выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: надо знать,
1: что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
2: Лучшая музыка.
1: Подпишись и читай.
2: 89.1 FM.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: Радио 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Остаться с тобой.
7: Первое радио.
6: Просто остаться с тобой.
7: Всегда с тобой.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
3: Радио.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: 89,1 FM.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио.

0: Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все! Все мужики одинаковые!
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
0: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
3: Радио.

0: I cannot do this snowflake.
1: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.

0: правительства – один из ключевых элементов юридической реформы. Законопроект поддержал 61 депутат, против был подан 51 голос. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу на голосовании отсутствовал. Перед голосованием глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман саркастически выразил признательность действующему юрсоветнику правительства Гали Бараф-Миаре, сказав: «Благодаря ей многие в нашем обществе и Кнессете, кто вначале скептически относился к необходимости принятия этого закона, узнали и поняли, какой значительной реформы требует должность юрсоветника в свете проблем, которые она создала за последние годы, находясь на этой должности». Согласно законопроекту, юрсоветник будет отвечать за консультирование правительства, представление государства в судах по делам, не являющимся уголовными, и руководство системой юридического консультирования. Генпрокурор будет отвечать за сферу уголовного права, включая привлечение к ответственности высших чиновников и руководство Генеральной прокуратурой. Министр юстиции будет уполномочен разрешать споры по поводу распределения полномочий между этими двумя должностями. Таким образом, предполагается избежать ситуации, когда юрсоветник выражает несогласие с решениями правительства и отказывается отстаивать позицию исполнительной власти в суде. Кнессет во втором и третьем чтениях одобрил поправку к закону об инвалидах, закрепляющую статус военнослужащих с посттравматическим синдромом в результате боевых действий. Законопроект поддержали 70 депутатов единогласно. В поправке говорится, что ПТСР является реакцией на травмирующие события во время боевой операции, учений или других событий, связанных с военной службой. Бойцы с ПТСР смогут получать специализированное лечение через Управление по реабилитации Министерства обороны. Закон также предусматривает создание комиссии по оказанию помощи пострадавшим и их семьям. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар распорядился начать подготовку к празднованию 2000-летия крещения Иисуса в реке Иордан, которое будет отмечаться в 2030 году. В блоге МИДа в соцсети X говорится, что Гедеон Саар создал специальную рабочую группу во главе со специальным посланником Израиля по связям с христианским миром Джорджем Диком. Ее задачей станет развитие диалога с церквями и христианскими лидерами по всему миру, а также подготовка к прибытию миллионов паломников. В израильском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что эта дата имеет особое духовное значение для более чем 2 миллиарда христиан во всем мире. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме днем 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Ну, официально Tonight еще очень рано, потому что на часах у нас 7.07, 16 июля. Почему говорю «ля»? Это для тех, для таких, как я, которые путают июнь и июль. Есть у тебя такая проблема, Лена Семенова, в этой студии со мной в прогреве шоу?
1: Доброго утра всем. Да, иногда бывает. И ты знаешь, что

0: Очень.
1: Вот сейчас ты сказала
0: это
1: некоторые...
0: Это Кристина Кипнис, да,
1: во-первых,
0: у нас здесь.
1: Да. А во-вторых, вот ты сейчас сказала некоторые вот такие вот слова, которые, если сейчас нас современные дети слушают, они такие, что?
0: Че?
1: Она рофлит, что ли?
0: Рофлит?
1: Рофлит.
0: Боже, какой...
1: Слушай, ну, приходится. Понимаешь, у нас скоро еще появится один язык, и незнание этого языка будет сильно усложнять тебе жизнь. Поэтому вот эти все рофлит, скуф и так далее, нужно как-то немножечко подтягивать свои знания.
0: Кринж.
1: Это уже старое.
0: Да?
1: Это уже старое, это уже никто. Нет, есть люди, которые еще в лексиконе своем имеют эти слова, но нет. Так что не рофли, пожалуйста, Лен Семенова. Мы продолжаем прогрев шоу. Будем вас будить всегда, потому что мы это делаем с воскресенья по четверг, и сегодня не исключение.
0: Даже несмотря на то, что четверг. Вы, дорогие друзья, на вашей любимой волне 89.1 FM, это первое радио. Прогрев шоу стартовало, поэтому давайте сюда ваши уши, будем поднимать ваше настроение.
1: Ну и жарить их.
0: Кого? Уши?
1: Уши.

0: Реклама.
1: Ну а теперь, дорогие друзья, на некоторое время откладываем в сторону все рабочие мысли и ловим порцию чистой пользы. Прямо сейчас, вот в прогрев-шоу, который набирает обороты, я расскажу о том, как сделать это лето максимально комфортным для каждого члена семьи. Итак, мы объявляем о мощной летней акции от компании BeCure Laser под названием «Одно лето, два решения». Смысл этой акции невероятно прост. Смотрите, вы приобретаете инновационный сертифицированный медицинский аппарат против боли BeCure Laser Plus, а в качестве подарка забираете домашний прибор для удаления волос стоимостью целых 1600 шекелей. Никаких шуток, друзья мои. Вот ни хихоньки, ни хахоньки. Все совершенно серьезно. Покупайте BeCure Laser Plus, и классный гаджет для домашней депиляции достается вам абсолютно бесплатно. Им, к слову, может пользоваться вся семья. Он максимально комфортный, не требует защитных очков, справляется с любыми зонами тела, а работает в разы шустрее и эффективнее большинства конкурентов. И главное, у него есть одобрение от строгой ассоциации FDA и, конечно, Института стандартов Израиля, потому что разработка эта израильская. Только вдумайтесь, вот один профессиональный девайс спасает вас от физической боли, а второй, избавляющий от лишних волос,

0: идет совершенно шикарным, на мой взгляд, бонусом. Правда, помните о важном моменте. Запасы техники-то на складе тают, причем на глазах, так что тянуть точно не стоит. Набирайте прямо сейчас короткий номер звездочка 3414. Консультанты оперативно ответят на любые ваши вопросы и все разложат по полочкам. Звездочка 3414. И еще раз, на всякий случай, звездочка 3414.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Не сбавляем темпы и смотрим, чем 16 июля-то отличается от 15-го, от 17-го и так далее.
2: Слушай, я тебе хочу сказать, что первый в этом списке праздник, и на нем, в принципе, можно уже все заканчивать. Так. Сегодня день вкусной еды.
1: Закончили.
2: Все. То есть, ну, все.
1: Получается, раз-два закончили упражнение, да?
2: Типа того. День вкусной еды, на самом деле, вот как мне говорит одна моя подруженция, она говорит, все, что вкусно, невероятно вредно.
1: Да.
2: И калорийно, кстати
1: да.
2: говоря.
1: Угу. И к обезжирю, к жиру ведет. Ну, а с ним, с этим жиром, в смысле, с ним-то тепло, с ним же хорошо, с ним, во-первых, комфортно и сухо, и спокойно.
2: Откуда ты знаешь? Ты же никогда не была, вот не была.
1: Была.
2: Была.
1: Когда
2: мы
1: я...
2: Мы чего-то о тебе не знаем.
1: Да я это и не скрываю, и у меня с этим и теперь проблемы с головой. После этой проблемы, которая была проблема с телом, потом она перешла проблему с головой. Я, когда закончила, значит, спортивную карьеру, и ладно бы я бы вышла на пенсию, нет, я просто ее закончила.
2: Так.
1: Ну, из-за травмы. А когда я была спортсменкой, да, значит, я желудок-то растянула. Ну вот смотри, мне, значит, было 12-11 лет, я ела 45 пельменей с хлебом.
2: Сири, 45
1: пельменей? 45 пельменей с хлебом.
2: Я сейчас еле в себя без хлеба двадцаточку запихиваю.
1: А потом, через еще какое-то время, то есть полтора часа, я была безумно голодная. Ну и, короче говоря...
2: Слушай, ну метаболизм-то у спортсменов разогнанный, да? То есть он быстрый.
1: Естественно, и желудок растянутый.
2: Да,
1: а когда ты потом получаешь травму, которая действительно ограничивает тебя в движениях, как минимум ходить, то а желудок такой говорит, давай так, то, что ты ходить не можешь, это сугубо лично твои проблемы, хорошо? Мне нужно питаться. У меня очень много пустых мест.
2: Слушай, ну сейчас-то ты себя ни в чем не ограничиваешь,
1: сейчас
2: правильно?
1: Я себя ни в чем не ограничиваю, но мой мозг говорит, ты себя в зеркале видела, ма хорошая.
2: Ма хорошая, ты себя в зеркале видела, у тебя все отлично, у тебя все на месте.
1: Понимаешь, Лен, во-первых, огромное тебе спасибо, но мой мозг намного громче твоих слов.
2: Вот так вот, да?
1: Да, да, это большая проблема.
2: Это проблема в твоей голове.
1: Но я тебе скажу, что после спорта-то 35 килограммочек-то я набрала. Не сбросила, а набрала. Понимаешь?
2: Ладно.
1: Значит, Всемирный день змеи.
2: Это к чему?
1: Это к тому, что, во-первых, очень многие люди неправильно, ну, опять же, да, это шаблоны, которые нам навязаны, начиная с всяких книг, где змея, значит, соблазнила Еву, чтобы это, а потом их, значит,
2: потом
1: выгнали
2: это, а потом
1: и все остальное.
2: Угу.
1: И поэтому к змеям относятся очень плохо. А я хочу встать в защиту.
2: На защиту.
1: На защиту. Это потрясающие животные. Во-первых, они безумно умные. Во-вторых, они стресс снимают просто нереально. Во-вторых, они очень ранимые. Что физически, что иммунитет у них очень слабый. И, соответственно, и даже психика у змей тоже слабая. Поэтому не надо, ладно?
2: Слушай, я когда просто от одного слова «змея» мне плохо становится, честно.
1: Змея. Тогда я немножечко сейчас вернусь. Верну тебя к жизни, как говорится.
2: Но.
1: День благодарности морской свинке. Дорогие наши радиодрузи, у кого есть либо знакомые,
2: свинка.
1: Да, у которых есть морская свинка, либо вы личный обладатель этой морской свинки, подойдите к своей морской свинке и поблагодарите, даже если это ваша жена. День ипотеки.
2: День искусственного интеллекта также сегодня празднуется. А еще... Так, что у нас еще?
1: Ой. А вот смотри, слушай, на самом деле, если немного в историю...
2: Нет, подожди, про историю. Твоя любимая рубрика «Праздники США».
1: Так.
2: Сегодня день кукурузных оладьев, раз.
1: Ура.
2: Сегодня день личного повара в США, чтоб ты понимала.
1: Личный повар
2: в студию. Да?
1: Так, ну давай немного, у нас было давным-давно? Давным-давно. Смотри, 16 июля 1909 году в Германии основана компания «Audi». Загнули пальчик. Теперь, значит, 16 июля в 1993 году в Лондоне состоялась презентация первой 32-битной игровой консоли CD-ROM Amiga CD32. Амиго,
2: слушай,
1: ты мой друг.
2: 32-битная игровая приставка, честно говоря, я еще помню 8-битки, где вот это Марио, я обожала играть.
1: Серьезно?
2: В Марио, в танчики, да, и мы тогда жили в общаге, мои соседи, знаешь, сдвоенный такой блок, когда одна уборная, один душ на две комнаты,
1: да.
2: И вот мои соседи, там жила женатая пара, ну, они достаточно молодые, только поженились, и они купили вот эту 8-битную Sega Mega Drive, или как она там называется? Не знаю.
1: Чудо и рыба-кит.
2: И я просыпалась ночью от криков: «Гансы! Гансы ползут! Танки! Мочи их! Мочи!» Ты понимаешь, они в танчики играли.
1: Жестко.
2: Я думала, ты другое слово скажешь.
1: Я хотела, но я могу сказать другое слово. Реклама.
2: Давай.
1: На первом.
2: Давай.
0: Реклама. DAX в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
4: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
7: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
4: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
10: Жаркое лето в «Центр Кар».
11: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
10: «Центр Кар Азур».
11: Дерех Ашива 9.
0: DAX в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
7: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Друзья, ну признавайтесь, как часто вы откладывали визит к зубному врачу, придумывая самые нелепые отговорки? Пора с этой привычкой завязывать. Совершенно вот прям на 100%. Прямо сейчас наш коллега Захар Рабин, он находится в командировке в сети стоматологических клиник доктора Бангива, расскажет и докажет, что современная стоматология – это очень даже комфортно и совершенно, кстати, недорого. Захар, привет, тебе слово.
3: Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний день посвящен командировке в сеть клиник доктора Бангиева. Поскольку сейчас время раннее, то я вам просто расскажу о том, почему и зачем я еду и почему именно в сеть клиник доктора Бангиева. Итак, в сети клиник доктора Бангиева только сегодня действует акция. Все на 4 имплантантах от 990 шекелей в месяц на 24 беспроцентных платежа. Все на 6 имплантантах от 1190 шекелей на 24 беспроцентных платежа. Это очень важно для себя понять. А также эстетическая процедура, то есть установка виниров, это до 45% скидки. Поэтому запишите телефон звездочка 9442, не откладывая в долгий ящик, наберите его, запишитесь на бесплатную консультацию, и эта скидка в любом случае будет сохранена за вами, даже если вам не перезвонили, или что-то случилось, или вы там оставили это на автоответчике, это не важно. Скидка будет сохранена за вами. Важно, что в сети клиник доктора Бангиева только сегодня действуют акции и скидки. Кроме того, хочу вам рассказать, что это удобно, современно, и там самые опытные врачи. Это очень удобно с точки зрения логистики. Это 6 филиалов, которые находятся, давайте, с севера на юг. Это Йокнам-Элит, это Бат-Ям, это Ришон-Лицион, это Ашдод, это Ашкелон и Бершева. То есть это очень удобно с точки зрения логистики. Второе, что очень важно знать. Вы записываетесь на прием и однозначно получаете фиксацию вашей скидки. Сегодня вам надо просто набрать звездочка 9442. Обо всем остальном более подробно я вам расскажу чуть позже. До встречи, дорогие друзья!
1: Реклама.
2: Ну что, дорогие друзья, прогрев шоу набирает обороты. 89.1 FM, ваша любимая волна. На первом радио Кристина Кипнис в студии.
4: Лен Семенова.
2: У нас тут задают вопрос о том, куда мы дели Ежова.
4: Будете много спрашивать, и вас туда,
2: и вас туда же денем. Да? Не волнуйтесь, уже въем решен, мы будем все в полном составе. Ну, а
4: мы
2: пока...
4: подумаем.
2: Кристина сегодня идет в конфронтацию.
4: А
2: вот
4: потому
2: явно
4: что?
2: Нарывается на конфликт. Я нас сейчас помирю. Давай посмотрим, что в гороскопе. Звезды говорят, что сегодня ведущую роль будет играть логика.
4: Пожалуйста.
2: Как тебе, да? Смотрите, принятие любого решения может отнять больше времени, чем обычно, и вы вряд ли скажете «да» или «нет», пока не продумаете последствия на несколько шагов вперед, как в шахматной партии. Зато и вероятность ошибок будет практически равна нулю. Сегодня будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование, а вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план, как и все остальное, что противоречит строгим законам логики.
4: Не согласна я.
2: С чем ты не согласна?
4: Я не хочу думать головой. Я хочу, чтобы меня унесла моя прекрасная часть тела в путешествие,
2: подожди,
4: в приключение.
2: Подожди, так впереди пятница, суббота. Вот
4: да,
2: тебе, пожалуйста,
4: если
2: для твоей
4: включу...
2: пятой точки есть множество возможностей.
4: Если я включу голову? Понимаешь?
2: Понимаешь.
4: Так, а вот у Овнов. Значит, сегодня не все нужно решать напором.
2: Вот, видишь как.
4: Звезды, я не согласна. Мягкая просьба, пожалуйста. Или просто спокойное предложение сработает лучше, чем попытка ускорить собеседника. Лена, давай быстрее.
2: Куда быстрее?
4: Быстрее давай.
2: Притормози. Узбогойся. Тельцы, день поможет вам почувствовать себя увереннее в личных делах. Не откладывай уход за собой, покупку нужной вещи или встречу, которая может поднять настроение. Ой, да,
4: Ба-бам.
2: Покупочки для настроения – это про нас. Я к тельцам сегодня.
4: А вот у близнецов сегодня вам будет легче сказать то, что обычно звучит слишком лично. Угу. Не прячьте теплые отношения за шутками, если человек ждет от вас ясности. Можете ясно над ним пошутить.
2: Главное, в бубен за это не получить. В смысле, чтобы по-доброму было. Раки, день может принести приятный знак внимания или неожиданную поддержку. Не ищите в этом скрытый смысл. Иногда добрые отношения действительно бывают простым.
4: У львов просто необычный гороскоп. Давай. Никогда звезды им такого не говорили. Ну. Львы, сегодня вы можете оказаться в центре симпатии без особых усилий.
2: Да ладно.
4: Не пытайтесь усилить впечатление слишком ярким поведением. Естественность будет заметнее.
2: Слушай, ну вообще, да.
4: Львы, естественность.
2: Девы, день подойдет для небольшого улучшения внешности, пространства или отношений. Не беритесь сразу за полное обновление. Одной точной детали будет достаточно. Ну что, нормально.
4: Весы. Кстати, есть классная книга одна, почти так же называется, только впереди две другие буквы. Так, весы. День может вернуть интерес к творчеству, личной жизни и приятным встречам. Сегодня, в четверг, вам будет проще говорить о чувствах, если не пытаться заранее просчитать реакцию другого человека. Это невозможно. Все невозможно.
2: Слушай, подожди секунду. Ты вот говорила про книгу, про две буквы, я что-то вот как-то... Вот
4: не.
2: Не весы?
4: Без ве.
2: Несы?
4: Да.
2: Что такое несы?
4: Несы.
2: Так, скорпионы. День может смягчить напряжение в отношениях, если вы не будете проверять человека на прочность. Скажите прямо, что вам приятно, а что хочется изменить. Ну, у тебя совесть вообще есть.
4: Так, мои любимые стреляшечки, то есть стрельцы. Сегодня радость может прийти из очень простого источника. Не ищите большого события. Прогулка, музыка, отсутствие работы, в смысле вкус. Вкусная еда или хороший разговор уже способны перезапустить настроение. Но не чужое, а только ваше, потому что вы бесите тем, что вы не работаете.
2: Слушай, вот сейчас тебе опять прилетит куча сообщений о том, что работают они, работают. Крови хочется?
4: Да, давайте. Либо цветы, либо кровь. Выбирайте сами.
2: Козероги, день поможет проявить заботу без лишней строгости. Не превращайте помощь в инструкцию, даже если точно знаете, как надо лучше.
4: Баба, Сегодня общение может стать теплее, если вы меньше будете спорить с чужими эмоциями. Не все нужно объяснять логикой, иногда достаточно просто выслушать.
2: Ну, кстати говоря, да, не все это умеют. Иногда вот это вот перебивание, ну, бесит. Ну и рыбы. День усилит вашу чувствительность к атмосфере и настроению людей. Используйте это не для тревоги, а для заботы о себе и о тех, кто рядом.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Man, that's rock and roll.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
6: Что-что? Повтори, пожалуйста.
5: Ты все правильно услышала. Покупаете Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.

0: в «Трейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
8: «Центр Кар Азур». Дыры Хашива 9.
3: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Лето в самом разгаре. И мы что хотим летом? Правильно, акции. И у нас есть они, которые точно понравятся всей вашей семье. И это гарантированно. Так что нужно сделать всего лишь одно действие. Купить BQ Laser Plus – современный медицинский прибор для облегчения боли. И тут прям праздник. Вы при этом всем получите подарок – домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да-да-да, все правильно вы услышите. Услышали. Покупайте BQ Laser Plus и получайте полезный подарок для всей семьи. Домашний аппарат для удаления волос, который прост и удобен в использовании. Произведен, между прочим, в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела и работает быстрее многих аналогов. А еще он одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Ну, есть, естественно, вот это вот противное «но». Все почему? Потому что количество подарков ограничено, поэтому поспешите. Ну а если вы хотите узнать более подробную информацию, звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Еще раз, звездочка 3414. Подарите себе жизнь гладкую и без боли. И еще раз повторю для всех тех, кто не успел записать номер телефона. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, дорогие друзья, прогрев-шоу продолжается. Вы находитесь на вашей любимой волне 89.1 FM, это Первое радио. В студии я, Лена Семенова, Кристина Кипнис.
2: Тут здесь я же. Здесь
1: доброго
2: тоже.
1: Утречка вам. Ну и первый час нашего шоу подходит к концу, но мы вас просто так не отпустим, потому что есть всякие разные кринжовые, как бы это вот старо не звучало, кринжовые новости, они приходят практически каждый день. Вот смотрите, одна такая новостишка прилетела из Великобритании. Один британец, который занимается реставрацией старой мебели, нашел за спинкой подержанного дивана уникальное письмо, которое в феврале 1969 года написала 11-летняя школьница в качестве домашнего задания. Ну, она фантазировала о будущем. Девочка с пугающей точностью описала современные видеозвонки. Она написала такой диалог. «Привет, дорогая, мне нужно позвонить другу по телефону». И тут же ответ. «Ну, тогда тебе лучше сначала привести себя в порядок и причесаться». Учитывая то, что в 69-м году телефоны были сугубо дисковыми, и вот этого аудиоформата, да, то предсказать необходимость выглядеть прилично для звонка, это, мне кажется, чистая магия.
2: Ну,
1: она что-то знала.
2: Во-первых, да, но на самом деле я думаю, что это какой-то дружеский сленг, который они друг другу как бы... Mm-hmm. Ты, знаешь, как позывные какие-то такие личные. Поэтому я думаю, что здесь причина именно в этом, mm-hmm. а не кроется что-то. То есть смотри, за уши можно притянуть все что угодно.
1: Ой, ну все.
2: И моя теория, она не притянута за уши.
1: Ты опять идешь в конфронтацию. Ну вот так всегда.
2: Да потому что.
1: Почему потому что?
2: Да, вот я... Я не придумала еще. Лена, ну не надо.
1: Ну что не надо? Ну что надо? Все надо. Пусть
2: я
1: все
2: уверена,
1: знают.
2: Это какой-то их сленг. Типа, о, знаешь, есть же вот эта поговорка, когда кошка себя нализывает, значит, к гостям.
1: Ну.
2: Вот и она здесь себя причесывала, значит, к встрече.
1: О которой договорилась по телефону.
2: Да.
1: Как тебе такое?
2: Нормально. Mm-hmm. Что ты на это скажешь, Илон Маск?
1: Я думаю, что Илон Маск вообще на самом деле промолчит, но мы молчать не будем, потому что первый час прогрев-шоу подошел к концу.
2: Нам не за это платят.
1: Но во втором часе вас ждет тоже много полезной актуальной информации, всякие разные интересные новости, очередной свежий выпуск нашего проекта «Открывая футбольную Америку», ну и, конечно, много-много любимой музыки, а также наши голоса. Да, Кристина Кипнис?
2: Да, Лена Семенова. Целуем, обнимаем буквально на несколько секунд с вами прощаясь.
1: Не
2: при
1: уходите,
2: этом.
1: Нет, да.
2: Нет, нет, нет.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидарми» в Цаасинай. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидка до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Невероятно! Две автомойки «Сити Вош Экспресс» в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Сити Вош». COIL.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: «Мантис». «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Решен ли Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
10: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Суперцены в «Маданэй Мане». Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
11: «Маданэй Мане». С нами вкусно!
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
12: Жаркое лето в «Центркар».
13: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
12: «Центркар Азур».
13: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Иран заявил об ударе по американским военным объектам в Иордании. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранская армия заявила о нанесении удара беспилотниками по американским военным объектам в Иордании. Как сообщают государственные СМИ Ирана, атака стала ответом на очередную волну ударов, которые Соединенные Штаты ранее нанесли по территории Исламской Республики. На данный момент официального подтверждения этой информации со стороны США или властей Иордании не поступало. Параллельно Корпус Стражи Исламской Революции заявил об ударе по радиолокационной станции системы ПВО на военной базе в Кувейте, а также по месту скопления военных США. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ». Депутат Кнессета Дан Илус вчера вечером официально объявил, что не будет участвовать в партийных праймерис, добавив: «Я не могу призывать общественность голосовать за партию, за которую я сам не могу проголосовать». Илус, избранный в Кнессет в 2022 году, был в последнее время одним из самых активных противников сделки с ультраортодоксами. Он резко критиковал поведение собственной партии и голосовал против законов, которые Ликуд принимал в интересах ультраортодоксов. Объявив об отказе от участия в праймерис, Дан Илус также осудил уклонение премьер-министра, правительства и собственной партии от ответственности за события 7 октября. «Всем было ясно, что Нетаньяху должен завершить свои полномочия после нынешней каденции», — сказал он. «Вместо того, чтобы попросить прощения у общественности, Ликуд делает все, чтобы уклониться от ответственности». Илус также несколько раз заявил, что не поддержит проект основного закона об изучении Торы даже после его смягчения. Шабак поддержал просьбу Сары Нетаньяху предоставить ей пожизненную государственную охрану, сообщает Вайнет. По данным издания, спецслужба передала свое заключение консультативной комиссии, которая рассматривает рекомендации силовых структур и готовит заключение для министерской комиссии по делам Шабака. Именно она должна принять окончательное решение. По информации источников, обсуждение неоднократно откладывалось, поскольку Шабак несколько дней не передавал свое профессиональное заключение. Как сообщается, премьер-министр Бениамин Нетаньяху добивается расширения правил государственной охраны для членов семьи бывшего главы правительства. В его окружении объясняют это изменившейся ситуацией в сфере безопасности после войны и ростом угроз в адрес государственных символов. Палата представителей Соединенных Штатов отклонила законопроект конгрессмена Томаса Месси, направленный на отмену американской помощи Израилю в рамках бюджета на 2027 финансовый год. Предложение было отклонено. Все депутаты-республиканцы единогласно проголосовали против, но при этом оно получило поддержку 103 законодателей от Демократической партии. И о погоде. Синоптики предупреждают, что к выходным жара усилится, ну а сегодня температура воздуха существенно не изменится. Малооблачно. В Иерусалиме днем 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
2: Прогрев-шоу на Первом.

0: Да, действительно, вечно молодые мы тут все собрались.
1: Вечно молодой, вечно пьяный.
0: Вечно молодой, вечно пьяный. Но, слушай, тут лучше так не говорить, потому что и так думают, что мы что-то употребляем, никто не верит в наш талант. А все думают, что обязательно какой-то допинг помогает нам быть вот в этом бодром настроении. И это бодрое настроение делится с вами, наши дорогие радио-друзья. Ха! В этой студии вместе со мной Лена Семенова.
1: Ага, молодец.
0: А, я еще не договорила фразу. Вечно молодые, команда первого радио.
1: И почти и никогда не пьяные.
0: Кто?
1: Тихо, все, не палим контору. Доброго утра всем, вы на вашей любимой волне. 89.1 FM. Давайте сюда ваши уши, потому что впереди много всего интересного. Да, Кристина Кипнис?
0: Естественно. А если
1: вдруг вы такие... вообще рассказать?
0: Осеку ко время, секундочку. Да. А если вы вдруг такие, осеку ко время, именно так вы спрашиваете этот вопрос, то я вам скажу, 8.07 на часиках Израиля.
1: Слушай, вот нам бабушка Валя написала сообщение. Девчонки, привет, удачи вам.
0: Бабушка Валя.
1: Мы всегда, она всегда, во-первых, с нами.
0: Всегда. Бабушка Валя.
1: Да, бабушка.
0: Или
1: Валя.
0: Удача.
1: Бабушка,
0: вместе с удачей.
1: Вместе с удачей.
0: И я хочу отдельное сказать огромнейшее спасибо вам, дорогая наша бабушка Валя, за то, что вы всегда... практически каждый день с воскресенья по четверг, как проходит наше шоу, пишите нам такие прекрасные слова.
1: Ты знаешь что, все-таки вот я не перестану повторять, что вот эта вот поддержка и обратная связь, это на самом деле очень круто. И все, кто слушает первое радио, невероятные крутышки. Правда.
0: Правда, нечего добавить. Кроме одного.
1: Так.
0: Ты знаешь, вот в Японии произошла такая удивительная история, которая напрямую связана с детьми и мишкой. Ну, а если быть точным, медведем.

0: радостью, да?
1: Да, потому что дети официально получили выходной благодаря самому пушистому прогульщику страны. А я возмущаюсь. Да, я, во-первых, медведь. А во-вторых, я возмущаюсь, почему детей не пустили к медведю.
0: Слушай, детей не пустили к медведю по определенным причинам, и ты сама прекрасно знаешь,
1: нет,
0: что безопасность, наше все.
1: Бэби-бум.
0: При чем здесь бэби-бум? Крис, ну, все. Да, окей. У меня тоже, кстати говоря, есть новостишка, вот такая кринжовая, только, правда, прилетела она из Канады.
1: Так.
0: А, значит, вот пока весь мир вообще обсуждает вот эти футбольные баталии, да, вот, на одном из гольф-курортов в канадской провинции Британская Колумбия разыгралась безумная драма. Коварный местный медведь в развалочку подошел к оставленному без присмотра гольф-кару, ну, понимаете, так, да, вот эти маленькие машинки, откуда на глазах у ошарашенных игроков технично так утащил дорогущую сумку с клюшками.
1: Молодец!
0: Пока перепуганные спортсмены издалека кричали воришке, типа, эй, мужик, это мои клюшки, верни на место. Косолапый абсолютно невозмутимо, я даже себе это представляю, он абсолютно невозмутимо уволок вот этот громоздкий спортивный инвентарь в кусты, где, судя по кадрам очевидцев, его уже поджидал подельник. Второй черный медведь, с которым они вместе и вместе с этими клюшками, с инвентарем, с этим спортивным, скрылись в чаще леса.
1: Не-не, с которым они вместе, с ним зарубились в гольф.
0: А вот, кстати, гольфисты там и гадают. Вот собрались они освоить этот элитный спорт, или они просто решили сдать в металлолом эти дорогущие клюшки?
1: Неважно. Сама идея очень классная. Послушай, мне больше всего в этой истории понравилось то, что они откуда-то там кричали. Если вы такие крутые, подошли бы к медведю и забрали бы свои клюшки.
0: Ага, конечно. Вот ты молодец, да. Угу. Я бы посмотрела, как бы... Хотя, ты знаешь что, глядя на тебя, точнее, зная тебя уже некоторое количество времени, я думаю, что медведь спасался бы бегством, если вот ты с ним один на один
1: встретилась. Потому что я бы подарила ему ту самую любовь и тепло, в которой просто, которой во мне просто вот... Когда я вижу любых животных, расцветает вдвойне.
0: Главное, чтобы это животное, которому ты даришь свою нежность, тепло и любовь, понимало, что ты даришь ему нежность, любовь и тепло.
1: Они понимают, не всегда с этим... Ну, если судить по моим котам, не всегда с этим согласны, то кто их спрашивает, кормлю-то их я.
0: Но мы-то говорим про медведей.
1: Медвежоночка.
0: Медвежоночка.
1: Мой сладкий...
0: Медведечка.
1: Мой сладкий бурый медведь.
0: Давай песню послушаем. Давай.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Итак, на часах 8 часов 13 минут продолжается прогрев-шоу. И сейчас, друзья, самое время взглянуть на то, что происходит на чемпионате мира по футболу. Ну и прежде чем мы узнаем серьезные новости с полей, я расскажу вам внезапную околофутбольную новость. Итак, пока весь мир замер прямо в ожидании полуфинальных битв в США, организаторы Мундиаля умудрились довести фанатов до истерики, когда официально презентовали VIP-меню для богатых гостей на финальные матчи турнира. В соцсетях разразился просто дикий скандал. Скандалы из-за кринжового ресторанного блюда. Порции картофельных долек под соусом стоимостью целых $75, верхушку которых гениальные повара украсили ложкой копеечной черной икры и кусочком обычного маринованного огурца. Болельщики уже вовсю создают мемы, предлагая выдавать этот несчастный соленый огурец в качестве утешительного приза проигравшим сборным, потому что за такую цену обычный фанат рассчитывал увидеть на тарелке, ну, как минимум, автограф Лионеля Месси или хотя бы порцию, как я не знаю, нормального техасского стейка за $75. Ну, подумать только, дорогие друзья, хотя вот все эти пользователи пишут, что за такие деньги этот маринованный огурец должен быть как минимум выращен на Марсе, полит слезами Криштиану Роналду и закручен в банку, как минимум, президентом ФИФА. Хотя, знаете, вот лично у меня слюнки потекли от упоминания маринованных огурцов и стейков. Надо пойти что-нибудь съесть. Все-таки с полседьмого тут маринуемся. Ну, а пока вы слушаете серьезные новости с полей Мундиаля, впереди на Первом свежий выпуск проекта «Открывая футбольную Америку».
0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
2: Впервые в истории чемпионатов мира в финале сыграют сборные Аргентины и Испании, действующий чемпион Южной Америки против действующего чемпиона Европы. В полуфинальной встрече вновь Аргентина уступала в счете, англичане забили первыми на 55-й минуте, отличился Энтони Гордон и за 5 минут до финального свистка Энцо Фернандес сравнивает счет, а в компенсированное время Лаутаро Мартинес забивает второй. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, за бронзу сыграют Англия и Франция.
0: Круги по воде.
2: Первый полуфинальный матч Испания-Франция по-прежнему тема для обсуждений. Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказал любопытное мнение. Люди не проявляют уважения к Айарсабалю, потому что он играет за Реал Сосьедад, а не за Барсу, Атлетико или Мадридский Реал. Теперь они будут это делать. Кукурели невероятен. Над ним смеются, но никто его не превосходит. Выдержать с 30-й минуты с желтой карточкой и обороняться, выигрывать дуэли Валисы и Дембеле, он держал их в кармане, приводит слова Анри издания «Мундо Депортиво». Напомним, что Микель Айарсабаль в матче с французами отличился уже в 5-й раз на Мундиале, сравнявшись по результативности с двумя легендами сборной Испании Давидом Вилли. Он забил 5 мячей на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР, и Эмиле Бутрагене. Он забивал 5 раз на чемпионате мира в 1986 году в Мексике.
0: На капитанском мостике.
2: Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации Рафаэль Лусан заявил, что на этом чемпионате мира было 48 сборных, добавился еще 16 участников, для которых это праздник, как для Кабо-Верде или Кюрасао, и в итоге осталось прекрасное впечатление. Изначально я тоже был настроен скептически, но в реальности все оказалось иначе. Сейчас не исключается формат чемпионата мира с 64 сборными, и аргумент, на мой взгляд, не самый плохой. Состоит он в том, что сейчас есть группы из 4 сборных, из которых некоторые выходят в плей-офф с 3-го места, но в этом случае будут выходить только 2 команды, и все будет понятнее, сказал Лусан.
0: Против течения.
2: Идея еще большего расширения участников чемпионата мира, чуть ли не основной предвыборный лозунг действующего руководителя ФИФА, немецкий футбольный союз отказался подписать письмо в поддержку кандидатуры Джани Инфантино. Президент немецкого футбольного союза Берт Нойндорф дистанцировался от Инфантино, особенно после дела о красной карточке форварда сборной США Флориана Балагуна, приостановленная дисквалификация которого позволила ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. Кандидатуры на следующие президентские выборы ФИФА могут быть выдвинуты до 18 ноября, а выборы состоятся 18 марта 2027 года в Марокко. Это были некоторые итоги 35-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидка до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Покупайте Big Ure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
5: Что-что? Повтори, пожалуйста.
4: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ure Laser. Звездочка 3414.
6: DAX в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
11: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов.
13: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
14: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
15: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
16: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави-глави. Гамарчоба.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
17: Жаркое лето в «Центр Кар».
18: 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой.
17: «Центр Кар Азур». Дер-и Хашива 9.
0: Реклама.
17: Прогрев-шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Продолжается прогрев-шоу. У нас, между прочим, есть спонсор. Это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Побалуйте себя аутентичной кухней Востока и Кавказа. В «Мантис» вас ждут золотистые чебуреки, сочная самса, хинкали, домашние пельмени, кюрзе, лагман, дюшпюре и ароматный бахш. А еще пышные пирожки с самыми разными начинками, ручной работы и, между прочим, по отличным ценам. А если предпочитаете готовить сами, да не вопрос. Забирайте с собой фирменные замороженные полуфабрикаты премиум качества. И еще есть отличная новость для гурманов. Ежедневно, правда, кроме воскресенья, шеф-повар лично готовит для вас наваристый восточный плов. И да, не забудьте про свежий хлеб из тандыра и ароматную фокаччу. Поезжайте в Ришон Лицион, это промзона Аромат Ильягу, улица Исхак Бен Цви, 23. Для гостей, между прочим, есть бесплатная большая парковка. А полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Вы знаете, дорогие друзья, вот что ни говори, а красивая и здоровая улыбка – это лучшая визитная карточка для каждого из нас. Но как найти своего идеального врача и не переплатить за лечение? Вот о том, как сделать улыбку голливудской, без боли и страха, и не задорого, знает Захар Рабин. Захар, привет еще раз и, пожалуйста, тебе слово, рассказывай.
3: Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшний день я посвящаю командировке в сеть клиник доктора Бангеева. Мало того, вас ждет сюрприз. Сам Михаил Ашкеназер лично взялся сопровождать нас в течение сегодняшнего дня и рассказывать вам о мероприятиях, которые только сегодня действительны в сети клиник доктора Бангеева. Речь идет об огромных скидках. 45% на виниры только записавшимся сегодня. И можно сделать новую челюсть, красивую, сияющую, по цене от 990 шекелей в месяц на 24 без процентов платежа на 4 имплантах. И то же самое от 1190 шекелей в месяц на 24 без процентов платежа на 6 имплантах. Кроме того, Михаил обещал, что будут какие-то сюрпризы и подарки. Запомните, звездочка 9442. Можете не откладывать, позвонить прямо сейчас. Цена и скидки будут уже зафиксированы за вами. Еще раз повторяю, это очень удобно, это очень профессионально, это очень качественно. Почему это удобно? Потому что есть 6 филиалов. Это Йокнам Элит, это Ришон Лицион, это Батьям, это Ашдот, это Ашкелон и это Бершева. Почему это профессионально? Потому что все врачи с опытом больше 20 лет работы. И почему это надежно? Потому что самое современное оборудование, самые лучшие врачи и самое лучшее отношение – это и есть слово «надежно». Звоните звездочкой 9442 и сразу записывайтесь на бесплатную консультацию, которая ровным счетом ни к чему вас не обязывает. Но зато вы будете знать, что вам надо делать и как скоро. Сеть клиник доктора Бангеева сегодня весь день с нами. Сегодня я с вами. Зовут меня Захар Рабин. Я направляюсь в клинике доктора Бангеева. До встречи. Услышимся.
1: Реклама.
4: Ты думал все понарошку.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.

0: «Автотрейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали.
1: DAX в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдод, Вайцман 2.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
8: В новом филиале «Мадане и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм.
9: В соответствии с условиями мероприятия.
8: «Мадане и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
10: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. «Нави Глави», «Камарчоба».
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
11: Жаркое лето в «Центркар».
12: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
11: «Центркар Азур», Дер Хашива 9.
13: Деликатесы по суперценам в «Мадане и Мане». Красная икра «Лемберг» 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетра из кибуца «Дан» свежемороженый 49 шекелей за килограмм. Французские вина «Гранд Версаль» и итальянское «Пичино Кьянти» всего 29,90.
14: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: В соответствии с условиями мероприятия.
16: «Мадане и Мане» с нами вкусно.
17: Реклама. Первое радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Друзья, любители вкусно поесть, эта информация для вас, потому что сейчас будет очень вкусно, это я вам обещаю, потому что я рассказываю про магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы любите настоящую восточную и кавказскую кухню, готовьтесь. Чебуреки золотистые, самса сочная, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, а еще бахшлагман и душпюре. В общем, на голодный желудок лучше нас сейчас не слушать. Есть пышные пирожки с мясом, картошка и яблоком. И все это готовят вручную из самых свежих и качественных продуктов по очень приятным ценам. Хотите поколдовать на кухне? Да не проблема. Забирайте полуфабрикаты ручной работы домой. А теперь внимание. Все любители плова, по многочисленным просьбам, шеф-повар «Мантис» готовит настоящий наваристый восточный плов каждый день, правда, кроме воскресенья. Ну и куда же без свежего хлеба из тандыра и ароматной фокаччи с разными вкусными. Ой, короче говоря, записывайте уже адрес. Решен Лицеон, промзона Ромат Эляго, улица Ицхак Бен Цви, 23. И да, там есть бесплатная парковка. Все для вас и еще раз все для вас. А вот полное меню и дополнительную информацию ищите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама.

0: Что ж, Лен, разогнались мы с тобой не на шутку. Было бы здесь, значит, люди, которые контролируют дороги наши и тех, кто на скорости просто нереально несутся к своей какой-то цели, ну, не знаю, потому что по-другому я себе это объяснить не могу, то нас бы с тобой оштрафовали.
1: Да. Так, это ты
0: короче,
1: к чему
0: это все? Угу. Любовь требует скорости. Так называется заголовок той новости, которую я хочу рассказать. В Великобритании фанатку реалити, ну, одного их там местного реалити-шоу поймали за рулем на скорости. Ну, вот как ты думаешь, на какой?
1: 140? 150?
0: Да-да-да, какая же ты медленная. 174. 174 километра в час разогналась наша любительница реалити-шоу.
1: Обалдеть.
0: А какова причина? Ну? Какова красота? Она очень сильно спешила домой к началу новой серии любимого реалити-шоу.
1: Слушай, я, между прочим, помню, как-то, я не знаю, может быть, месяца три назад у нас мелькала во всяких телеграм-каналах новость о том, что израильская полиция задержала парня, который ехал по израильским дорогам со скоростью 242 км в час. Ты понимаешь, куда он торопился, на какое шоу он хотел посмотреть?
0: Тут, опять же, причина разная. Есть, а может быть, у него... я потом что-то придумаю.
1: Слушай, ну, на самом деле торопиться не стоит, и, как говорят знающие люди, торопиться нужно не спеша. Но вот пока нормальные люди празднуют День вкусной еды, сегодня же День вкусной еды, правильно?
0: Да.
1: Американская сеть кафе, не буду говорить ее название, решила устроить настоящий гастрономический террор и запустила в продажу официальный напиток этого лета. Знаешь, что это?
0: Что?
1: Смузи со вкусом маринованных огурцов.
0: Секундочку.
1: Рассказываю. Вот этот безумный зеленый коктейль содержит колотый лед, яблочный сок и мощную дозу ядреного огуречного рассола.
0: Нет.
1: Да.
0: Ну, пожалуйста.
1: В соцсетях новинку уже окрестили сенсорным кошмаром, а первые дегустаторы в ужасе жалуются, что напиток вызывает у организма жесточайший системный сбой. Зато блогеры в сети пишут и вовсю, кстати, советуют вот это ядреное огуречное чудо всем, кто накануне вечером перебрал с алкоголем, потому что это первое в мире жидкое блюдо, которое одновременно пытается быть и модным фитнес-коктейлем, и классическим дедовским рассолом от похмелья. Как тебе
0: какой
1: такое?
0: Какой кошмар!
1: Ну почему кошмар?
0: Ну потому что, ну
1: а
0: не
1: может,
0: знаю.
1: Это вкусно?
0: Не думаю. Ну хотя, ты знаешь, иногда вот слышится ужасно, а на вкус ну просто потрясающе.
1: Здесь я
0: поэтому
1: с тобой согласна.
0: Поэтому здесь такое.
1: Угу.
0: Ой, Леночка, да. Что творится?
1: Что творится?
0: Надь, Надь, смотри, что творится.
1: Там Людк,
0: Людк. Да, там Людка, да. Людк, Людка, что творится-то? Короче говоря, ну наше шоу подходит к логическому завершению. Надо
1: жалко.
0: Заканчивать вот это вот все. И, ну, а как бы Первое радио-то не заканчивает свою работу, потому что вот после нас, это прогрев шоу, наши любимые комментаторы, которые комментируют комментаторов. Да-да, это Марк Кричевский и Зейв Ханин. Сразу после прогрев-шоу, они разложат по полочкам главные события недели в программе «Ханин день», так что что? Правильно, не переключайтесь.
1: В 19.00 на Первом стартует прямой ответ с Марианой Беленькой, гость программы, известный востоковед, политический аналитик и журналист Руслан Сулейманов. Вас ждет прямой и очень честный разговор о самых главных и острых событиях региона, которые касаются, ну, каждого из нас, в прямом смысле этого слова. Не забудьте включить радиоприемники сегодня в 7 вечера, чтобы не пропустить прямой ответ на Первом радио.
0: Ну, а если вдруг так случилось, что вы пропустили эфир, не переживайте. Главное, берегите свои нервы. И заходите на YouTube-канал Первого радио. Там вас ждут уже самые интересные программы, эксклюзивные интервью, яркие шортсы и, конечно же, архив любимых эфиров. Так что что, правильно, подписывайтесь, ставьте лайки и будьте с нами всегда и везде.
1: На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем. Прогрев шоу на этой неделе уже уходит на выходные. Желаем всем приятных выходных, хорошего настроения. Вот, и услышимся в воскресенье в 7 утра.
0: Мы вас очень любим. Мы вас очень целуем.
1: А мы — это Кристина Кипнис.
0: А мы — это Лен Семенова.
1: Обняли, поцеловали,
0: покружили
1: и поставили на место.
0: Пока.
1: Bye.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383.
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
5: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
7: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Самые счастливые моменты рядом с близкими. И пусть на семейных фотографиях вы улыбаетесь широко, а не прячете улыбку. Узнайте о современной методике восстановления зубного ряда All-on-4 и All-on-6 в клиниках доктора Бангиева. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
7: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
14: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Мадан и Мания». Сосиски «Виннер» новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени «Гурме» 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое «Даду» разных вкусов 14,90 за 400 граммов.
15: В соответствии с условиями мероприятия.
14: «Мадан и Мания» – с нами вкусно!
16: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азурхер и Хашива 9.
7: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
2: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Впервые с начала эскалации США нанесли удар в районе Тегерана. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Армия США в ночь на 16 июля завершила очередную волну ударов по Ирану. Это была уже пятая ночь подряд, когда силы центрального командования наносят удары по целям на иранской территории. Но впервые с начала нынешней эскалации в зону поражения попал Тегеран. КСИР, в свою очередь, производил ракетные запуски в направлении Иордании и стран залива. Так, Корпус стражи Исламской революции заявил об ударе по радиолокационной станции системы ПВО на военной базе в Кувейте, а также по месту скопления военных США. Минздрав Газы сообщает о не менее трех убитых в результате ударов Цаля за последние часы. Двое были убиты в результате атаки беспилотника в районе Ат-Туфа на востоке города Газа. Еще один был убит в районе Зайтун на юго-востоке города Газа. Тела доставлены в морг больницы Шифа. Цаль пока не комментирует эту информацию. Кнессет вчера вечером одобрил закон о разделении полномочий юрсоветника правительства, один из ключевых элементов юридической реформы. Законопроект поддержал 61 депутат, против был подан 51 голос. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху на голосовании отсутствовал. Перед голосованием глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман саркастически выразил признательность действующему юрсоветнику правительства Гали Бараф Миаре, сказав: «Благодаря ей многие в нашем обществе и Кнессете, кто вначале скептически относился к необходимости принятия этого закона, узнали и поняли, какой значительной реформы требует должность юрсоветника в свете проблем, которые она создала за последние годы». Согласно законопроекту, юрсоветник будет отвечать за консультирование правительства, представление государства в судах по делам, не являющимся уголовными, и руководство системой юридического консультирования. Генеральный прокурор будет отвечать за сферу уголовного права, включая привлечение к ответственности высших чиновников и руководство Генеральной прокуратуры. Министр юстиции будет уполномочен разрешать споры по поводу распределения полномочий между этими двумя должностями. Таким образом, предполагается избежать ситуации, когда юрсоветник выражает несогласие с решениями правительства и отказывается отстаивать позицию исполнительной власти в суде. Правительство Израиля утвердило выделение более 1 миллиарда шекелей на строительство подъездных дорог и дорог безопасности к десяткам новых поселений в Самарии. Финансирование рассчитано на 3 года. Средства будут направлены в частности на развитие дорожной инфраструктуры для Хомиша, Санура, Ганим и Кадим, а также для других поселений, которые могут быть созданы в дальнейшем, в основном в Северной Самарии. Программа предусматривает проектирование и строительство новых дорог, модернизацию существующих трасс и прокладку участков за пределами населения. Населенных пунктов, соединяющих разные поселения. И о погоде. Синоптики предупреждают, что к выходным жара усилится. Сегодня температура воздуха существенно не изменится. Малооблачно. В Иерусалиме днем 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Ханин день».
1: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
2: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
6: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, «Ханин день» на Первом радио, а в израильской политике событий хоть отбавляй. Меня зовут Марк Коричевский. Зеев, привет.
19: Привет.
6: Ну и перед тем, как начать, я хочу сказать, что вы нас можете слушать и видеть. Слушать на 89.1 FM. Вы можете использовать аппликацию или вот эфир на 89 свои радиоприемники. Ну и, разумеется, идет трансляция на YouTube-канале Первого радио. Так что заходите, ставьте лайки. Может быть, мы когда-нибудь с Ханиным сделаем ответы на вопросы, которые будут в YouTube, но это надо нам как бы до этого, ну что называется, дожить или...
19: Добраться.
6: Добраться, да. Хорошо, давай я задам тебе первый вопрос. Утвержден основной закон об изучении Торы, закон о заморозке арестов уклонистов. Ну, правда, его сейчас подморозил, закон о заморозке подморозил богатство. Отменена реформа кашрута, которую приняли в предыдущем правительстве. Это будет нам стоить еще 500 000 шекелей. Скажи мне, я сейчас не буду говорить про все эти законы, потому что мы о них говорили и говорили.
19: Да, правда.
6: На твой взгляд, почему Нетаньяху, понимая, что эти законы, мягко скажем, не популярны даже среди его электората? Ну, понятно, мы много раз говорили, что именно бибисты проголосуют за все, это ясно. Но вот те ликудники, которые, в общем...
19: Разочарованы.
6: Разочарованы и так далее, они как бы Почему он на это идет? Насколько, что, на что он надеется? Потому что сам он, надо отдать ему должное, травмированный трехкратным голосованием за выход из Газы,
19: да.
6: Он сейчас не голосовал. Что в книге,
19: хотя который, и был в здании Кнессета.
6: Да, в книге, которую будут писать про Натаньягу, обязательно будут много
19: он
6: книг.
19: Он сын историка, он понимает, да. Сейчас он думает о своем наследии.
6: Он ни при чем, он не голосовал. Он не голосовал, он не при делах. Скажи, почему он идет на такой политический риск, или это не риск, а что?
19: Ну, это решение, которое он принял в 2015 году, точнее, в конце 2014 года, когда распалось его правительство, правительство первое за долгое время без Харидим, он решил, что это была его стратегическая ошибка, и больше формировать правительство, коалицию без ультраортодоксальных партий он не будет. Кто хочет присоединиться, пожалуйста, на его условиях, но если эти требования партнеров будут, ты премьер-министр, но правительство без харидим, ему такие партнеры не нужны. Соответственно, с тех пор и до сегодняшнего дня он, по сути дела, лидер не только Ликуда, но и лидер блока, так сказать. Он готов там выстраивать и обсуждать любые комбинации, любые варианты, но все должны, но все при этом должны иметь в виду, что он представляет весь блок, который является там суверенным, так сказать, согласованным кандидатом на пост премьер-министра. Эти ультраортодоксальные партии отказались от амбиций. Изначально у них их не было, их лидеры, да, что они когда-нибудь возглавят правительство, особенно ашкеназы, ультраортодоксы, которые вообще, скажем так, признают государство де юре, но де-факто, но де юре они Израиль еврейским государством не признают. Поэтому выстроена система, и от этой системы уже никуда не деться. В итоге... в ситуации, когда он понимает, что, имея вот такой ресурс ультраортодоксальных партий, он может диктовать условия. И поэтому, когда сейчас идут разговоры о том, что те же ультраортодоксы говорят, что мы там у тебя не в кармане, что мы присоединялись к правительству мечты, а ты нас кинул, что вот не дал нам то, что ты там пообещал и даже записал в коалиционных соглашениях, и то, что ты там нам дал, даешь, да, там, мы какой-то период брали деньгами, но теперь, извини меня, мы должны... получить некие жесткие, понятные гарантии, законодательные инициативы, которые должны быть утверждены, войти в книгу законов государства Израиль, которых будет, ну, намного сложнее отменить, чем если бы вот это дело не принять. И если с другой стороны, я заканчиваю, и если с другой стороны ходят разговоры о том, что какие-то из ультраортодоксальных партий, ну, например, тот же ШАС, он может взвесить, допустим, Ария Дери, или его могут взвесить кто-то из представителей оппозиции, например, Гади Айзенкот.

0: говорят, но будут стоять на своем. Так что ему сейчас в этой ситуации нужно этих ребят просто повязать кровью. В данном случае
1: мандатами. Но это наоборот, они его повязали. Законами. Дело в том, что смотри, тут что-то не сходится. Вот смотри, с 15 года, окей, я с ними, все нормально, я лидер блока. Но теперь, когда ты с кем-то, с другом, с братом, я не знаю, там, цена вопроса стала для Нетаньяху невероятно дорогой, но он, тем не менее, на это пошел.
0: И у него просто нет альтернативы. Та же самая история, как цена вопроса его особых отношений с Дональдом Трампом во внешнеполитическом плане.
1: Мы об этом поговорим сегодня.
0: Это, как мы понимаем, господин Трамп, который в конечном итоге, что он в конечном итоге получил, Биби прекрасно понимает, кто здесь босс.
1: Да.
0: И Биби проглотил, так сказать, и принял это как данное. Во внутриполитическом плане он тоже понимает, кто здесь
1: кто
0: босс.
1: Здесь босс, к сожалению. Хорошо, да. Тогда такой вопрос. Вот смотри, начальник генерального штаба Эйяль Замир, значит, послал письмо премьер-министру Нетаньяху и руководителям, так сказать, политического нашего, ну, политического блока. Он заявил о том, что значит, это было перед тем, как Нетаньяху продвинул закон о легитимации массового освобождения всей ультраортодоксальной общины от службы в армии. И он очень предельно четко сказал, что ситуация критическая. Армия может... Во-первых, армия не может проверять, кто по-настоящему служит, учится в Ешиве, кто нет. У нас нет для этого ресурсов. И сказал, что ситуация критическая. Вы не можете этого делать. Вы просто убиваете желание всех остальных служить. На что, значит, Боаз Бисмут сказал, поздно он уже это послал. Если бы раньше... Но я бы не проводил этот законопроект. Никогда. Но в последний момент, как мы можем снять этот законопроект?
0: Да, действительно.
1: А Тали Готлиб заявила, Замира надо снять за то, что он давит на политическое
0: руководство. Вообще влез, так сказать, да, в свое дело.
1: Да, и предупреждает, что армия находится после почти трех лет войны в очень сложной ситуации со всех точек зрения. Так вот, прокомментирую Боаза Бисмута, если бы я знал, то, конечно, было бы другое. И Тали Готлиб, ее требование уволить.
0: Ну, это в сущности один и тот же сюжет, да. Если начать с Тали Готлиб, она твоя любимица, я знаю.
1: Да, да, да.
0: Одна девушка, которая говорит, вот у нее что на уме, то на языке.
1: Да, я Тали Готлиб обожаю, и ты знаешь, и когда ты любишь, ты этого не должен скрывать ни от кого.
0: Она, думаю, будет тебе чрезвычайно признательна. Пригласи ее как-нибудь в эфир.
1: Я пытался, но я надеюсь, что перед выборами, потому что... Но, с другой стороны, я боюсь, что на ее фоне я буду просто бледной поганкой.
0: Смотри.
1: Я это признаю.
0: Да, да. Ну вот признайся и пригласи такие выдающиеся фигуры к себе в эфир. Так вот, если мы возьмем, начиная с Тали Готлиб, ну это интересный подход, да, о том, что начальник генерального штаба, который говорит, что у меня... как у командующего армии, не главнокомандующего, главнокомандующего правительства, как у командующего армии, у меня нет ресурсов для того, чтобы выполнять задачи военные, так сказать, боевые, да, поставленные военно-политическим руководством, если это требование, или, скажем так, крик души, является вмешательством в не его дело...
1: Так что тогда его дело?
0: Так что тогда его дело, да? Это вот ты спроси у госпожи Готлиб, когда, как я надеюсь, она к тебе придет, она тебе попробует это объяснить, что на самом деле дело это то, что говорит. Вот,
1: да.
0: Мы понимаем, кто.
1: Да,
0: а вот эти остальные... вот, а все эти пигмеи, они не. Да. Да. Теперь господин Бисмут.
1: Да, господин. Если бы я знал.
0: Да, если бы я знал.
1: Да.
0: Вот так его не разбудили.
1: Поздно Замир написал.
0: Да, поздно, батенька. Ну, сейчас за буквально два дня, да, сколько там у нас осталось?
1: Пятницу они там
0: пятницу,
1: заканчивают.
0: Да, то есть чуть больше суток остается, когда будет распущен Кнессет на каникулы и начнется избирательная кампания. Как мы видим сейчас, очень много политиков сразу прозрели. И вдруг выяснилось, что они всегда были против вот такого, такого вот законодательства, что они были всегда против перекоса в предоставлении

0: Предоставление привилегий тем или иным секторам населения, они всегда возмущались всеми этими законами, которые им очень и очень и очень не нравятся, но как-то поздновато.
1: Вот если бы мы знали раньше.
0: Если бы мы знали раньше.
1: Если цитировать господина Бисмута. Вот если бы мы знали раньше, другое дело.
0: Ну, да.
1: Поздно
0: узнать. Там, правда, не однозначно. Все не однозначно.
1: Все, конечно, нет. Я, например, честно сказать, вот если серьезно, я уважаю вот этого парня, ну, для нас он молодой парень, 40-летний, Даны Луз.
0: Да.
1: Он вел себя... исключительно все это время.
0: Да.
1: Вот ты знаешь, все-таки канадское воспитание.
0: Правда, не уволился.
1: Канадское воспитание и хороший университет, который он закончил, это, знаешь, хорошее образование и западное воспитание, они как-то выбиваются. Как-то он был не наш какой-то.
0: Да, ну...
1: И говорил с каким-то мерзким французским акцентом.
0: Ну да. Опять же, но это немножко отличает его, например, от того же Йоава Галланта, который встал и ушел. Из Кнессета тоже.
1: Его ушли больше.
0: Его ушли с позиции министра обороны, но в Кнессете он мог продолжать работать.
1: Но мог, да.
0: Вот. Гайдзян Зинкот тот же. Он встал и ушел совсем.
1: Ну да.
0: Как ты понимаешь. А Илуз, он, ну, он, наверное, понимает, что у него не тот калибр, как у этих двух политиков.
1: Ну, конечно,
0: он что-то сравнивает. Да. Можно говорить о том, что господин Эдельштейн, вот, он боролся, старался, так сказать, бороться изнутри, и вот, а ушел тогда, когда появляется возможность, да. Правда, судя по всему, собирается вернуться, если он сможет со своими партнерами создать партию, которая пройдет электоральный барьер вместе с
1: Эрданом
0: и Шакет, да.
1: И может быть Кахлоном.
0: Да, ну и но он, правда, при этом надо отдать ему должное, честно и открыто сказал. Или намекнул, ну, настолько прозрачно, что сомнений не остается, что с этой партией, если так будет расклад, он вполне вернется в Биби и будет там сидеть в правительстве, где он будет примерно на других условиях, но на других условиях. И с Харидим он вполне готов. Так вот, так что он, конечно, не является осознанным спойлером, но может таковым стать. Вот. Но если мы возьмем, например, Шарон Хескель, которая прямо... Шарон Хескель, которая, ну, жутко возмущена этим марафоном.
1: Да, она сказала, но это невозможно, так
0: да.
1: нельзя. Так
0: ну, нельзя. Надо сказать, что это все произошло за два дня для распуска Кнессета.
1: А лучше прозреть перед смертью, вообще перед смертью, чем не прозреть никогда, тебе не кажется?
0: Ну, может быть. При этом она объявила о создании своей партии, но тут все более-менее понятно. Она
1: купите
0: просто...
1: меня,
0: купите
1: девочки.
0: Меня. Да,
1: девочки
0: да,
1: и
0: да.
1: мальчики.
0: Вот. Ну, я думаю, что вряд ли там будет, скажем так, очередь для покупки ее услуг.
1: А, кстати, я тебе скажу, вот господин... она очень разумная. Я
0: да,
1: с ней общался,
0: нет,
1: она разумная.
0: Тут никакого сомнения нет. Она дама интеллигентная, умная.
1: Умная.
0: Вполне себе с точки зрения ее позиции привлекательная для многих.
1: Да.
0: Другое дело, что на сегодняшний день на рынке есть один дешевый супермаркет. Это опять все тот же Байзенкот.
1: Ну, дешевый.
0: Так что вполне может быть эти предложения будут и там. Короче говоря, в этом смысле мы можем развести вот этих вот политиков, которые типа господина председателя комиссии по безопасности
1: господина
0: да, внешней
1: Бисмута.
0: Политики, да, господина Бисмута. Вот, прозрели как-то так поздновато.
1: Он не прозрел. Он просто сказал, что за мир его подставил тем, что он не знал, какая ситуация в армии. И если бы за мир написал письмо пораньше...
0: Да.
1: Сказал Беннет. Ну, Бисмут. Но другое дело.
0: Да,
1: и так в последний момент. Как я могу голосовать?
0: Ну, да, действительно. Если не считать того, что он об этом говорит уже больше года.
1: Знаешь что? Не придирайся к людям.
0: Действительно, да.
1: Будь к людям мягче.
0: Они честно и открыто заблуждались.
1: Они даже не заблуждались, они просто не все им говорили, с ними не так общались. Ведь он сказал письмо за мира. Это же чистая политика. Почему он не сказал мне об этом раньше?
0: Действительно, да.
1: Хотя мы таких писем видели и таких предупреждений миллион. Да. Кстати, на заседании комиссии на заседании по иностранным делам и обороне тоже. Но это другое. Это...
0: Ну, что тебе сказать? Я думаю, ты своим девочкам, когда они были маленькие, читал этот вот в переводе эту английскую считалочку, помнишь, мистер Жук? Да. Прямо честно и открыто, но мистер Жук упал в корыто.
1: Я, ты знаешь, хочу пойти на рекламу. Я своих девочек учил так. Но одной, правда, научить невозможно. Девочки, если надо врать, врите, но только так, чтобы невозможно было это проверить, так, чтобы это можно было работать в долгую. Так вот, когда господин Бисмут говорит о том, я не знал, когда об этом знает вся страна, ты зачем, ты не прошел курс Кричевского по искусству лжи?
0: Да.
1: Это плохо. Ну что, дорогие
0: друзья. Да, ты тоже пытаешься меня воспитывать, но у меня не получается.
1: Да, да, да. Ну, опять же, если легко проверить, ты должен быть абсолютно честным и порядочным человеком. Когда проверить нельзя, будь любым. Если у тебя есть интерес.
0: Я в шоке.
1: Смотри, я признаюсь об этом открыто. Итак, друзья мои, программа «Ханин день» здесь на Первом радио 89.1 FM. Продолжится после небольшой рекламы. Я напоминаю, YouTube-канал Первого радио. Подписки, комментарии, репосты. В общем, все, что необходимо для его продвижения.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
6: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Что мешает восстановить зубы? Если только стоимость... У нас есть хорошая новость. До конца месяца в клиниках доктора Бангиева специальное предложение и беспроцентные платежи менее 1000 шекелей в месяц. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
8: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Мадан и Мания». Сосиски «Виннер» новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой, 49,90 за килограмм. Пельмени «Гурме» 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое «Даду» разных вкусов, 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия «Мадан и Мания» с нами вкусно.
9: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
10: Эй, вот это какой адрес у него?
9: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
11: Жаркое лето в «Центр Кар».
12: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
11: «Центр Кар Азур».
12: Терех Ашива 9.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
14: Шеф Абухари, шеф Абухари.
13: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
14: Шеф Абухари.
13: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Реклама.
2: Ханин день на Первом радио.
1: Итак, наша программа продолжается. Ну и вчера Кнессет во втором и третьем чтении окончательно принял закон, который снижает контроль юридической системы над правительством. В общем, там они не все приняли, потому что не успевали, но там есть Ротман заявил, что там был пункт, который они убрали, что, значит, высокопоставленных чиновников нельзя будет практически судить ни при каких обстоятельствах, там три уровня. И он сказал, этот пункт обязательно вернется, если с Божьей помощью мы победим на выборах, конечно, высокопоставленных чиновников и избранных лиц, ну как можно судить? Ну что за, за бред? Так да. Вот, я хочу тебе сказать, вот смотри, ну естественно, сегодня, я думаю, будет принят в том варианте в урезанном закон о СМИ, то есть урезанным там, где открытие рынка, это убрано, а там, где, так сказать, правительство берет под контроль свободные СМИ, это все осталось. И вот у меня к тебе вопрос. Вот скажи, резкое снижение роли юридической системы в стране, резкое понижение
0: возможностей... ее шельмование.
1: Ее шельмование, резкая возможность ее, так сказать, не давать правительству, что называется, делать то, что она хочет, контроль над СМИ. И вот, ну, я, опять же, я слежу за Венгрией, следил за Польшей, ну, и самое, конечно, за Турцией, это классика, где судьи Верховного суда в тюрьме, где нету ни одной независимой СМИ, и страна просто в экономической катастрофе, в общем, это все связанная вещь. Ну, там уже диктатура, там даже не автократия. Скажи мне, вот люди, которые вот наши, которые все это поддерживают, они отдают себе отчет. Помнишь, как это? Да, да, я отдаю себе отчет. Знаешь, как?
0: Да, да, да, да. Они я отдаю себе отчет,
1: что
0: отчет,
1: они,
0: да,
1: хоть, они ведут страну, ну, сначала не к диктатуре, сначала такой авторитарному государству. Потому что в Венгрии и Польше есть был большой плюс. Они все-таки в рамках Евросоюза. Евросоюз не давал им скатиться вот в диктатуру. У нас нет таких рамок, как у Турции. И мы туда скатимся в религиозную диктатуру. Они отдают себе отчет? Или им кажется, что... Ну что за фигня? Ну как, где мы, где диктатура?
0: Ну, эти ребята, которые продвигают эти законы и так далее, они гимназию не кончавшие, они закончили пажеский корпус, как там в романе у классиков. Так вот, соответственно, что тут? Что бы там люди ни думали и говорили на эту тему, отдают ли они себе отчет, они прекрасно знают, что у них есть бейс, который, в общем, их поддержит и с восторгом, что бы они там ни делали, ни говорили.
1: Я про людей, я про простых людей. Они отдают себе отчет, что они...
0: Ну, так, а их бейс — это тоже простые люди. И простые люди, правда, их сегодня уже, скорее всего, меньшинство, если смотреть по опросам общественного мнения, регулярно, ежемесячно опубликуемые, ну, солидными аналитическими центрами Израиля. Не социологические агентства, которые с экермандатом, да, а вот оценки общественных настроений, да. Ну, например, в Израильском институте демократии есть ежемесячный мониторинг общественных настроений в вопросе о том, насколько они оптимистичны или не оптимистичны в отношении демократии в нашей стране. Да? Uh-huh. Вот. Уровень оптимистичности, он падает на протяжении последних 4 лет драматически, да? В этом смысле. Поддерживают ли люди вот разные дальше, идут все это весь тот список, о котором ты говоришь. Да? Абсолютное большинство не поддерживает. Правда, сторонники коалиционных партий, как правило, большинство, да, поддерживает.
1: Я и не об этом.
0: А я тебе говорю...
1: Отдают ли не себе отчет, куда это ведет?
0: Да, люди отдают себе отчет, куда это ведет. Кому-то это даже нравится.
1: Смотри, очень многим диктатура нравится, особенно если ты на стороне диктатора.
0: Кому-то это очень сильно не нравится, а кто-то просто дезориентированный, запутанный. Вот. И пропаганда, которая уже сейчас, слава богу, достаточно, а во время избирательной кампании так будет вообще пиздец. Там вообще можно даже себе представить, во сколько там, во много раз.
1: Да-да-да.
0: Пи-20, пи-30 и так далее, да?
1: А, ты про пи-20.
0: А вы что подумали?
1: Не, ну
0: какие вы, ребята, просто... ну как-то, какие-то, ну это просто, какие вы пошлые, да.
1: Тут Лена Семенова чуть в обморок не упала, а ты про Пи-20, ну, пропаганда Пи-20, я понял.
0: Ну, наконец-то, да.
1: Профессор, ну так нельзя. Друзья мои, пишите, что вы думаете по поводу вот этих Пи-20, потому что мы сами с профессором уже не справляемся. Ну-ну.
0: Ну, так вот. Так что в данном случае совершенно не важно, что там кто думает из колеблющихся и из тех, которые, понятно, уже изначально не с ними. Им важно победить. Для того, чтобы победить, им нужно сконцентрировать в своих руках все инструменты воздействия и влияния. И эти инструменты воздействия и влияния нужно подготовить вот прямо сейчас. Последние часы нахождения у власти этого правительства, которое в дальнейшем, скажем, уже начиная с воскресенья ближайшего, они не смогут проводить никакие законы, если они не согласованы с фракциями оппозиции.
1: Да.
0: Соответственно, все, что им надо на сегодняшний момент, это полное ослабление контроля со стороны юридической системы с помощью шельмования, объяснения, что это никакая не ветвь власти, а отдельная политическая партия.
1: Хунта!
0: Хунта и так далее, дипстейт и прочее. Но одно дело декларации и заявления, и пропаганда, а другое дело это вот наличие или отсутствие у этого дипстейта реальных инструментов. Поэтому они лишают их реальный инструмент, а если они решают, то какой же это дипстейт? Вот. Но будут продолжать, естественно. Дальше это у них не получилось, насколько я могу судить, установить контроль над избирательной комиссией.
1: Да, не успели.
0: Не успели, не получается. Вот. Но что там будет на избирательных участках в день выборов, мы можем только догадываться. Вот. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ну и, конечно, след 3-3, ну, как всегда, как товарищ Ленин говорил, телефон, телеграф, мосты, да? Соответственно,
1: ну,
0: да, вот этот вот телефон-телеграф, они пытаются...
1: Юридическая система и СМИ надо взять под контроль.
0: Да, надо взять под контроль. Дальше, если они не победят, ну так тогда все пускай катится в тартарары. Это в какой-то момент все отменят. Но пока это будет все в их руках. И дальше это не только это. Они будут продолжают предпринимать какие-то там оперативные усилия для того, чтобы ослабить оппозиционные партии. Например, вся эта история с запретом разворачивать избирательные участки в Мигбацей де Юр в домах пожилого возраста людей, золотого возраста. Да. Например, это, ну, чисто и открыто.
1: Слушай, а информация о том, что Мири Регев обсуждала проблему, дальше, как не допустить людей...
0: А следующий момент — это не сделать максимум...
1: За границы.
0: Как можно меньше израильтян возвращались из-за границы для того, чтобы проголосовать. Ровно та же самая история. То есть ребята понимают, что или пан, или пропал. То есть сейчас нет вариантов.
1: А когда пан или пропал, то ты идешь
0: на все. Ты делаешь все, что...
1: Хорошо.
0: А дальше пускай они, так сказать, нас критикуют, да? Ну, мы-то все равно
1: власти. Ты знаешь,
0: власти.
1: Это мне напоминает, когда Нетаньяху тогда сказал, давайте все на выборы арабов везут на автобусы. Потом ЦИК его, партию Ликуда штрафовал на 20 тысяч. Ну, 20 тысяч, мы уже победили.
0: Азуханвей, конечно.
1: Да,
0: ну да, а мы уже победили.
1: Хорошо, идем дальше.
0: Ну, вот и все.
1: Шабак поддержал просьбу Сары Нетаньяху предоставить ей пожизненную государственную охрану, сообщает вчера ведущий журналист Вайнет Ронан Бергман. Ну, в общем, короче говоря, они требовали у Зини этого. Сначала Шабак говорил нет, и Зини говорил нет, ну какая пожизненная охрана, нету таких больших угроз. Ну, а потом вот Зини сказал да, и там... правительственная комиссия должна это утвердить, но в правительственную комиссию входит сам Нетаньяху, потом входят министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр юстиции Левин, глава Минпроса Киш, то есть понятно. Скажи мне, но самое интересное, сотрудники Шабака говорят на условиях анонимности с Берманом, говорили, что, в общем, для этого Зини избирали. Он, помнишь, было интервью, он сказал... Конечно, я на самом... Не интервью, а его заявление. Что я, может быть, и хуже в профессиональном смысле других людей, но зато,
0: я лоялен. Да,
1: я лоялен абсолютно. Скажи мне, все-таки, зачем они сейчас это требуют? Я почему?
0: Требуют что?
1: Ну вот эту вот пожизненную охрану для Цары, пятилетнюю для ее мальчиков. Все хорошо. Только говорят, что следующее правительство может легко это убрать. То есть зачем подставляться... Потому что если он останется у власти, Нетаньяху, ну все останется, как было. А если не останется, то следующий, например, премьер-министр, не знаю, X, он просто скажет, это отменяем и все. Зачем?
0: Ну давай вспомним жанр нашей передачи. Мы комментируем комментаторов.
1: Да.
0: Поэтому, соответственно, комментаторы предлагают нам две версии. Одна версия — это то, что, скажем так, негативистское для семьи премьер-министра, да, это то, что они далеко не уверены, что глава семьи остается у власти. Поэтому нужно получить вот все то, что можно получить сейчас. Потом это можно будет...
1: Это легко отменяется.
0: Это не очень легко отменяется. Ну, начнем с того, что бывших израильских премьеров и президентов их охраняют.
1: 20 лет.
0: Да.
1: То есть это по закону, мы не да. против. Мы говорим про пожизненную охрану для Сары и 5 лет для
0: детей. И там есть какие-то моменты, надо это уточнить, но там есть какие-то моменты, которые касаются семьи тоже, да?
1: Год.
0: Вот. Это если внести изменения в соответствующий закон, да, то отменить его будет можно. Но
1: они не успеют. Они сейчас пытаются.
0: Ну, представляешь, сколько будет шума по этому поводу? Следующее правительство занимается... Как это
1: ставит под угрозу жизнь Сары Нетаньяху
0: и ее детей. Да, следующее правительство мстит. Да?
1: Мстит.
0: Они мстительные. И они несодержательные, да, и окей, проблема-то ведь заключается в том, что не проблема, а суть-то ситуации в том, что и следующее правительство не навсегда, даже если это будет не нынешняя коалиция. Стало быть, оппозиция будет делать все возможное на то, что они делали в предыдущую каденцию, при предыдущем правительстве. Да. Они функционировали как несистемная оппозиция.
1: Окей, ну и что?
0: Ну как вот, ну и что? И вот это вот ну и что будет постепенным подрывом авторитета, имиджа людей, которые могут прийти к власти. Это, так сказать, существенный момент. Вот. Ну и, а вторая версия, о которой говорят тоже комментаторы и в пабликах, да, в социальных сетях, и на других платформах, они говорят о том, что, ну вот, ты знаешь, израильтяне народ не мстительный. Вот Биби ушел, и типа Барух Ашем, да? И слава богу. И пускай уже берет все, что там ему надо, просто избавить нас от своего присутствия.
1: Но это... Ну нет, я не думаю. Дело в том, что, понимаешь, есть какие-то вещи, которые... Понятно, что они не могут это делать, как, например, законом о том, что нельзя задерживать уклонистов. Там был закон написан только для уклонистов одного рода. Здесь как бы пишут для всех премьер-министров. Ну, потому что. Но все равно вот эта пожизненная охрана жены, она вызывает, конечно, и пожизненный автомобиль для... Ну, она вызывает какое-то вот чувство...
0: Ну, мы говорили о том, что господину Нетаньяху очень трудно сказать «нет» Трампу и очень трудно сказать «нет» Харидим. Некоторые считают, что ему крайне трудно, если невозможно вообще сказать собственной супруге «нет».
1: Хорошо, давай так. У нас третья часть будет посвящена международному интервью, которое дал вице-президент Венц, очень-очень важное интервью, мне кажется, для обсуждения.
0: Да.
1: Значит, в ночь на четверг, минувшей ночью, был утвержден законопроект, уже стал законом, Лимор Сонар Мелех, о гендерной сегрегации в университетах при обучении на вторую и третью степень. Ну и очень многие говорят вот о чем. Но ученого нельзя вырастить в изоляции от коллег другого пола. Да. Потому что одни лаборатории там и так далее. Вот что это, на твой взгляд, такое? И почему тебе, как профессору университета, ну, может
0: быть... Это не нравится.
1: Не нравится?
0: Сильно не нравится.
1: Почему?
0: По двум причинам. Первая причина, и, скажем так, и здесь я должен отнестись к заявлениям комментаторов разного рода, выступающих за подобного рода законопроект, да, что это же опция, а не, не обязанность. Но мы прекрасно знаем, что когда появляется опция, то тут дальше уже вступает столь нелюбимая ими юридическая система, что если мы можем теоретически, так почему мы это не получаем? Да? И, допустим, я легко себе вижу ситуацию, при которой, например, университет Бар-Илан, мой университет, кстати, религиозный университет, да, ну, либерального толка, так сказать, он создавался как копипейст Yeshiva University, нью-йоркский, да, где изучают и лимудей кодеш, то есть и религиозные дисциплины, и там есть разделение, не академические религиозные дисциплины, и иудаику академическая, а есть мидраша для девочек, есть ешива для мальчиков, утром приходят учиться, чисто ешива, да, вот, и дальше после там 12 дня они идут на обычные лекции, где парни с девочками сидят в одной аудитории, и вот тут они изучали, там, условно говоря, там, гемару, да, вот, а тут они слушают лекции о критике классических текстов, да, что, может быть, так, и другое. Так вот, ну, я себе легко представляю ситуацию, если этот закон принят, а он принят, вот какая-то группа там ультраортодоксально-национального лагеря, они придут и, я не знаю, обратятся в студенческий совет, обратятся к ректору, президенту университета и потребуют гендерного разделения. Вот, и обратятся, а если ректор скажет «нет», то они обратятся вот этот самый ненавидимый ими
1: да,
0: богат.
1: Но тут, смотри, как интересно. Но вот вторая, третья степень, вторая степень и третья — это уже научная работа.
0: Да.
1: Например, вот мы берем лабораторию, которая стоит миллионы и миллионы шекелей. Получается, что мальчики... ребята будут делать в одной лаборатории, или как, они будут делить лаборатории.
0: Или то они есть... будут делить время, да.
1: Но...
0: мальчики приходят утром, или девочки, да, а мальчики приходят вечером, а девочки уже идут домой заниматься детьми и так далее, да. Вот, чисто технически это будет крайне сложно, но, как говорится, мы не боимся, мы не ищем.
1: А чем это отличается от на нашего, так сказать, самого серьезного врага на Ближнем Востоке, Ирана? Потому что в Иране, кстати, нет такого разделения.
0: Нет такого разделения.
1: Да. Почему? Ну, чем отличается? Куда мы идем?
0: Вот туда и идем. Вот там, где есть гендерное разделение, туалет. Соответственно, извините, конечно, за подобное сравнение. Соответственно, хотя есть места, где этого разделения нет.
1: Да, поэтому Путин сказал, мы боремся, когда напали на Украину, потому что там туалеты...
0: Ну, в армии, например, в израильской тоже есть туалеты унисекс. Ну,
1: бывает. Да, да, да, и поэтому мы напали.
0: Вот, соответственно, да, и второй момент в этой связи. Допустим, состоялось вот это вот самое гендерное разделение, да, и мы себе легко можем представить, что лекции в мальчикам и девочкам читает преподаватель-мужчина. А преподаватель женщина, ее пустят преподавать в класс, где сидят молодые люди, мужчины?
1: Ну да.
0: Вот. И это означает, что если ректор завкафедрой, завотделением, декан, он посмотрит, окей, у меня нет бесконечного количества ставок.
1: Ну да, да.
0: Вот,
1: и кого-то надо уволить, я увольняю женщину, потому что она не может пойти в половину аудитории.
0: Она не может
1: аудитории.
0: Пойти чего-то вот туда, да? Значит, поэтому, ну окей, я, допустим, против, но я понимаю, что мне еще одну ставку специальную женскую не дадут. И вот результат.
1: Ну да. Ну что ж, друзья, мы должны понимать. Просто я говорю, кому-то это нравится, и я, в общем, уважаю это. Но если вам это не нравится, ну, не нравится.
0: Ну, остается, просто будет, потом будет добиваться создать государственные университеты. Такие есть, например, там, я не знаю, Махон Лев, например, в Тель-Авиве, да? Я, когда делал постдокторат в Оксфорде, университет на самом деле состоит из колледжей. Полминуты.
1: Да, давай.
0: Вот, и рядом с моим колледжем, где я был, так сказать, проходил постдок, Сент-Антонис, вот, есть колледж Сент-Энн для девочек. Он действует там 16 века,
1: uh-huh.
0: да, королева Анна в свое время там, так сказать, представил 16 или 7...
1: Неважно,
0: да.
1: У нас не так много времени, да.
0: Ну так вот, и вот до сих пор это есть, ну это некая дань такой вот британской традиции, устаревшей, но ее поддерживают, uh-huh. а мы с нашими там несколькими десятилетиями истории, зачем мы туда лезем, вот в это вот все?
1: Зачем мы лезем в Г? Потому что нам без него не жить, потому что нам... Это родина, сынок, как в известном анекдоте. Хорошо, друзья мои, после небольшой рекламы мы с профессором Ханиным перенесемся в подкаст Джо Рогана и будем обсуждать то, что там сказал вице-президент Вэнс. Мне кажется, это очень важно.
10: Ханин день на Первом радио. Реклама.
15: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
16: DAX в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
17: Покупайте BeCure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
18: Что-что? Повтори, пожалуйста.
17: Ты все правильно услышала. Покупайте BeCure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414.
19: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
20: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
21: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
22: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
23: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
24: С разрешения Министерства финансов.
25: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
26: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
27: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
28: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
19: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
29: Жаркое лето в Center Car.
30: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
31: Center Car Азур. Дерех Ашива 9.
32: Реклама.
33: Ханин день на Первом радио.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Профессор Бар-Илановского университета Заев Ханин. И тут, конечно же, нам очень сильно, ну, к нашей программе вице-президент Венс дал большое интервью очень известному подкастеру Джо Рогану, очень такому известному.
0: Он специально подгадал под нашу программу.
1: Да, он сказал вот как раз вот...
0: Вот тут Кричевский будет там встречать Ханина, да? Вот, мне нужно точно прояснить свою позицию.
1: И он сказал, значит, вы видите, цитаты, мы должны об этом поговорить. Вы видите секретную, хорошо финансированную кампанию по подрыву переговоров и сделки, ну, имеется в виду с Ираном. Есть статья в журнале Time, которую стоит прочитать, потому что в ней подробно рассказывается о том, скольким людям платили из израильского правительства. И эти люди резко нападают на меня за попытку достичь цели, которую президент поставил перед страной, сказал Венс, но имеется в виду договориться с Ираном. Я не буду говорить, статья в Time говорила совсем о другом, она говорила о том, что Израиль нанял действительно, ну, работал с инфлюенсерами, такое слово, для того, чтобы остановить волну антисемитизма. Но окей, он говорит о том, что Израиль подрывает мои усилия по нахождению компромисса с Ираном, и есть люди, которые хотят что там, бомбить там Иран до бесконечности и так далее. Давай комментируй вице-президента, раз он любезно согласился дать интервью Рогану перед нашей передачей.
0: Ну, видимо, господина вице-президента не разбудили на протяжении последних примерно 100 лет, да, и его предков, да. Иначе бы он знал о том, что в Соединенных Штатах существует множество лоббистских групп, организаций и так далее, которые продвигают повестку дня зарубежных государств. Вот, господин Венс, наверное, никогда не слышал о деятельности Катара, которые обладают колоссальным влиянием в аналитических центрах, университетах и так далее, и загробастали немалую часть индустрии, включая ВПК.
1: Он, кстати, сказал в интервью, меня многие обвиняют в том, что я работаю на Катар. Он сказал в этом интервью, но я работаю только на Соединенные Штаты.
0: Ну да, действительно, да. А если Катар решает заплатить, то, в общем, почему бы и нет?
1: Смотри, мы этого не знаем, поэтому давай без намеков.
0: Катар платит другим членам администрации.
1: Смотри, он заплатил президенту самолетом. Да. И это мы знаем, это как бы не...
0: Одно, а господин одно, и там еще некоторые другие, которые получают выплаты.
1: Да, господин этот самый, ну как его, Витков, конечно, это да, естественно. Да.
0: Честно и открыто, опять же, как тот мистер Жук. Все там было, все открыто.
1: Да.
0: Так вот, но так или иначе, я не думаю, что господин Венс не понимает, что государство, позиционирующее себя как глобальная сила, ее внутренняя политика не является ее частным делом. Даже мы, маленькая страна на Ближнем Востоке, наша внутренняя политика тоже является предметом активного лоббирования извне.
1: Но как тебе обвинение Израиля в том, что Израиль влияет на внутреннюю политику США, но на вопрос о том, что таки да, Трамп принял решение атаковать Иран под давлением Нетаньяху, он говорит, нет, Трамп сам.
0: Да. Ну, еще бы, он наехал на Трампа, ты же понимаешь. А в ноябре уже midterm elections, после них Трамп решит, кто его наследник. Он или Рубио.
1: Ну да.
0: Так вот,
1: к Израилю давай вернемся.
0: К Израилю, возвращаясь ко всем этим нашим делам, израильское, произраильское лобби существует там не одно десятилетие.
1: Я про интервью Рубио, пожалуйста.
0: Вот я и говорю.
1: Ой, Рубио, Венса.
0: Так я и говорю. Существует, и это правда, что произраильское лобби есть и в то, что называется, есть и организация, то, что называется
1: AIPAC,
0: да. Даже J Street левая, ультралевая, они считают, что они сионистская организация, да, при этом. Вот. Есть поддержка Израиля в Конгрессе, была, по крайней мере. До того, как побили горшки со всеми. Сначала с демократами, потом с республиканцами, умеренными, как мы понимаем, да. Я думаю, что это вряд ли является новостью. Но тут господин Венс нам честно, прямо и открыто, он сообщил, что его сам факт того, что Израиль в глазах ядра американского общества, то, что называется вот тех самых ВАСПов, и White Anglo-Saxon Protestants, и тем, которым к ним присоединились, и также много афроамериканцев, то есть для них Израиль не является просто еще одной страной. Израиль для них является определенным символом их идентичности, американской идентичности, заметь, да, не еврейская линия,
1: а для него как еще... раз еще одной, да.
0: В этом смысле, так сказать, господин Венс, он делал заявление, которое очень нехарактерно для классического республиканца, а именно, его заявление, ну, ты можешь его процитировать, что мы процитируй ты.
1: Сейчас перед этим. Венс назвал себя разумным центром между безусловными сторонниками Израиля и его противниками, добавив, что Израиль является союзником США, но таким же, как Франция или Великобритания. По одним вопросам мы с ними согласны, по другим мы с ними расходимся.
0: Это можно принять, это заявление, что далеко не всегда.
1: Он разумный центр. Что, на твой взгляд, вкладывал товарищ... Господин вице-президент в слова «разумный центр»?
0: Убрать все экивоки, да, и все, так сказать, интерпретации, все объяснения по этому поводу, которые имели, наверное, уже имеют место и явно будут, ответ такой: вы вообще кто? Что вы тут требуете от нас сделать там то или это, да? Соответственно, вывод из сказанного, что господин Венс представляет наиболее консервативную часть республиканской партии, четкий визави радикальных прогрессистов демократической партии, и это не наши друзья.
1: Ну и он заявил о том, что он... Говорит, меня постоянно связывают с Такером Карлсоном, но Такер Карлсон вообще сказал, я выхожу из республиканской партии. Такер Карлсон самый активный противник Израиля среди мага, хотя вроде он уже и не мага, раз он вышел из республиканской партии, но вот ярый противник Израиля, говорит, я создаю партию, которая будет бороться с израильским влиянием. Скажи мне, на твой взгляд, вот... вице-президент Венс, который вот говорит, что Израиль — это всего лишь одна из стран, не да. более того. Насколько это хорошо или плохо для Израиля? Потому что очень многие в Израиле хотят, знаешь, быть как все.
0: Да, Да, быть как все, но при этом жить как все, да, вот, а мы не как все, вокруг нас находится масштабный целый пакет вызовов и угроз, мы не можем быть как все это Швейцария, как все это Люксембург, как все это, условно говоря, там, Чехия, да, это может быть как все, со своими внутренними проблемами, да, да, сложными проблемы, отношениями, да, с соседями, с такими, ну, да, этими и так далее, но мы не как все. Мы форпост цивилизованного мира, пока еще цивилизованного мира, на Ближнем Востоке, и поэтому нам нужны сильные союзники. Доктрина, оборонная, национальная доктрина государства Израиль, внешнеполитическая, она исходит из того, что мы в каждый момент времени должны иметь стратегическое партнерство с одной из великих держав.
1: Окей.
0: Поэтому, господин...
1: У нас две минуты, у нас просто две минуты. Также Трамп, вот Трамп, Венц выдвинул конспирологическую теорию, что Эпштейн был связан с Моссадом. Да, он был связан с Моссадом, ЦРУ или другими, другими глубинными, ну, другим глубинным государством. У него явно были связи с высшими эшелонами американской и израильской разведки. При этом он признал, что документа, доказывающего работу Эпштейна на какую-либо спецслужбу, у него нет.
0: И что?
1: Ну, твой сценарий, это же такая конспирология.
0: А это жуткая...
1: Потому что все говорят, вот эти вот, кто против войны с Ираном, что это война Эпштейна.
0: Ну,
1: они,
0: да,
1: так это называют.
0: Ну да, действительно. Эпштейн в курсе там на небесах?
1: Этого я не знаю, я с ним не общался.
0: Окей, ну может быть. Да, так вот, соответственно. Это примерно та же история, как разговоры из серии, что во всем виноват, во всех бедах Израиля виноват Либерман и его покровитель.
1: Чубайс. Во всем виноват вообще Чубайс.
0: А что?
1: Чубайс во всем виноват.
0: Чубайс, может, и виноват, но в бедах Израиля виноват Либерман и этот миллиардер, который австрийский. Как его?
1: Клав. Шлаф.
0: Шлаф, да.
1: Да.
0: Да, да, да. Вот та самая история. Так что, ну, смотри, Марик, а что нам остается делать? Вот это вот то, с чем нам теперь придется жить. То, что наша израильская дипломатия тотально провалилась, даже информационная, так сказать, составляющая ее, это является некоторым фактом. Но остается только надеяться, что новое правительство сможет это исправить. Кто бы его ни возглавил.
1: Кто бы его ни возглавил, даже если его возглавит Бенямин Нетаньяху. Ну что ж, друзья мои, профессор Бар-Илановского университета Зеев Хани в нашем эфире. Во-первых, огромное спасибо. Лайки, подписки, комментарии, репосты на YouTube-канале Первого радио. Быстро! Быстро! Потому что у меня нет времени ждать, у нас с профессором завтрак. Елене Семеновой хорошего продолжения,
0: Лена,
1: сегодняшнего дня.
0: Большое.
1: Всем пока.
0: Катя, Даша, ну и тебе, Марк.
1: Ну и тебе, Марк, тоже.
33: Ханин день на Первом радио.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
33: Реклама.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: ДАКС в Ришон-ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдот – Вайцман 2.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
8: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
9: Абалонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания». Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
11: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
12: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави-глави. Гамарчоба.
13: Жаркое лето в Центр-Кар.
14: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
15: Центр-Кар Азу. Дерых Ашива 9.
16: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Маданей Мания». Сосиски «Бавария» 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Бенедиктинер» 4 бутылки за 29,90.
17: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: В соответствии с условиями мероприятия.
20: «Маданей Мания» – с нами вкусно!
21: Реклама.
22: Первое радио. Новости.
23: ЦАА ликвидировал командира снайперского подразделения «Хамас». Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Армия обороны Израиля сообщила, что накануне в центральной части сектора Газа был ликвидирован Умар Ахмад Абу Касым, командовавший снайперским подразделением одного из батальонов военного крыла Хамаса. По данным ЦАЛя, во время войны Абу Касым участвовал в подготовке и осуществлении террористических атак против израильских военнослужащих в секторе Газа. В последнее время он занимался восстановлением военного потенциала Хамаса и готовил новые атаки против сил ЦАЛя. По данным информационного портала «Вести», штаб «Хатам Аль-Анбия», чрезвычайное командование Ирана, отреагировало на угрозу президента США Дональда Трампа. «Мы не позволим Америке, как внешней силе из-за пределов нашего региона, вмешиваться в наши дела», говорится в заявлении. Если будут реализованы последние угрозы, которые Трамп озвучил, включая удары по инфраструктуре Ирана, вся инфраструктура в регионе будет уничтожена мощными ударами иранских сил. Полиция сообщает о задержании молодого мужчины, жителя Лода в возрасте около 20 лет, работавшего в школе, по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении 12-летней ученицы. Имена задержанного и жертвы запрещены к публикации. Арест был осуществлен накануне вечером. Задержанный будет доставлен в суд для слушания дела о продлении срока его содержания под стражей. По данным СМИ, задержанный преподавал математику. Министерство финансов США объявило о начале чеканки юбилейной золотой монеты номиналом $1 с портретом действующего президента Дональда Трампа. О решении сообщил глава ведомства Скотт Бессент в соцсети X, заявив, что монета призвана прославить силу американских ценностей и приверженность США сохранению свободы. Выпуск приурочен к 250-летию независимости США. Монету планируют выпустить осенью, и она ориентирована прежде всего на коллекционеров и нумизматов, а не на массовое обращение. По имеющимся эскизам, на аверсе размещен детализированный рельефный портрет бюст Трампа в пиджаке и галстуке, а по кругу идет надпись «Liberty», юбилейные даты 1776-2026 и национальный девиз «In God We Trust». На реверсе вместо привычного летящего орлана изображена модифицированная большая печать США. Орлан с оливковой ветвью в одной лапе и связкой из 13 стрел в другой. Выпуск монеты сопровождается юридическими спорами, поскольку федеральное законодательство США строго запрещает изображать на национальной валюте портреты живых людей. Чтобы обойти запрет, администрация использовала в качестве основания специальный закон 2020 года о подготовке к 250-летию США, который допускает выпуск особых монет и медалей по нестандартным эскизам и уже имеющийся исторический прецедент – доллар 1926 года с изображением президента того времени Калвина Кулиджа, отчеканенный к 150-летию независимости страны. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Медузы встречаются редко в связи с завершением их сезонной активности. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Кристина Кипнис.
0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.

Ну что ж, спасибо Леди Гаге за такое потрясающее начало. Дня вам теплого, мои дорогие соплеменники по радио. С вами Кристина Кипнис, и впереди 2 часа хорошей музыки, интересных фактов и полезной информации от наших партнеров. Обещаю, скучно не будет. А если останетесь со мной до конца эфира и никуда не переключитесь, сосчитайте плюсик в карму, вам обеспечен. Ну что, начинаем? Поехали навстречу хорошему настроению и отличной музыки. Погнали, друзья!

0: Реклама.
1: А сейчас со мной на связи Нета Нафтали, представитель компании BeCure Laser. И, как говорится, внимание к радиоприемникам, потому что у Неты для вас есть важное заявление. Нета, привет!
2: Доброе утро, доброе утро!
1: Доброе утро! Ну, скажи, что тебе есть сказать нашим радиослушателям?
2: Так, мы сразу к самому интересному или сначала немножко подушним и порасскажем немножко про аппарат просто?
1: Ну, да.
2: Мы сразу к акции?
1: Нет. Давай, вот что есть тебе рассказать про сам аппарат? Я перефразирую.
2: С удовольствием, да. Я думаю, что достаточно большое количество наших слушателей довольно давно уже знают, что такое BeCure Laser, потому что, во-первых, это израильская компания, поэтому, ну, многие из-за этого в том числе знают, во-вторых, она достаточно давно на рынке, больше 18 лет уже прошло, поэтому, наверное, многие знают, что это такое.

0: первую очередь слышат о нем как об аппарате для лечения боли, потому что это то, о чем мы в основном про него говорим. Но дело в том, что из-за того, что в основе его лежит технология холодного низкоинтенсивного лазера, и это не обезболивающее, это не технология, которая маскирует боль, а это технология, которая помогает нашему организму своими же силами, с помощью своей же как бы энергии, энергии клеток, бороться с воспалением. Воспаление — это не только боль. Воспаление — это, например, воспаление на коже. Или, например, лазерная технология позволяет ускорять, опять же, с помощью той же самой энергии, которую он помогает вырабатывать нашим клеткам, заживлять плохо заживающие раны или просто какие-то большие раны, например, постоперационные раны. Вот у меня 1.5 года назад была операция на руке, мне ставили большую красивую железку.
1: Только не показывай больше на себе.
0: Не показываю. Вот, и это был 8-сантиметровый такой нормальный большой шов на самом видном месте. У меня, к сожалению, тогда не было BQ Laser. Все зажило нормально, ничего страшного не произошло. Но если бы вот он у меня был, я, например, его бы и сюда тоже применяла, чтобы у меня кожа и многие вот эти вот слои, которые хирургам пришлось как бы вскрывать, быстрее заросли, шрам получился красивее, светлее, быстрее все это произошло. Я, например, быстрее смогла бы прийти к физиотерапии. То есть это тоже одна из его опций. Не только лечить боль, но и работать с воспалениями на коже, даже если это герпес, это псориаз, это экзема, это дерматитные какие-то воспаления.
1: Записала.
0: И в том числе заживлять раны. Да, в том числе заживлять раны, которые плохо заживают или которые просто заживают, вам хочется побыстрее, не знаю, вы на кухне, не дай бог, порезались. Это тоже одна из его основных функций. Я хочу сегодня напомнить, что это не только про боль, а это еще про целый спектр других вопросов. То есть вы можете приобрести его один, а использовать его для целого вообще огромного спектра проблем, которые могут возникнуть.
1: Кстати, у меня вот родился такой вопрос, и родился это не просто так, а вот подходит ли он беременным?
0: Да, да, он подходит беременным.
1: То есть можно использовать?
0: Один из очень немногих вообще аппаратов, который может подойти беременным женщинам. Единственное, что мы не рекомендуем его направлять непосредственно на живот, на плод, но все остальное, вот у меня недавно тоже родила подружка, и до этого, как раз до родов,
1: какая
0: мне плакала
1: периодически.
0: Какая
1: насыщенная у тебя жизнь.
0: Да, что тут затекает, там уже спина начинает что-то поднывать, тут уже ноги, конечно, устают, тут какие-то отеки вылетели не очень приятные. Поэтому, да, как бы BQ Laser обязательно можно, абсолютно безопасно использовать беременным, просто не непосредственно на животе. Остальных ограничений нет.
1: А плюшки есть?
0: Плюшки, конечно, как же я с утра-то приду в четверг и без плюшек. Ну, конечно, куда же я без плюшек-то? Да, только сегодня четверг, последний рабочий день недели, заканчивается наша замечательная акция, которая была у нас всю неделю, которая состоит в том, что вы сможете приобрести BQ Laser версии плюс, одна из самых наших последних мощных версий, по цене всего 1600 шекелей, получить в подарок абсолютно бесплатно домашний аппарат для удаления волос, тоже израильского производства. Тоже очень-очень качественный. Он сам по себе стоит 1600 шекелей, но вы сможете получить его в подарок при приобретении BQ Laser Plus. Звоните скорее по номеру +3 4 1 4 +3 4 1 4 и ловите акцию, она закончится уже сегодня.
1: Это огромное тебе спасибо. Вот в том же духе в следующем часе обязательно
0: с тобой обязательно,
1: услышимся.
0: На связи.
1: Все, обняла.
0: Все, пока-пока.
2: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: твоим, ты моим, я твоим.
1: Реклама.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
8: Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Реклама.

Сегодня отмечается Всемирный день вкусной еды. А еда – это, пожалуй, единственная тема, ну, которая объединяет, ну, вот прям вот абсолютно всех. Я в этом уверена. Кто-то любит готовить, кто-то есть, а кто-то делает и то, и другое, между прочим, профессионально. А вот я для вас лично накопала в просторах интернета, честно говоря, такие новости, которые вот, вернее, некоторые факты настолько необычные, что ваши гастрономические представления сейчас могут, ну, просто вот, мне кажется, перевернуться с ног на голову. Ну, что ж, погнали. Смотрите, значит, мороженое со вкусом чеснока, лобстера и спаржи, прикиньте. В Великобритании работает кафе, владельца которого уже прозвали Вилли Вонкой Мороженого. Здесь можно попробовать мороженое с черным, значит, чесноком, можно также попробовать с лобстером, авокадо, водорослями, спаржи и даже персиком. Вот, как бы, знаете, ну, это просто, ну, с персиком это такое, ну, скажем, классическое уже, да, среди вот этих всех вкусов. Самое удивительное, необычные вкусы пользуются огромной, между прочим, популярностью. А вот туристы, да, некоторые туристы приезжают специально ради этого гастрономического эксперимента. Вот интересно, а вы на такие эксперименты-то готовы? Я думала, что да, а оказывается, что походу нет. Короче, слушаем дальше потрясающую музыку и никуда не переключаемся с Первого радио. Сегодня у нас на часах, сегодня у нас число, вернее, сначала 16 июля, а вот на часах у нас 10:26. Вы слушаете Первое радио, и с вами я, Кристина Кипнис.

0: Реклама.
1: Ну, а сейчас информация, которая точно заставит вас улыбаться во весь рот. Ну вот, чтобы этой улыбкой хотелось сверкать, да, без стеснения, Захар Абин, мой коллега, подготовил для ваших зубов кое-что полезное.
2: Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня находимся целый день в сети клиник доктора Бангиева. И сегодня мы поговорим о стоматологии и о том, какая польза будет вам, если вы посетите сеть клиник доктора Бангиева. Или позвоните, но позвонить надо именно сегодня, потому что сегодня есть акции, о которых более подробно сейчас нам расскажет Михаил Ашкеназер. Миша, что вы можете сказать вот конкретно про вот это вот все на четырех или все на шести?
3: Да, все это происходит почти без боли. Главное, что это происходит очень быстро. И самое главное, вопрос решается глобально сразу. То есть мы протезируем всю челюсть. Так что если зубы не в порядке или их мало, то это самый разумный подход решить один раз и навсегда проблему. И сейчас как раз действуют именно на эти системы All on 4, All on 6, все на 6, все на 4, скидки. И если вы сегодня на одну челюсть вам нужно полностью спротезировать, у вас не хватает зубов, это будет стоить где-то в районе 990 шекелей, то есть даже до 1000 шекелей не дойдет, все на 4. И если вы хотите сделать все на 6 имплантах, то это будет в районе 1190 шекелей в месяц. Мы говорим про 24 без процентных платежа.
2: Ну хорошо, дорогой друг, перейдем к самому сладкому. Что с сертификатами?
3: Сертификаты. Ну, естественно, сертификаты мы раздаем сейчас, так как ты приезжаешь к нам в гости, всем, кто звонит во время нашего с тобой эфира, получает сертификат на 500 шекелей на любые процедуры сети клиник доктора Бангиева.
2: Надеюсь, всем все понятно. Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, звоните звездочке 9442. Обращайтесь. Те, кто записался сегодня, претендуют на все те скидки, о которых говорил Михаил. Звездочка 9442. Сид клиник доктор Бангиева. До встречи, Михаил.
3: До встречи.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

критично, ты такой милый.

0: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
3: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
4: Эй, вот это какой адрес у него?
3: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Абалонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Маданой Мане». Сосиски «Бавария» 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Бенедиктинер» 4 бутылки за 29,90.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: В соответствии с условиями мероприятия. «Маданой Мане». С нами вкусно!
1: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
8: «Центр Кар Азур».
7: Терех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Продолжаю увлекательную беседу с Нетой Нафтали, представитель компании BeCure Laser. Нета, привет еще раз.
2: Привет.
1: Здравствуй. Слушай, я к тебе сразу с вопросом, потому что, ну, некуда мне, вернее, вставить свой вопрос, а вопросиков, между прочим, как бы много. Вот скажи, пожалуйста, а вот какой срок годности у аппарата-то BeCure Laser?
2: Ну, понятное дело, что мы как бы не можем как-то очень-очень четко гарантировать, что вот он будет служить вам 20 лет. Есть какие-то такие минимальные гарантии на техническое средство, любое в нашей стране, которое соответствует стандартам, но по опыту наших клиентов это минимум 5-8 лет точно, если, конечно, с ним аккуратно обращаться.
1: Хороший
2: срок. Не знаю, набить его об стену.
1: Так,
2: да. Ну, то есть у нас, да, есть клиентские отзывы, которые говорят о том, что они, например, приходят к нам за новым аппаратом, и такие, типа, ну, наверное, уже пора расставаться с предыдущим, потому что он со мной там, типа, 5-6 лет уже, и просто хочется новую версию. Ну, то есть, так как там, понимаешь, еще в чем дело, в большинстве аппаратов, которые включают в себя какую бы то ни было лампочку, это инфракрасная лампочка или это как раз вот лазерная,
1: так.
2: Эта лампочка изнашивается в первую очередь, а лазерная лампочка, которая как бы лампочка, я в кавычках, которая стоит в BeCure Laser, она очень-очень у нее внутри заложено огромное количество циклов работы, поэтому ситуация, в которой вот через год вроде как аппарат работает, а лампочка уже перегорела, и нам нужно бежать что-то с ней делать, это вот не про это точно, то есть сама лампочка служит очень-очень-очень долго.
1: Понятно.
2: Вот.
1: Слушай, а вот еще такое, вот смотри, а вот эффект, вот то, что вот уже есть, вот это вот облегчение, да, через какое время примерно это все чувствуется?
2: Тоже, понимаешь, по-разному, потому что разные организмы, разные проблемы, разная вот сама эта травма, про которую как конкретно человека, который пытается позаботиться. Ну, то есть все, конечно, очень по-разному, очень индивидуально. Кто-то к нам приходит и говорит, блин, ребята, приложил там типа на один день попользовался, не знаю, там какой-нибудь отек, спал, нервное окончание, как бы освободились от этого отека, боль прошла. Кому-то нужно, конечно, подольше, особенно если это заживление чего-то. Но в целом наша самая минимальная базовая рекомендация, мы очень-очень просим ее соблюдать, это не меньше 2 раз в день по 6 минут прикладывания как бы лазера к какому-то месту, которое вас интересует, и все это не менее 2-3 недель для того, чтобы какой-то устойчивый эффект появился, потому что, опять же, это не маскирование, это не поверхностное обезболивание, а это мы заставляем те части наших клеток, которые вырабатывают энергию, вырабатывать ее эффективнее, чем раньше. Это не происходит по щелчку пальцев чаще всего.
1: Ну, понятно,
2: то есть, там,
1: да.
2: Нашим клеткам как бы нужно, по сути, заново научиться это делать, вот, поэтому, конечно, для этого требуется время, но вот 2 раза в день по 6 минут минимум, и минимум 2-3 недели вот так лучше, конечно, поработать над этим.
1: Слушай, наши люди, израильтяне, да, работают от заката до рассвета. И вот ты сказала то, что нужно вот как бы пользоваться для пущего эффекта, да, чтобы вот этот действительно эффект почувствовать, несколько раз в день там по 6 минут. А он компактный, его в сумочку-то вот женскую можно положить?
2: Конечно. Он совсем небольшой.
1: Какая
2: прелесть. Да, он весит 280 граммов.
1: Ой!
2: Он совершенно
1: у меня
2: легкий.
1: Ключи больше.
2: Да. Это же такая очень серьезная доставка ключей.
1: Да.
2: Да, ну, в общем, конечно, никаких проблем, как раз пока мы стоим в наших бесконечных пробках, вот это вот абсолютно стоячий айлон какой-нибудь у нас по вечерам.
1: Да.
2: Прям достали, приложили к себе какой-нибудь там болящие коленки или чему-нибудь и сидим, делаем, поэтому, да, это в офисе, не знаю, вы сидите или еще что-то такое, не знаю. Сериал смотрите перед сном, включили себе какую-нибудь «Игру престолов» и сидите, смотрите тоже, продолжаете лечиться. В общем, я думаю, что 6 минут в день можно найти точно по 2 раза, конечно, 12.
1: По большому вот. Счету, да. Слушай, ну давай плюшки, хотим плюшек, что
2: плюшки.
1: Там, да.
2: Сегодня у нас день плюшек с тобой.
1: Давай.
2: Да, только сегодня, да, последний рабочий день недели, эта акция заканчивается, мы предлагаем вам приобрести BeCure Laser Plus, одна из самых наших последних мощных версий, по цене всего 1600 шекелей, получить в подарок абсолютно бесплатно домашний аппарат для удаления волос, тоже израильский, тоже очень качественный, подходящий всей семье, без каких-то возрастных ограничений, поэтому звоните скорее по номеру звездочка 3414, BeCure Laser Plus 1600 шекелей, еще дополнительный огромный совершенно подарок, домашний аппарат для удаления волос, звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Ну и давай на всякий случай еще и я повторю, вдруг на мой голос они лучше среагируют. Звездочка 3414 — это телефон, который поможет вам, во-первых, избавиться от нежелательных волос, а во-вторых, избавить вас от боли. Ну, что еще можно пожелать, особенно когда лето в самом разгаре. Нета, огромное тебе спасибо. Услышимся уже точно в следующем часе. Пока-пока.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что ж, первый час моего музыкального эфира уже позади, да. Но даже не думайте никуда переключаться. Впереди еще столько всего интересного. С вами Кристина Кипнис, и вы слушаете самое музыкальное радио. Это первое радио, которое всегда с тобой. Так что, дорогой мой радиосоплеменник, никуда не переключайся. Совсем скоро услышимся заново. Ну, а я пойду немного отдохну, а ты наслаждайся красивой музыкой.

0: Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. Тидар-8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максаней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в Максаней Хашмаль. Не пропустите!
3: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
4: Покупайте Big Ur Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
5: Что-что? Повтори, пожалуйста.
4: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ur Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максаней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максаней Хашмаль». Не пропустите!
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мания. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадан и Мания. С нами вкусно!
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максаней Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максаней Хашмаль». Не пропустите!
8: Жаркое лето в «Центркар».
9: Приобретая машину в «Центркар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
8: «Центркар Азур». Дер Хашива 9.
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Двое полицейских пострадали при задержании угнанного автомобиля. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция задержала сегодня утром мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Как сообщает информационный портал «Вести», в процессе задержания на шоссе 446 возле Мадиин-Элита развернулся настоящий блокбастер. В полицию поступило сообщение о водителе, который мчался против движения по шоссе, подвергая других людей опасностям. Полицейские приготовили остановить его, но водитель продолжил движение и протаранил полицейскую машину. Та вильнулась с полосы и врезалась в заднюю часть грузовика, перевозившего газ. Двое полицейских получили легкие ранения, им понадобилась медицинская помощь. Из-за повреждения цистерны произошла значительная утечка газа. На место для ликвидации последствий были вызваны пожарные. Из-за утечки опасного вещества шоссе 446 было временно перекрыто для движения от КПП Хашмонаим до перекрестка Нили. Однако вскоре его открыли заново. Водитель, подозреваемый в угоне машины, был задержан. Как свидетельствуют результаты опроса, опубликованного 13-м телеканалом, блок оппозиционных партий во главе с Гади Айзенкотом смог бы сформировать правительство, получив минимальное большинство в 61 мандат. Парламентские выборы в Израиле назначены на 27 октября. Крупнейшей партией остается Ликуд, премьер-министра Бениамина Нетаньяу, которая, согласно опросу, получает 22 места в Кнессете. Партия Айзенкота Яшар получает 21 мандат. Партия Бе-Яхад, бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, набирает 15 мандатов. Демократам Яира Голана – 11. 12, нашдом Израиля Виктора Либермана – 10. Новый список Йоаза Хенделя и Хилли Трупера преодолевает электоральный барьер с 4 мандатами. Таким образом, партии антиправительственного блока получают в общей сложности 61 место. Партии нынешней коалиции набирают 50 мандатов. Ликуд – 22, Яду Татура – 8, ШАС – 7, Отсма Юдит и Тамара Бенгвира – 7, Цонут Датит Бецалеля Смотрича – 6. Арабский блок Хадаш Тааль получает 5 мандатов, Раам – 4. Балат и Кахоль Лаван Бенни Ганса не преодолевают электоральный барьер. Директор и основатель Вашингтонского института исследований Холокоста имени Дэвида Ваймана доктор Рафаэль Медов рассказал, что издательство Dark House Comics отказалось публиковать уже подготовленную к печати книгу «Карикатуристы против Холокоста». Он рассказал, что проблемы возникли, когда он отказался выполнять требования издателя, касающиеся предисловия. От Медова потребовали упомянуть в тексте израильские военные преступления и сравнить иммиграционную политику США с концентрационными лагерями. «Они приняли книгу к публикации и прислали мне контракт. Она должна была поступить в продажу этим летом. Дизайнер подготовил макет, все было готово к печати, и вдруг редактор начал выдвигать возмутительные политические требования. Условием публикации стало осуждение Израиля», — рассказал автор изданию Jewish News. По его словам, редактор книги Крэг Йо начал выдвигать экстремистские политические требования. Так, в одной из наших бесед он сказал, что не будет публиковать книгу о Холокосте, пока я не продекларирую, как он сказал, что евреи совершают сейчас новый Холокост. Издательство это опровергает. Оно сообщило, что редактор затянул подготовку книги, в связи с чем было решено отказаться от публикации, как в связи с длительностью подготовки, так и из-за финансовых соображений. Медов это заявление отверг. После нескольких лет обсуждений парламент Франции окончательно одобрил законопроект, разрешающий медицинскую помощь при добровольном уходе из жизни для некоторых неизлечимо больных взрослых, о чем пишет Евроньюз. Документ поддержали 291 депутат, против выступил 241. Согласно новым правилам, воспользоваться этой возможностью смогут только совершеннолетние граждане или постоянные жители Франции, страдающие неизлечимым и опасным для жизни заболеванием, которое причиняет невыносимые физические или психологические страдания. При этом пациент должен самостоятельно и осознанно выразить свое желание. Перед получением разрешения человек должен пройти несколько медицинских консультаций и обязательный период ожидания. В большинстве случаев смертельный препарат пациент принимает самостоятельно, однако если физическое состояние не позволяет этого сделать, помощь могут оказать врач или медсестра. Закон вызвал оживленные споры во Франции. Его сторонники считают, что он дает людям право самостоятельно принимать решения о конце жизни и сохранять достоинство в тяжелой болезни. Противники, среди которых представители части медицинского сообщества религиозных организаций, опасаются, что новые нормы могут поставить под угрозу наиболее уязвимых пациентов. Несмотря на одобрение парламента, документ еще может быть проверен Конституционным советом, прежде чем окончательно вступит в силу. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов. Высота волн от 60 до 140 сантиметров. Медузы встречаются редко в связи с завершением их сезонной активности. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
12: Новая музыка, новое настроение на Первом радио.

Доброго дня, моя любимая радиобанда. Сегодня у нас 16 июля, год 2026, на часах у нас 11:10, и у микрофона Кристина Кипнис.

0: Реклама.
1: Ну что же, мы второй час начинаем очень, вернее, начали уже очень даже хорошо и, естественно, продолжаем общение с Нетой Нафтали. Она представитель компании BQ Laser. Уверена, что сейчас Натали расскажет очень много... Ой, Нетой. Нета и еще раз Нета расскажет очень много полезной информации, которая пригодится, я думаю, что многим из вас, потому что, во-первых, лет в самом разгаре, что немаловажно. Второе, там сразу нужно сделать одно действие, а в ответ вы получаете две вкусные, красивые плюшки. Вкусно, это я, знаете, когда вот мне что-то очень сильно нравится, для меня вот это вот какой-то вот приобретает некий вкус. Думаю, что Натали сейчас расскажет более подробную информацию, но а пока она начнет все нам это представлять, я бы хотела напомнить номер телефона. Вы пока его просто запишите и запомните.

0: запомните. Звездочка 3414. Да, именно этот номер поможет вам, первое, избавиться от боли, что немаловажно, потому что, ну, жизнь у нас активная, все у нас происходит очень быстро, и как бы мы не успеваем иногда за этой жизнью, а если еще в процессе что-то у нас и болит, то тогда вообще происходит очень все плохо. Теперь смотрите, что вам нужно сделать. Первое. Если вы сейчас позвоните по номеру телефона звездочка 3414, вы получаете BQ Laser Plus, вот такой вот прекраснейший аппарат. Да, после чего вам предоставят подарочек. А подарочек просто нереальный, с учетом того, что мы любим ходить на море, мы любим загорать, и, соответственно, мы все хотим, мужчины, женщины, бабушки, дедушки, женщины, мужчины, уже сказала, да, то есть, получается, мальчики и девочки. Мы хотим, чтобы наше тело было гладким и просто нереальным красивым. Поэтому, когда мы получим и купим BQ Laser Plus, мы получим в подарок уникальный аппарат, который поможет нам избавиться от нежелательных волос. Между прочим, стоимость этого аппарата 1600 шекелей. Нет, я все правильно говорю?
1: Да.
0: Ой, благодарю тебя за такие добрые слова. Но ты знаешь, у меня есть вопрос. Вот про плюшки-то я уже успела рассказать, но у меня возник вопрос. Вот я пока это все рассказывала, начала говорить, что подростки тоже этим все могут пользоваться. А с какого возраста-то можно? Вот я как бабушка так же заговорила. С какого возраста можно этим аппаратом-то пользоваться? Неточка, скажи, пожалуйста, а насколько возможно, чтобы ты прям кричала в трубку?
1: А я вообще сколько хотите, столько и буду орать, если надо. Я могу...
0: Вот сейчас очень хорошо слышно, да. И вот. Что, с какого возраста там?
1: Да, одно из основных как раз запрещено. Нет, как бы нормально. Это подросткового возраста, я думаю, что подросткового возраста, там еще нечего удалять. Если это кто-то подросткового возраста, кому кто хочет как-то заняться... удалением приятных волос, то это, да, абсолютно можно, потому что это заложено безопасно.
0: Неточка, Нет, я просто прям слышу, как ты кричишь, связь как бы так, подводит тебя в первую очередь, поэтому, и насколько, давай так, подытожим, насколько я услышала правильно, с подросткового возраста, правильно?
1: Да.
0: Отлично, звездочка 3414, звоните прямо сейчас для того, чтобы пообщаться с Нетой и узнать более подробную информацию. Я вас уже просила запомнить, теперь прошу еще и записать для того, чтобы передали своим близким, родным и друзьям, звездочка 3414, получается, один звонок и два аппарата. Это правильно?
1: Все правильно.
0: Благодарю тебя за общение. Мы с тобой услышимся чуточку попозже. А я еще раз повторю номер телефона. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
4: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
5: Эй, вот это какой адрес у него?
4: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
7: Суперцены в Маданей Мане. Креветки тампура с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк Мьюков Делюкс 5 звезд 99,90. Водка Русский Стандарт 89,90 за литр.
8: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно!
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
9: Жаркое лето в «Центркар».
10: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
11: Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Ну что ж, напоминаю, что вы слушаете Первое радио 89.1 FM «Вдруг». Так случилось, что вы забыли волну. Но сегодня у нас 16 июля 2026 года, на часах у нас 11.27, и с вами я, Кристина Кипнис. Ребят, сегодня Всемирный день вкусной еды, и согласитесь, этот праздник, ну вот, который прям хочется отметить, без вот всяких пропусков, без диет, вот без вот этой всей мишуры. И я специально полазила по просторам интернета и добыла до вас самые вкусные и интересные, я бы даже сказала, гастрономические новости, да, что местами вы, возможно, удивитесь, местами посмеетесь, а местами, возможно, даже, ну вот, передумайте обедать, да. Смотрите, значит, новый мировой тренд – рестораны, как у бабушки. По всему миру набирает популярность стиль «грэнд-ма-кор». Так вот это все называется. Вместо вот этого, знаете, когда много как бы вот минимализма, там есть вот все такое, знаете, с старой скатерти, домашняя выпечка, семейные всякие рецепты, уют, будто приехали, ну вот действительно, к своей любимой бабушке. Особенно этот формат полюбилась вот нашей молодежи, да, молодому поколению, которое устало от пафоса и все чаще выбирает еду, ну, с такой, знаете, как сказать, с душой. Вот, наверное, так я бы это все и назвала. Я думаю, что многих сейчас эта информация улыбнула. А вот что вас действительно заставит улыбаться, так это следующая информация. Так что внимательно слушайте.
1: Реклама.
0: Ну и сейчас мой коллега Захар Рабин расскажет вам очень интересную историю, а вернее даже интересную информацию, которая коснется ваших улыбок, потому что вот нам хочется улыбаться, и чтобы улыбка наша была всегда широка и велика. Но бывают такие моменты, когда мы начинаем стесняться той самой улыбки, и вот у Захара Рабина есть как раз-таки информация, которая изменит то, что вы, ну как бы, вот вы боитесь улыбаться, соответственно, потому что вы стесняетесь. А вот эта информация, она вам облегчит жизнь.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. А сейчас мы поговорим о технологиях и точности в клиниках доктора Бангиева. Михаил, как современные технологии помогают вашим пациентам чувствовать себя спокойнее перед лечением?
3: Захар, знаешь, что я чаще всего слышу от новых пациентов? Я думал, будет как в детстве, у нас там это, будет долго, а у нас 3D-сканер. Захар, который выполняет работу врача. Понимаешь, это все очень быстро, это все очень качественно, безболезненно. Мы это все делаем и показываем заранее человеку план лечения. Он знает, к чему он идет.
2: А эта же точность помогает в сложных случаях, когда кости уже, например, не хватает?
3: Да, конечно, именно так. При системах all on four, all on six, все на четырех, все на шести. Мы именно благодаря этому сегодня можем дать такую цену. Мы делаем это все быстро, мы делаем это все качественно, и самое главное, мы делаем это точно. И хочу напомнить, что та акция, ради которой ты сегодня приехал, это 990 шекелей на одну челюсть. Вы платите в течение 2 лет, 24 платежа беспроцентно на 4 и 1190 шекелей на 6 имплантах полностью вся челюсть. Мы говорим про одну челюсть. Если у вас 2 челюсти, естественно, вам нужно это умножить на 2.
2: А теперь расскажите нам, Михаил, что у нас с сертификатами?
3: Естественно, Захар, сертификаты получают вот на этой неделе. Все, кто позвонят и запишутся на консультацию, получают сертификат на 500 шекелей без имени и без срока годности. Вы можете его использовать сами, либо отдать кому-то из своих близких или родственников.
2: Еще раз повторяю, надеюсь, дорогие друзья, вам всем понятно, что нам рассказал Михаил. Михаил, огромное спасибо. И я надеюсь, что каждый из вас уже держит телефон в руке и набирает звездочка 9442 для того, чтобы записаться на первую бесплатную консультацию, получить сертификат, а также забронировать за собой вот эту скидку, о которой нам рассказал Михаил. До встречи, дорогие друзья.
1: Реклама.

0: Реклама. Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Покупайте Big Your Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
3: Что-что? Повтори, пожалуйста.
2: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Your Laser. Звездочка 3414.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм.
8: В соответствии с условием мероприятия.
7: «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
0: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
9: «Центр Кар Азур».
10: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Итак, у нас последнее включение с Нетой Нафтали для того, чтобы просто узнать, какие плюшки приготовила компания BeCure Laser, потому что Нета Нафтали, она представитель компании BeCure Laser. Нета, слушай, у нас действительно вот конец недели, последний выход на этой неделе, и вот расскажи, пожалуйста, что очень важно знать сейчас нашим радиослушателям, которые набирают, ну или хотя бы записывают номер телефона звездочка 3414, звездочка 3414.
2: Я, наверное, прежде чем, да, расскажу про саму плюшку, то самое главное, просто напомню, так как раз тоже подытожу конец недели, последний наш с тобой выход, подытожу вообще, что это такое и насколько, мне кажется, выгодным вообще его приобрести, BeCure Laser, потому что, ну, ты наверняка знаешь, все наши слушатели всегда как бы точно в курсе того, что у нас сейчас дикое количество гаджетов,
1: это
2: и
1: да.
2: Очень не хочется покупать что-то такое, знаешь, которое ты купила вот для чего-то одного, очень точечно, и больше ты ни для чего не можешь его использовать. Он у тебя лежит, не знаю, там, только для кожи лица какой-нибудь аппарат, и все. И вот он у тебя только для этого и лежит. А хочется как бы вкладывать свои деньги в то, что можно использовать по-разному, для разных назначений. Так вот, как я уже сегодня тоже обозначала, BeCure Laser — это не только борьба с болью, это еще и борьба с воспалениями, это борьба с воспалениями на коже, это возможность помочь себе быстрее заживить какую-то рану, постоперационную рану и так далее. Это аппарат, у которого нет противопоказаний, возрастных ограничений, то есть его можно использовать всей семьей, буквально от 1 до 120, как мы любим говорить. Поэтому это вложение, которое вот не просто мы потратили деньги, и он 90% времени лежит где-то на полке, а это то, что можно использовать каждый день всей семьей для разных задач. Для одного человека, как бы мы взрослые люди, мы знаем, что может болеть не только что-то одно, а несколько мест сразу. Поэтому,
1: а еще ты не знаешь, что конкретно болит, а вот что-то тебе дискомфортно.
2: Да, то есть поэтому, мне кажется, это очень с точки зрения финансовой грамотности как бы тоже вложение, потому что это одна покупка, которая закрывает сумасшедшее количество разных задач и потребностей не только у одного человека, но и у всей семьи, потому что он настолько безопасен. Поэтому, да, перейду все-таки к плюшкам как раз конец недели. И еще добавлю выгоды. Вообще сегодня день выгоды просто пускай будет. Только сейчас, только до конца этого эфира, потому что неделя заканчивается, наши эфиры заканчиваются. Вы сможете приобрести BeCure Laser версии Plus, одна из самых наших последних эффективных, мощных версий, по цене 1600 шекелей, получить в подарок абсолютно бесплатно домашний аппарат для удаления волос. Мне кажется, выгода сумасшедшая.
1: Да, 100%.
2: Сам по себе этот аппарат сам стоит 1600, то есть вы тратите 1600, а получаете как бы две вещи по 1600. Ну, то есть, мне кажется, совершенно сумасшедшая акция. Вот, звоните скорее по номеру звездочка 3414, звездочка 3414, не забудьте и спешите воспользоваться этой акцией, на следующей неделе будет уже точно что-то другое.
1: Смотри, вот мы уже говорили о том, что, во-первых, он компактный,
2: да? Да.
1: Он весит, напомни, пожалуйста, сколько ты сказала?
2: 280 граммов.
1: А, точно, я же помню, что даже мои ключи, связка моих ключей намного, как бы она тяжелее. И получается, можно пользоваться еще и подростком. А вот давай еще раз повторим, с какого возраста точно, потому что подростки у нас с 12 до, там, у некоторых даже до 40 лет.
2: Подожди, мы с тобой про BeCure или мы с тобой про домашний аппарат для
1: удаления волос? А мы с тобой и про BeCure Laser, и мы с тобой про аппарат, который удаляет нежелательные волосы, потому что, ну, разные случаи бывают.
2: Да, про BeCure Laser однозначно, ну, буквально с младенчества, потому что это...
1: Да ты что?
2: Да, потому что это технология, которая не имеет под собой как бы никакой опасности, то есть мы точно не сможем даже младенчику навредить, потому что все, что мы делаем, это заставляем клетки вырабатывать больше энергии, чтобы справиться с какой-то проблемой, поэтому,
1: понятно.
2: Ну, конечно, мы говорим, мы ни в коем случае, конечно, не трогаем глаза, как минимум, да, потому что это все-таки лазерный луч, но во всем остальном нет никаких вообще возрастных ограничений, что касается удаления волос, ну, конечно, как бы, если это подросток, то у него только после определенного возраста появляются волосы в каких-то местах, поэтому, ну, как бы, когда они появляются, то тогда в целом можно и, если очень хочется, применять вот к подросткам тоже. То есть в районе пубертата, мне кажется, я уже не помню, когда это было.
1: Ну, знаешь, истории разные бывают, и иногда что-то такое слышишь, такое думаешь, обалдеть, я тебя услышала. Значит, получается, ограничений по возрасту таковых нет. Это замечательно. звездочка 3414, еще раз звездочка 3414, если вдруг информации вам было недостаточно. Нета, огромное тебе спасибо, было очень приятно пообщаться, и хороших тебе выходных.
2: Спасибо тебе тоже, да, и тебе тоже, и вам, дорогие слушатели, хороших выходных.
1: Спасибо, пока-пока. Реклама.

Знаете, за что я люблю радио? Так это за то, что время здесь летит с какой-то просто космической скоростью. Вот и мои 2 часа пролетели так, что я даже не успела оглянуться. Спасибо каждому из вас за компанию, за то, что были со мной. И очень ценю наше время с вами. Ну, а я прощаюсь. С вами была Кристина Кипнис. И, знаете, как говорится, пост сдала. Эстафету принимает Павел Маргулян. Так что никуда не переключайтесь. Впереди еще много интересного. Обнимаю каждого из вас. Желаю вам теплых, ярких и по-настоящему сказочных выходных. Ну, естественно, по традиции, берегите себя и своих близких. И вот эти самые близкие обязательно ответят вам взаимностью. Ну все, обняла вас. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: ДАКС в Ришон-Ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-Ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Деликатесы по суперценам в «Мадане и Мане». Красный икра «Лемберг» 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетрайский «Буца Дан» свежемороженый 49 шекелей за килограмм. Французские вина «Гранд Версаль» и итальянское «Пичино Кьянти» всего 29,90.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: В соответствии с условиями мероприятия. «Мадане и Мане» с нами вкусно!
6: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Жаркое лето в «Центр Кар».
7: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
6: «Центр Кар Азур».
7: Дер-Хашива 9.
1: Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
8: Звездочка 8383.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Валя Азарий захвачен подозреваемый в террористической деятельности. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Бойцы пограничного спецназа при поддержке ЦАЛЯ провели операцию в деревне Аль-Азария к востоку от Иерусалима, задержав подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Задержанный был передан общей службе безопасности для дальнейшего расследования. Сегодня утром стало известно, что умерла 4-летняя Арбель Ори Хоффман из Машава-Ткума, получившая крайне тяжелые травмы в результате аварии на 6-й трассе. После попыток реанимации медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшей. Эхила, мать Арбель, написала в связи со смертью дочери: «Наш свет погас, наше солнце, пожалуйста, пошли нам утешение и силу свыше. Мы любим тебя до конца вечности». Минувшей ночью Кнессет утвердил законопроект о возможности гендерного разделения при учебе на вторую и третью академические степени. Согласно тексту законопроекта, в вузах, где на данный момент нет раздельного обучения на вторую и третью степени, будет такая возможность в случае просьбы об этом со стороны религиозных студентов. При этом оговаривается, что в этих вузах разделение будет только в учебных классах, а не на общественной территории. Раздельное обучение будет возможно только с согласия вуза и утверждения Совета по высшему образованию. Кнессет также утвердил во втором и третьем чтениях поправку к закону об инвалидах, закрепляющую статус военнослужащих с посттравматическим синдромом в результате боевых действий. Законопроект поддержали 70 депутатов, голосовавших против не было. В поправке говорится, что ПТСР является реакцией на травмирующие события во время боевой операции, учений или других событий, связанных с военной службой. Бойцы с ПТСР смогут получать специализированное лечение через управление по реабилитации Министерства обороны. Закон также предусматривает создание комиссии по оказанию помощи пострадавшим и их семьям. В особых случаях поддержку смогут получать и родственники военнослужащих, оказавшиеся в тяжелом положении из-за их состояния. Иерусалимский окружной суд приговорил отца к 18 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении сексуальных преступлений против трех своих несовершеннолетних дочерей в течение примерно 10 лет. Ему также был назначен условный срок и предписано выплатить компенсацию жертвам преступлений в общей сумме 240 тысяч шекелей. Согласно приговору, подсудимый совершал непристойные действия в отношении трех своих дочерей в течение многих лет, начиная с того момента, когда им было 7, 9 и 10 лет. В ходе слушаний прокуратура отметила, что подсудимый не признал свою вину, решил довести судебное разбирательство до конца и не избавил жертв преступления от необходимости давать показания против него в суде. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, один из наиболее дружественных Украине лидеров европейских государств, прибудет сегодня в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. В ближайшее время Стармер покидает свой пост, и это его последний визит в украинскую столицу на посту премьер-министра. Стойкость украинского народа в условиях полномасштабного российского вторжения обеспечила безопасность Европы. Когда я занял пост премьер-министра, я знал, что просто поддерживать Украину недостаточно. Нужно помочь ей заложить основы для долгосрочной безопасности и успеха, заявил Стармер. Отражением этой позиции стал договор о партнерстве, подписанный двумя странами 16 января 2025 года и рассчитанный на 100 лет. Он затрагивает как оборонное, так и экономическое сотрудничество. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Медузы встречаются редко в связи с завершением их сезонной активности. Это были новости. Далее на первом ПМ.

Это группа Echo Smith, Cool Kids. Так называется эта песня, которая открыла сегодняшний пятый на этой неделе выпуск программы PM. Пятый, значит, последний на этой неделе. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня 16 июля. Июль постепенно перевалил в свою вторую половину, как вы понимаете. День тоже. Уже почти 9 минут 13-го. Мы на первом радио 89.1 FM. Итак, что у нас сегодня? Мы завершаем неделю, и это должно отразиться на нашем с вами общении. Если что-то осталось неясно, может быть, хотели что-то сказать, но не получилось, были заняты, не решились и так далее, то сегодня последние полтора часа на этой неделе, когда это можно сделать. Я призываю к общению, приглашаю к общению всех наших радиослушателей. Напоминаю, независимо от того, кто вы, что вы пишете плохо с ошибками и так далее, я на это не обращаю внимания. Если вы остаетесь в рамках цивилизованной дискуссии, вы безработный, вас уволили, вы поступили на работу, вы живете в другой стране. Главное, чтобы у вас было желание написать нам что-то, поделиться какими-то своими персональными фрагментом ваших персональных радостей, огорчений, забот, соображений, мечтаний и так далее. Неважно, на какую тему. Писать можно или в Фейсбуке, на странице программы PM, в разделе «Мессенджер», или отправлять сообщение на наш ватсаповский мессенджер. Номер телефона 054-20-70-800. Я напоминаю о правилах, господа. Голосовое сообщение должно быть не более полминуты. От каждого радиослушателя не более двух сообщений за программу. То есть голосовое полминуты, но зато два вы можете прислать. Подписываться в текстовом, представляться в голосовом сообщении. Уважать мнение других людей и не наезжать на них. Какие еще есть правила? Ну, текстовое сообщение тоже должно быть, соответственно, формата не огромное. У нас просто времени мало. В 2 часа уже программа «Детали». Кричевский и Беленькая подведут итоги этой недели. Недели, на которой заканчивается работа Кнессета 25-го созыва. Недели, на которой, ну, почти заканчивается чемпионат мира по футболу. Закончится воскресенье. Да много разных вообще событий происходит. В Иране непонятно что... Что с полетами летними тут грозятся отменить билеты из-за того, что нет места в аэропорту Бен-Гурион из-за американских заправок. В общем, полно тем, которые они будут обсуждать, подводить итоги. Мы с вами будем общаться свободно на любую тему, даже если она лично ваша, касается только вас, можно написать. Если это какая-то проблема, вы знаете, я всегда

0: Это Анастасия Приходько и Валерий Меладзе. «Безответно» так назывался их песня. Сейчас у нас будет разговор ответный. Не будет никакой безответности. Марианну Беленькую я просто вырвал из-за подготовки к программе «Детали», потому что она должна по четвергам проанонсировать сегодняшнего вечернего гостя в программе «Прямой ответ». Марианна, добрый день.
1: Привет.
0: Рассказывай.
1: Сегодня у нас в гостях в прямом эфире, в прямом ответе в 19:00 на Первом радио и на YouTube-канале Первого радио востоковед Руслан Сулейманов. Многие его знают. И поговорим мы, нет, не об Иране, хотя об Иране тоже. В первую очередь мы поговорим про Турцию и про Сирию. Но Турцию ты же слышал, там Эрдоган всякие кары Израилю обещает, ордер требует на арест Нетаньяху.
0: В натуре бочку катит на нас.
1: Да,
0: в натуре,
1: и вот хочется спросить, доколе он это будет делать, и к чему это приведет, ограничится ли он громкими заявлениями, или что-то еще стоит за этим. Ну, конечно, обсудим весь регион, и Ахмадинеджада, которого вербовал Моссад, и ситуацию в Сирии, где Руслан недавно был, так что из первых рук узнаем, что там происходит и что думают в Сирии про Израиль. В общем, приходите, задавайте свои вопросы. 19:00 YouTube Первого радио. Ну, а кто не хочет задать вопрос, а просто послушать, то в эфире на радио.
0: 19:00 одновременно в Ютубе и в эфире радио, потом в Ютубе остается, и можно посмотреть в любое время. Ну, а если хотите вопросы задать, то вот в прямом эфире
1: в Ютубе
0: под трансляцией задавайте вопросы. Да. Марианна там проверяет все и переадресовывает вопросы своим собеседникам.
1: Да, я всегда все вопросы переадресовываю.
0: Возможно, мы сегодня вечером узнаем, когда Эрдоган от нас отстанет вообще, чего ему надо от Израиля.
1: Да, да.
0: Может быть,
1: или
0: получим
1: не отстанет.
0: Или нет, или да, или ну когда-нибудь он отстанет.
1: Ну,
0: по
1: когда-нибудь
0: причинам.
1: Все конечно в этом мире.
0: Марианна Беленькая.
1: И про обзор прессы арабской не забудьте.
0: Как я чуть не забыл. Завтра в 8 утра. Единственное в Израиле. Обзор арабской прессы на русском языке тоже в Ютубе, на канале Первого. Марианна готовит, делает и в 8 утра выпускает, так сказать, на люди. В 8 утра в пятницу завтра, если вам это интересно. А это должно быть интересно тем, кто интересуется взглядом на нас снаружи, скажем так.
1: Ну, на регион, на региональные
0: дела. На события, которые у нас здесь происходят. И все это делает одна такая, ну, практически щупленькая женщина, Марианна Беленькая, взвесила на свои плечи, положила вот такую нагрузку. Марианна, спасибо.
1: Пожалуйста. Bye-bye. До свидания.
0: Так, давайте я прочту несколько сообщений сейчас, которые пришли. Начнем с WhatsApp, с Facebook. Кромок написал: Павел, добрый день, может кому-то пригодится. Сейчас иностранные телемошенники звонят с номеров, начинающихся 05530 или 05545, а последние цифры меняются. Если отвечать на иврите, сбрасываю звонок. Слушайте, ну у нас и обычных людей могут быть телефоны 05530 или 05545, нет? Ну, в общем, они никуда не исчезли. Будьте бдительны, уважаемые дамы и господа. Кромок, спасибо за напоминание. Всем привет, пишет нам Слава. Я болел за Англию, но восхитительный очередной камбэк Аргентины меня просто поразил. Снимаю шляпу перед Месси за 2 шикарных голевых пасса. После работы упаду спать, ибо 2 вечера подряд смотреть такие игры, которые нельзя... Смотрел, наверное, такие игры, которые нельзя пропускать. Всем нам мирных выходных и благополучия. Сержант, я на прошлом и нынешнем чемпионате мира симпатизировал двум сборным Аргентины и Испании, но никогда не задумывался, что они могут встретиться в финале. Теперь, как я, как та обезьяна из анекдота, что мне, разорваться? И победы обоим не пожелаешь, как принято, когда речь идет о врагах. Вот что делать, посоветуйте, сержант. Значит, я могу вам дать только один совет. До воскресенья, не помню, в какое время там начинается матч, вы должны этот вопрос для себя решить и определиться, за кого вы будете болеть. Взвесьте все за и против и примите это непростое решение. Реклама.
2: Реклама. И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидка до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: DAX в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
5: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
5: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Деликатесы по суперценам в «Маданэй Мане». Красный икра «Лемберг» 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетрайский «Буца Дан» свежемороженый 49 шекелей за килограмм. Французские вина «Гранд Версаль» и итальянское «Пичино Кьянти» всего 29,90.
8: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: В соответствии с условиями мероприятия. «Маданэй Мане» – с нами вкусно!
9: Иногда счастье – это просто спокойно поужинать с семьей. Современная имплантация помогает вернуть комфорт и уверенность. До конца месяца в клиниках доктора Бангиева специальное предложение и беспроцентные платежи менее 1000 шекелей в месяц. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
10: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
11: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азухер и Хашива 9.
12: Реклама.
13: Дорогие друзья, я по-прежнему в сети клиник доктора Бангиева, и я по-прежнему с Михаилом Ашкеназером. Михаил, многие ваши пациенты приходят к вам с годами с накопившимися проблемами. Что, на ваш взгляд, меняется для человека в первую очередь, когда он, наконец, решает заняться зубами?
14: Смотри, Захар, я замечаю, чаще всего люди начинают нормально есть на обеих сторонах. Годами жевали только слева или только справа. Естественно, было больно, и человек привык. Через полгода после лечения один из моих пациентов говорит: «Слушай, я тут заметил, знаешь, я яблоко ем с обоих сторон. Для меня это было странно».
13: Окей, а после вот этой вот процедуры «все на четырех» или «все на шести» такое же ощущение? Нет ограничений в еде?
14: Естественно, именно так и есть. Конечно, ты получаешь полноценную жизнь, ты начинаешь жевать на обеих сторонах, ты начинаешь опять жить полноценной жизнью. И я хочу тебе напомнить, что сейчас действительно скидка на эти две процедуры, и она достаточно большая. Я хочу напомнить всем радиослушателям, что вы получаете за 990 шекелей в месяц на 24 беспроцентных платежа. Это стоимость на одну челюсть полностью на четырех имплантах. Или, если мы делаем это на шести имплантах, эта конструкция немного более сложная, более дорогая. Разница в них получается небольшая, 1190 шекелей на 24 беспроцентных и не привязанных к индексу платежей.
13: Я весь день сегодня посвятил сети клиник доктора Бангиева, а доктор Бангиев обещал нам взамен сертификаты для наших радиослушателей.
14: Абсолютно для всех, кто звонит нам в течение твоих визитов, получит сертификат на 500 шекелей. Я думаю, что все радиослушатели уже знают, о каких сертификатах мы с тобой говорим.
13: Итак, звоните прямо сейчас. Звездочка 9442, сеть клиник доктора Бангиева и Михаил Ашкеназер. Спасибо, Михаил.
14: Спасибо.
12: Реклама.
15: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это Луис Капалди был в нашем эфире. Сейчас, ну, не менее важная персона в нашем эфире. Лилия Городецкая. Мы на этой неделе, знаете, говорим всю неделю про проект строительный в Батьяме, компании Тидар, Мефца Синай, Батьям так называется, и представители отдела продаж Лилия Городецкая рассказывает нам, отвечает на мои вопросы и рассказывает вообще, что из себя представляет этот проект. Лилия, во-первых, Цорайм Товим. Здрасте.
1: Добрый день.
0: Значит, мы с вами договорились, что вот в этой части мы сегодня два раза с вами будем общаться. Поговорим конкретно о квартире, да? Вот, например, имеет для многих людей, которые разбираются, из каких материалов там строится здание, это говорит о качестве здания, ну и вообще, насколько это все будет долговечно, не надо будет вот представлять, обращаться за гарантией, которую компания представляет, вы говорили, на 10 лет дается гарантия. Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом.
1: Компания Тидар — это единственная компания в Израиле, которая дает 10 лет гарантии. И почему? Потому что компания Тидар, она использует только качественные, не только не качественные, дорогие строительные материалы.
0: То есть она знает, почему она дает такую гарантию, да?
1: Да. Так, и, окей. Например, если строительство идет 3 года, 3,5, вот каждый год есть новинки в строительных материалах, они сразу же пробуют, меняют,
0: добавляют.
1: Ну, естественно, добавляют, угу. Но, естественно, все это проверено, они никаких
0: экспериментов
1: не делают, это все проверенные материалы, угу. И эти материалы очень дорогие, но компания Тидар сказала, лучше мы сделаем сейчас и хорошо, и дадим 10 лет гарантии, чем каждый год потом ходить, исправлять и так далее.
0: И тратить на это еще средства, да. То есть скупой платит дважды, то, что называется. Компания Тидар
1: очень,
0: как раз-таки...
1: Очень удобно. Окей. Заплатить раз, и все, и все.
0: Напомните нам, пожалуйста, вот я знаю, что все время в рекламе делается акцент на том, что это большие просторные квартиры. Что это означает?
1: Квартиры нестандартные, например... Квартиры трехкомнатные в основном, да, стандартные это в пределах 70 метров, а в этом проекте они 80 метров плюс 12 метров балкон. Угу. Вот, четырехкомнатные 115 метров балкон, и балкон 14 почти метров, и пятикомнатные 134 метра, там только сам салон идет 50 метров.
0: Да, вот я сделал, когда вы сказали первый раз, я сказал вау, потому что салон 50 квадратных метров, можете себе представить. Так, окей.
1: Вот, и опять же, сейчас уже строительство на четвертом этаже, вот они уже четвертый этаж строят, те, кто сейчас... позвонят, звездочка 8383, закажет встречу с консультантом, те и выберут, например, им понравятся варианты верхних этажей, которые еще не построены, угу. Они могут сделать перепланировку бесплатно. Окей? Заказывайте встречи, звездочка 8383. Очень важно... мне звонят. Очень важно сказать, что это абсолютно без обязательств встречи, и они бесплатные консультации.
0: То есть важно прийти на место, покрутиться вокруг. Вот вы говорите, там вокруг зеленая зона, там парки, деревья и так далее. Посмотреть, сколько там до поезда, как нам сказал Шарон, Ракевит Кведа, Ракевит Кала. Вообще, что это за район? Это район, вы сказали, Рамат Йосеф, да, в Батьяме он называется?
1: Это обновленный район, Рамат Йосеф. Просто, Павел, я получаю сообщение, или мне звонят и спрашивают, какая цена. Сначала нужно посмотреть квартиру, потому что цена зависит от квартиры, на каком этаже, куда выходят окна. Это все зависит от расположения квартиры.
0: И вот важная вещь, которую вы нам говорили, сейчас напомнили, что если вы покупаете квартиру, которая еще не построена, то есть выше четвертого этажа, то можно перепланировать ее так, как вам надо.
1: Вот абсолютно вам, бесплатно.
0: Там,
1: да.
0: В проекте спальня вот такая, вы хотите, чтобы у нас была спальня огромная, мы хотим там вот эту стену, чтобы нам убрали, сделали там, и все это вам сделают, и без дополнительной платы. Это, как я понимаю.
1: Да. Только я не беру в расчет, это бамбу, мамат, защищенную комнату, да? Потому что это специальные стены, которые не двигаются.
0: Ну, они, это стандарты какие-то, да, стандарты безопасности.
1: Весь дом стоит на этих стенах. И плюс к тому, что мы сейчас вели разговор о качестве. Вот так. Стены, кто вот надоели им соседи, слышать их, вот когда вы приходите домой, хотите тишину, у меня это проблема, вот. Поэтому для меня это очень важно, стены и звукоизоляции. И при всем то, что у вас тишина, и вы не слышите соседей, эти стены позволяют летом сохранять прохладу, да, от кондиционера, а зимой
0: тепло,
1: поэтому очень экономно.
0: Понятно. Ну что ж, господа, значит, напоминаю, что есть возможность приехать просто туда, но заранее надо позвонить, чтобы вас там встретили, человек, который вам все это покажет и расскажет. Звездочка 8383, да, правильный номер телефона?
1: Звездочка 8383, можно встретиться на самом проекте, можно приехать в сам офис компании. Звоните, звездочка 83, звездочка 83.
0: Окей, Лилия, спасибо. Через час побеседуем еще раз, осветим, потому что мы последний раз на этой неделе разговариваем. Закроем, так сказать, непонятные места, которые у нас образовались.
1: Если буду скучать.
0: Окей, всего доброго.
2: Реклама. Первое радио 89.1 FM.

0: Это Роберт Палмер, Addicted to Love. Сейчас второй рекламный блок, после которого тут у меня накопилось в очереди стоят сообщения, присланные в WhatsApp. Возьмемся за них.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: ДАКС в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
5: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
9: Жаркое лето в «Центркар».
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: «Центркар Азур».
10: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
11: Библиотека PM.
12: Мы не можем изменить направление ветра, но можем настроить паруса. Джимми Дин.

0: Ваня Дмитриенко 25 раз повторил в этой песне слова «силы притяжения». Догадайтесь, как называется эта песня. Ответ правильный. Итак, ваше сообщение. В WhatsApp я нахожусь. Слушаем по порядку. Первым пришло ровно в 12 часов вот такое голосовое сообщение. Я смотрю сразу, оно минута 15 секунд. Это нарушение наших правил. Давайте проверим, о чем там речь. Итак.
1: Здравствуйте, Павел. Это Анатолий из Ашкелона. Боюсь, что не сумею уложиться в регламент 30 секунд, поэтому заранее прошу считать мои сообщения за два. Послушав вчера ваших многочисленных анти, неважно какого, они все примерно одинаковые, по поводу еле ходящего по полю Месси, старого, и посмотрев вчера полуфинал Аргентина-Англия, мне вспомнилось один замечательный случай из жизни великой Фаины Раневской. Когда в бывший Союз привезли Джоконду, и собралось достаточно огромное количество народу, чтобы ее посмотреть, и один вот такой вот анти вдруг громогласно заявляет: «Что-то эта Джоконда на меня такого же большого впечатления не производит». На что Раневская молниеносно ответила: «Эта дама за столько веков и на стольких людей произвела такое впечатление, что теперь она сама может выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого нет». Вот то же самое я хочу сказать о Месси. Спасибо большое.
0: Ну, Лайонел Месси вчера произвел впечатление. В первую очередь на Аргентину, а во вторую на весь оставшийся мир. Двумя голевыми пасами. Это раз. Я, правда, не помню, что в моей программе кто-то на него вот так наезжал. Может быть, это было в других. Может, это, наверное, в спортивной программе было. Это Швидлер с Кричевским, наверное, там что-нибудь накаркали. Окей. Доброго дня. Я же говорил, что финал будет Испания-Аргентина, пишет Андрей МД. А чемпионом станет Испания, которая победит с разницей в 2 гола. 2-0 или 3-1 в основное время. Аргентина слишком медленная и уставшая, чтобы противостоять Испании с игрой в одно касание. Как бы вот это запомнить до воскресенья, ваши предсказания, Андрей. Марк 1. Здорово, народ, приветик, Михалыч. Американская администрация призывает пока вывести наши войска из Сирии. Ливан — это другое. Похоже, что сделали то же самое, что сделал бункерный в далеком уже 2014 году, введя войска в Донбасс. Сирийские друзы проживают в суверенной стране, не являясь гражданами Израиля. А можно представить, если бы Америка ввела войска на приграничную территорию Мексики, якобы для помощи родственникам множества мексиканцев, проживающих в Южных Штатах США. Если ущемляются чьи-то права, якобы это не причина ввода войск в суверенное государство. Даже правительство Беннета вряд ли пошло на это. Смех, стыд и позор. А потом орут, что особенно в последнее время нас никто не любит. Я сделал небольшую паузу для того, чтобы Марк один почувствовал, что я хочу ему сказать по поводу его сообщения. Я уверен, что он почувствовал. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Вчера слушал по радио ваше интервью с Эльманом. Это вчера было? А, да. И вдруг пассажир, сидевший сзади, начал мне взахлёб рассказывать историю о том, что, будучи в Англии, две английские леди, изрядно принявшие на грудь, хвастались ему, что были в России и умеют говорить на ненормативной лексике. Он, будучи навеселе, сказал, что мы на нем разговариваем. И не только материмся, и в качестве примера, используя всем слово, означающее мужское достоинство, сказал всем известную фразу: «Зачем много положил? Выкладывай!» Короче, ваше интервью я прослушал. Кузя, всем хороших выходных. Не забудьте уличным кошкам воды. Я не понял связь между моим интервью и «Зачем много положил?». Связь вот не догнал, торможу, извините. Александр М. Добрый день, Павел. Добрый день, страна. Хочу всем пожелать прекрасного дня, отличного настроения, легкой работы. У меня настроение супер, погода отличная. Передаю всем привет, кто меня знает. Всем, кто слушает радио, желаю всего самого наилучшего. Крепкого здоровья, улыбок на лице, спокойствия в душе. И, наконец-таки, наступил конец недели рабочей. Впереди 2 выходных. Желаю всем провести их в мире, счастье и в блаженстве. Ура, ура! Куча разных эмодзи и смайликов. Инна. Добрый день. Поздравьте Юнону с днем рождения сегодня. И все, что вы можете сказать о Юноне? Ну, Инна, ну так нельзя. Сколько Юноне лет? 3 годика исполнилось? Или 4? Ну, хотя бы примерно на что-то намекнули. Я же всегда говорил, что поздравлять человека разных возрастов по-разному надо, я так считаю. А когда я понятия не имею, сколько лет Юноне, 3, 50, 80 или 120, как же я могу поздравлять? Можете хоть чуть-чуть какие-то подробности, Инна? Так. Кто-то прислал фотографию маленькой девочки, которая держит в руках, видимо, подарок упакованный. И под фотографией сплошные буквы Ю. Ю-Ю-Ю-Ю-Ю-Ю и сердечко. Что это означает? Догадывайтесь сами. Дед Изя. Шалом, Павел. Аргентина в финале. Отлично. Вчера после победы они развернули плакат с надписью «Фолклендские острова аргентинские». Ну, я уверен, что в Аргентине было чувство, что они отомстили Англию за ту войну. Наверняка. Это в память о событиях 82-го года, продолжает дед Изя. Тогда спор между Великобританией и Аргентиной из-за этих островов привел к вооруженному конфликту. В отличие от вчерашнего матча, Англия, к сожалению, выиграла. Ну, тогда, в смысле, да? Выиграла, в смысле, победила, вы хотите сказать. Кстати, тогда Израиль через Перу поставлял аргентинским самолетам ракеты класса «Воздух-воздух», системы оповещения о ракетных атаках и топливные баки. То есть мы давно с ними дружим, Аргентина чемпион, а Испания... Там почти 50% относятся к Израилю крайне отрицательно. Ну и пусть будут крайними, пишет дед Изя. Слушайте, вы про Аргентину не раскрыли случайно военную тайну какую-то? У нас не будет дипломатического скандала с Великобританией? Из-за вас и из-за меня, что я прочитал. Валентина пишет нам, зачем Топельберг? Каждый говорит, что погода завтра не изменится. Может, она не знает. Погода не изменится до середины октября, и даже температура воды и высота волн будут неизменны. Подскажите ей, Валентина. Валентина, высота волн разная. Медузы то есть, то нет. Поэтому Лидия считает информировать нужным. Народ, от всей души хочу порекомендовать редкий по качеству сюжета. Отлично снятый шестисерийный триллер «Девять тел в мексиканском морге». Господи, боже мой, что это за название? Это я от себя добавляю. Интрига до самых титров. Не благодарите. Всем приятных выходных. Дракон. А для любителей триллера, замешанного с фантастикой, который смотрится на одном дыхании, американский сериал «Бороуз». Очень качественное кино. «Бороуз» — это сериал о том, как одного мужчину, дети мужчины отправили в дом престарелых. Но это не совсем дом, это даже город престарелых. И он там сталкивается с непонятными... явлениями в этом месте. Это «Бороуз». А про «Девять тел» в мексиканском морге не знаю. Рекомендации от дракона были, господа. Час завершаем музыкально. Была когда-то такая группа «The Guess Who». Догадайтесь, кто. Так она называется. И самая известная песня была вот эта. «American Woman». «Stay away from me». «Держись от меня подальше», кричат они.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Покупайте Big Cure Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
4: Что-что? Повтори, пожалуйста.
3: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
2: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие – 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая – 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Мадана Имания». Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм.
7: В соответствии с условиями мероприятия.
2: «Мадана Имания» – с нами вкусно!
8: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
9: Жаркое лето в «Центркар».
10: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
9: «Центркар Азур», Дер-Хашива 9.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цааль уничтожил 4 склада вооружений Хамаса в центре сектора Газа. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Армия обороны Израиля сообщила, что минувшей ночью нанесла удары по центральной части сектора Газа и уничтожила 4 склада вооружений террористической организации «Хамас». По данным ЦААЛя, на объектах хранились автоматы Калашникова, РПГ, гранаты, взрывные устройства и другое военное снаряжение. В армии заявили, что это оружие предназначалось для атак на израильских военнослужащих, действующих в районе «желтой линии», и на граждан Израиля. На 65-й трассе около развязки Ирон автомобиль насмерть сбил женщину примерно 30 лет. Прибывшие на место аварии парамедики службы Маген Давид Адом были вынуждены констатировать смерть пострадавшей. Кроме того, легкие травмы получила 47-летняя женщина. Она была доставлена в больницу Гилель-Яфа в Хадере. Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП. Как сообщает агентство САНА, сирийские власти предотвратили попытку контрабанды из Ирака новейших вооружений, в том числе ракет. Агентство цитирует источник в Министерстве внутренних дел, согласно которому оружие было предназначено для ливанской группировки «Хизбалла». Министерство юстиции Израиля опубликовало новые инструкции, направленные на борьбу с угоном автотранспорта на территорию палестинской автономии. Согласно действующему закону об ограничении использования и регистрации операций с бывшими в употреблении автозапчастями, ремонт израильского автомобиля на территории палестинской автономии влечет за собой до 3 лет тюремного заключения. Однако в период с 2015 по 2023 год было открыто всего 328 дел за нарушение этого закона, из которых до подачи обвинительного заключения дошли только 14. В остальных случаях дело ограничивалось снятием автомобиля с дороги. При проверке приговоров выяснилось, что по 7 делам был вынесен денежный штраф в размере от 4 до 10 тысяч шекелей, по 3 делам был назначен приговор в виде общественно полезных работ, по 1 делу было дано обязательство воздерживаться от совершения правонарушения в течение года, и 1 обвинительное заключение было отозвано. В свете этих данных новые инструкции Минюста устанавливают, что отныне в рамках закона израильтянин, который передаст свой автомобиль на территорию автономии для ремонта, будет оштрафован на 3000 шекелей. Если речь идет об израильтянине, который воспользуется услугами курьера, то есть кого-то другого, кто перегонит машину на территории, штраф будет удвоен, то есть составит 6000 шекелей, чтобы удержать от нарушения обоих участников передачи автомобиля. Кроме того, за каждую БУ-деталь, обнаруженную в израильской мастерской и не зарегистрированную должным образом, будет налагаться штраф в размере 3000 шекелей. Максимальный размер штрафа составит 30000 шекелей. Для вступления в силу инструкции должны быть утверждены экономической комиссии Кнессета. Сегодня налоговое управление переведет на счета 130 тысяч получателей сумму первого транша трудовой дотации отрицательного подоходного налога за 2025 налоговый год. Всего получателям будет выплачено около 260 миллионов шекелей. Размер выплаты определяется возрастом, составом семьи и годовым доходом и может достигать нескольких тысяч шекелей в год. Право на получение выплаты имеют наемные работники и самозанятые в возрасте от 21 года и старше, являющиеся родителями детей, а также лица от 55 лет и старше, даже без детей, чей доход соответствует установленным критериям и которые не имеют более одной квартиры. Подать заявку на получение дотации можно на сайте налогового управления или в отделение почты Израиля. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху не полетит в США на следующей неделе, поскольку, по всей видимости, церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом будет отложена до конца месяца. Об этом сообщила канцелярия главы правительства. Информация была опубликована журналистами Амитом Сегалем и Тамаром Айхнером и подтверждена офисом Нетаньяху. Ранее сообщалось, что Нетаньяху планирует вылететь в США в конце этой или в начале следующей недели. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Медузы встречаются редко в связи с завершением их сезонной активности. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: Ну, у меня только одна хорошая новость вдогонку к этому выпуску новостей. Вот Лидия нам перечислила, какие штрафы будут накладываться на израильтян за ремонт машин на палестинской автономии. И обратите внимание на израильтян. На израильтянок штрафы накладываться не будут. Так что, женщины, везет же вам.

Группа The Cars, Drive, так называется их песня, наверное, самая красивая в их репертуаре. Открыла вторую часть программы PM сегодня, вторую и последнюю на этой неделе. Значит, уважаемые радиослушатели, для сообщений на этой неделе у вас осталось 20 с небольшим минут. Хотите чем-то... Я с вами сейчас кое-чем поделюсь, кстати. Хотите вы чем-то поделиться? Используйте это время. Напишите нам... Поделитесь какими-то фрагментами вашей жизни, ваших мыслей на любую тему. Или в Фейсбуке на странице программы PM. Страница так и называется p.m. по-русски. Кириллицы наберете. И там в разделе «Мессенджер» можно отправлять сообщения для эфира. Или наш ватсаповский номер, как обычно, 054 20 70 800. 054 20 70 800. Чем я хочу с вами поделиться? Значит, я тут иногда вам напоминаю, что у меня есть такой скромный небольшой телеграм-канал, который я открыл, скажем так, в личных целях. Я рекомендую тем, кто там на этом канале бывает, рекомендую то, что я сам попробовал, пощупал, посмотрел, побывал. Или кино, или сериал, или... Вот я написал, что по 19 число Иерусалимский кинофестиваль. Сегодня будет церемония вручения премии. 9 числа было открытие «Брихата Султан» в Иерусалиме. Сериалы, которые я смотрел, которые рекомендую. И вот написал еще об одном мероприятии. Я сам на нем не был, но я сегодня обязательно схожу, потому что сегодня последний день. Оказывается, мне прислали мои знакомые из Ришина, что там на пляже Ришина международный фестиваль песчаных замков проходит. По сегодняшний день, последний день, с 5 до 8 вечера. Так что сами или с детьми, или с внуками на пляже Ришина. Он не очень большой, обязательно найдете. Сегодня там с 17 до 20.00. Ну, а вообще, вход свободный, так что вперед. Вообще, этот мой телеграм-канал называется PM891FM. Канал таких моих личных рекомендаций. PM891FM, так что брухим обоим. Второе, я уже начинаю завидовать тем, кто сегодня пойдет на премьеру фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Это вообще самая шумная премьера года. Это, можно сказать, уже сейчас точно. Я могу еще точно сказать, что он минимум денег, которые он соберет в мировом показе, миллиард долларов. Официальная премьера мировая 17 июля, но в некоторых странах, в том числе и у нас, с 16

0: Все в кино. «Одиссея». Я не знаю, есть ли там билеты на вот первый, на премьеру на сегодняшний день, но немножко рассосется, можно будет попасть, потому что сеансов много. И наверняка во всех кинотеатрах. Вот это две таких рекомендации. Вы тоже можете рекомендовать, если хотите. Адреса я вам сказал. Скоро загадка, а пока читаю сообщение. Значит, Валентин пишет нам вот что. «Мне кажется, что Эрдоган наш человек. Его таки смогли завербовать. Это все так запланировано. Отвлекающий эффект. Вспомните, что говорил про Израиль Ахмадинеджад, а оно вон и как вышло». Ну, вообще-то ничего пока не вышло с Ахмадинеджадом, насколько я знаю. Это все разговоры. А Эрдоган... Ну, я не вижу никаких признаков, что он наш человек. Он усиливает свое влияние в Сирии. А Сирия — это уже граница с Израилем, как вы понимаете. Я не знаю, что он от нас хочет вообще, этот Эрдоган. Что мы ему там поперек горла встали? Страна, член НАТО. Вторая в НАТО армия в Турции по численности. После американцев, кстати, обратите внимание. Что ему там все неспокойно, господину Эрдогану? Столько израильтян ездило в Турцию отдыхать, а Коль-Калюль, все включено. И вот это он все разбил, сейчас нет желания туда ехать у многих, наверное. Зачем ему это надо было? Какие цели он преследует? Османскую империю, что ли, возродить? Не удастся. Время империи прошло. Господин Эрдоган, господин Путин и все остальные имперцы-мечтатели. Сержант пишет. «Вот же умиляет глупость некоторых. Один дегенерат размещает в сети пост с фото сборной Франции и текст «Последняя африканская сборная покинула чемпионат мира». И еще сотня таких же недалеких делают репосты. Плевать им, что эти люди родились во Франции, их родной язык французский, а значит, они такие же французы, как их белые сограждане. Интересно, почему эти эксперты не объявили африканской любую из команд NBA, если учесть, кто в них играет, сержант?» Ну, сержант, ну что мы будем на таких людей обращать внимание? Я считаю, что надо просто перешагнуть и дальше идти. Социальные сети показывают нам, что есть и такие люди. Более того, наш эфир показывает нам, что иногда попадаются такие люди. ПМ, а с кем сегодня встречается Мариана в своей программе в 19:00? Задает вопрос JFK. Она встречается с Русланом Сулеймановым, востоковедом, ну, которого вот все, что происходит на Ближнем Востоке, это его специализация. И поэтому Турция, Иран, Сирия, Ливан, наверное, все вот это темы сегодняшних разговоров в программе «Прямой ответ» в 7 вечера в нашем эфире и в Ютубе тоже. Антяр Сават. Вчера в начале первого часа программы вы, уважаемый Павел, сказали, что сборную Францию фактически обыграла Барселона. Дорогой месье Маргулян, друг моего Мэй Сидней, ну как же так? Около 80% времени в составе сборной Испании не было только... На поле было только 3 игрока из Барселоны. 2 из Атлетика, из Бильбао, остальные 6 из разных клубов. Так что ваше заявление, что Франция обыграла Барселону, мягко говоря, немного неточное. Ничего страшного, с кем не бывает. Всем здоровья, Антяр Сават. Уважаемый Антяр Сават, я не специалист в футболе. Я это сказал по следам возмущений, которые у нас были перед началом, у некоторых, перед началом чемпионата мира, что в сборную Испании не взяли ни одного из Реал Мадрида. Ну, я думаю, ну, из кого? Если не из Реал, то откуда? Из Барселоны, значит. Оказывается, еще из Атлетика? Окей. Не возражаю против этой поправки, значит, я был неправ. Цены на многие вещи зависят от того, насколько покупатель выглядит фраером. Миша. Я пытаюсь обдумать этот месседж в наш эфир. Я сегодня тут разговаривал с одной знакомой, которая мне рассказывала про одного художника, который рисует такие абстрактные картины, картины настроения, там нет никаких конкретных изображений, там вот краски, как-то его Рот, по-моему, фамилия, который передает ощущения, оказывается в описании этой картины, что такие картины могут вызывать чувства, так же, как и сюжетные какие-то картины и так далее. И мне показали его картина или произведение номер 6, так она называется, картина номер 6. Я посмотрел на нее. Мне сказали, что она была продана за 180 миллионов долларов. Я это недопонял, мягко выражаясь, и дальше пошел. Уважаемые радиослушатели, с нами Аншель.
1: Шалом. А если когда-нибудь девчонка разлюбит друг

0: То горе твое поймет только папа. А если когда-нибудь отправишься в дальний путь, то писем от сына ждать будет мама. Друзья, пока не поздно, берегите своих родителей. Моя заветная мечта осуществилась. Сборная Англии, забив красивый гол в ворота сборной Аргентины, перешла в откровенный оборонительный футбол. Но элементарное удержание победного счета. И это оказалось ее роковой ошибкой. Гениальный Месси начал упорно навешивать штрафную площадь сборной Англии. И с божьей помощью добился за 7 минут до конца встречи двух голевых передач. В финале предстоит тяжелейший поединок с Испанией. Но мой голос в пользу Аргентины. Всем приятных выходных. Зай Гизун. Агутер Шабас Ликулям. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
1: Ну, возможно, некоторые решили, что Аншель немножко выпил сегодня. Принял на грудь, и, кстати, он начал петь вдруг. А почему обязательно надо выпить, чтобы у человека было хорошее настроение и напоминание о том, чтобы надо беречь своих родителей? Он снова напомнил про Месси. Смотрите, у него вторую игру подряд. Вы помните, в предыдущей игре ему тоже он не забил пенальти, да? И если бы тогда сборная Аргентина проиграла бы, то он закончил бы свою карьеру не на хорошей ноте. Но сверху, как я сказал, богиня футбола ему помогла тогда. И сейчас она была на его стороне. Два гола благодаря ему, два голевых паса именно Месси. Что происходит вообще? Он что, тоже бог? Он муж богини футбола? Как так вообще? Я не могу объяснить это чудо, которое происходит с Месси на этом чемпионате мира. Сейчас мне скажут, везет сильным. Дворник написал, ударим по колонизаторам голами. Ну, если ударит, то не мы с вами, дворник. Мы будем смотреть по телевизору. Рита Роза, доброго дня всем, хорошего настроения. Я хочу посоветовать посмотреть интересный фильм «Сезон охоты. США, 2026 год». В главной роли Мел Гибсон. Вау! Новый фильм с Мелом Гибсоном? Смотрите, что творится в мире кино, а? «Сезон охоты». Рита Роза, спасибо за рекомендацию. Сериал в Нетфликсе «Я тебя найду». Говорили мы об этом сериале «I Will Find You». Очередной сериал, экранизация романа Харлана Кобена, по-моему, так его зовут, автора этого. Нетфликс вообще выпустил уже неизвестное количество сериалов по его романам. Он с ним схватил его, заключил с ним контракт. И вот очередной такой детектив психологический «Я тебя найду» на Нетфликсе рекомендует нам кто-то без подписи. Почему вы не подписались, товарищ рекомендатор? Ну почему вам трудно было добавить еще одно слово в подпись свою, а? Скучновато стало у вас, Павел Михайлович. Представьте человека, которому барабану футбол, у которого уже есть квартира, у кого здоровые зубы. Ну хоть ты переключай на лучшее радио. Валентина, главное, чтобы у человека был выбор. Переключайтесь, куда вам удобно. Где вам больше, так сказать, ложится ухо, скажем так, условно говоря. В интернете бегает список победителей по чемпионатам аж до 2050 года. С весьма странными предсказаниями, более того, с новыми названиями неизвестных стран после 2030 года. Так вот, в этом году записана Аргентина. Это дракон. Подписи нет, я обнаружил в предыдущих его сообщениях. Слушайте, ну, всем предсказателям передайте лично от меня привет. Привет передайте всем предсказателям. Монреалец, который пишет нам из Монреаля. Между прочим. Добрый день, Павел. В игре Франция-Испания фаворитом были французы. В игре Англия-Аргентина фаворитом была Англия. В следующей игре явный фаворит Испания. Вива Аргентина, вива Месси, монреалец. То есть монреалец подчеркивает, что фаворит ничего не означает. Телеграм-канал в Телеграм? Спрашивает кто-то. Слушайте, а где может быть еще телеграм-канал, как не в телеграм-канал? Телеграм-канал в Телеграм, да? PM891FM. Так, всем доброго дня. Интересно, если полнаселения Израиля откажется платить налоги государству, тем самым показать правительству неповиновение, в ответ правительству, что они не выполняют обязательства богатства. Кстати, была вчера на почте, и там на продаже был футбольный мяч, а на мяче написано «Аргентина, чемпион мира» и дата 2026. Любовь написала нам. Ну, слушайте, надо немножко подождать до воскресенья с таким мячом. Правительство выполняет обязательства богатства. Оно только возмущается поведением богатства. Но вроде бы пока так, по большому счету, выполняет. Грозится не выполняет. Ну как организовать так, чтобы половина отказались платить налоги государству и не признавали решение суда? Вот присудили тебе штраф на суде там какой-то за дорожное происшествие. Сказали, я не буду платить, я не признаю ваши полномочия. Вы хунта вообще судебная. Вас никто не выбирал. Пошли вы к черту. Что будет? Вацлав, ой, он еще и поет. Это он радуется Аншелю. Лопух, ну здравствуй, Паша. Паша, пора бы уже Аншелю сплясать гопак у тебя в студии. Англию жаль, Лопух. Марк Оригинал очень часто и сегодня тоже, накануне выходных, напоминает нам о том, что если будем в лесу на пикнике, убирать за собой мусор. Все, что там остается, в пластиковые пакеты и в мусорные ящики. Антиарсават во втором сообщении. Да, это был я насчет Месси в программе «Топ Спорт». Радиослушатель Анатолий из Ашкелона дал насчет Месси пример Джоконды и Фаины Раневской. Ну что ж, давайте и я приведу пример. В фильме «Кровавый спорт» с Жан-Клод Ван Даммом, когда Ван Дамм разбил нижний кирпич, и все ему зааплодировали, его главный соперник, которого играл известный китайский актер Боло Йен, сказал величайшую фразу: «Очень хорошо, но кирпичи не дают сдачи». Надеюсь, что из этой фразы Анатолий поймет его любимый Месси, ибо в среднем играет против очень средних оборонительных игроков. А если бы он начал свою карьеру на 10 лет раньше, когда в составе ведущих команд и в сборных играли звери, то он бы... «звери» в кавычках, то он бы не был таким великим. Всем здоровья, Антиарсават. Уважаемый Антиарсават, если бы до кобы, до во рту росли грибы, Месси, он есть Месси, что бы вы ни писали про него. И нынешний чемпионат это доказал еще раз. Я надеюсь, что абсолютное большинство футбольных болельщиков со мной согласятся, а с вами нет. Идем навстречу загадке с этой песней. Давно мы ее не слушали. Альмазор. Шир Ава Индиани. Так называется эта песня.
2: Арба лифнот бокер, меироти цильцул. Адайн ешана, ани она митох шиул. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו?

0: Так, индейская песня любви прозвучала в нашем эфире. Сейчас загадка звучит в нашем эфире. Она, по-моему, сегодня легкая. Я хочу вам сказать про двух фотографов-любителей. Фотографы или видеооператоры, они все совмещали. Одного зовут Ронни, он израильтянин. Второго зовут Абрам или Абрахам, он американец. Они были обычными. Ронни был бухгалтером, но, правда, в офисе госконтролера. Абрам был вообще оператор-любитель тоже. Обычные граждане, так сказать. Но оба, Ронни в 95-м, а Абрам в 63-м, стали очень богатыми людьми. Вы мне расскажите, почему. Ронни в 1995-м, Абрам в 1963-м. Легкая загадка. Надо позвонить по телефону 07-52-891 и сказать, что это они вдруг разбогатели. Ронни и Абрам, или Абрахам, если по-американски совсем. 07-52-891 для ваших ответов. Заклинатель Куряги. Шалом, самый трезвенник из ведущих радио. Я еду за пивом и рыбкой вяленой. Заклинатель Куряги. Ну, хорошо. Хорошей вам поездки. Нам Живика. Во время матча Испания-Франция Испания была слева на экране, и мой кот начал умываться именно левой лапой. А вчера, когда играли Аргентина-Англия, Аргентина тоже была слева, и кот повел левым ухом. И вообще он ставит на Аргентину в финале. Смайлик. Пишет нам же Вика. Так, Павел Михайлович, по-моему, Аншель вернулся, прислушался к вашему ответу, к вашему совету, и не читал с листочка. Виталий Криворужский. Не знаю, Виталий, точно сказать не могу. Возможно, пел он точно не с листочка. Шалом, Месси, Мессия, Галя, желаю победу Аргентине. Добрый день, ПМ и все слушатели. Я позавчера прилетел из Грузии. Был 2 недели. Это были незабываемые дни. Люди удивительные, простые, всегда готовы прийти на помощь. В общем, получил истинное удовольствие. Заодно удалил зубы. Новых пока нет. Всем добра и мира. Виктор из Ашкелона. Так, Виктор, я должен был по-другому читать ваше сообщение про добрососедных грузин и так далее. Но ничего, зубы сделайте, все будет нормально. Грузия — прекрасная страна с прекрасными гражданами. Согласен с вами абсолютно. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Шкипер 113.
0: Шкипер?
1: Да.
0: Здравствуйте, Шкипер 113. Слушаем вас.
1: Мне кажется, это связано с убийством Кеннеди и Рабина в этих годах. Снимали этот фото. Поэтому прославили.
0: Ну, в общем-то, Шкипер, правильно. Абрам Запрудер случайно снял убийство Джона Кеннеди в Далласе в 63-м году и продал свою съемку телекомпаниям, неизвестно за какую, но очень большую сумму. Ронни Кемплер, бухгалтер госконтролера, офиса госконтролера, случайно снял убийство Ицхака Рабина в 95-м году и через несколько месяцев продал эту съемку, по-моему, второму тогда каналу, сегодня 12-му. Ну и тоже заработал, как мне кажется, немножко денег на этой сделке. Абрам... Абрам Запрудер и Ронни Кемплер стали относительно богатыми людьми после того, как им случайно повезло, в общем-то, обоим. Шкипер, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
1: Есть такая группа Трэвис, британская.
0: Так.
1: Такой был фильм «Полицейский из Рублевки». И вот там эта песня их прозвучала, называется «Сонг». «Сонг», «Сонг». Не можно...
0: Подождите, два слова «Сонг» или одно слово «Сонг»?
1: Одно «Сонг».
0: В смысле «Сонг» — песня?
1: Да, да.
0: Группа Трэвис. Ну, я, значит, найдем и выполним вашу заявку. Вам спасибо.
1: Я услышал из фильма «Полицейский из Рублевки».
0: Понял, хорошо. Уверен, что найдем и выполним вашу заявку. И вам спасибо, и шаббат шалом. Всего доброго.
1: Шаббат шалом.
0: Бай-бай.
2: Реклама. Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Покупайте BeQure Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
5: Что-что? Повтори, пожалуйста.
4: Ты все правильно услышала. Покупайте BeQure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. BeQure Laser. Звездочка 3414.
3: Суперцены в Маданэй Мане. Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданэй Мане. С нами вкусно.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максанэй Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максанэй Хашмаль». Не пропустите!
7: Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Дерех Ашива 9.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар», звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максанэй Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максанэй Хашмаль». Не пропустите.
8: Реклама.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы по-прежнему с Михаилом Ашкеназером, которому я задаю очередной каверзный вопрос. Михаил, почему многие пациенты выбирают именно ваши клиники, когда речь идет о полном восстановлении зубов?
10: Смотри, Захар, при полном восстановлении мы в первую очередь считаем высоту прикуса, проверяем все параметры. Если зубы стерты или потеряны давно, нижняя треть лица, все это сходится, все это садится, губы западают. Мы ее восстанавливаем, уже на временных коронках видно, как лицо меняется.
9: А как вы решаете, что именно подойдет человеку, на 4 или на 6 имплантах?
10: Смотри, это решается на консультации с доктором по состоянию кости и по многим другим параметрам. И мы не будем с тобой их перечислять, поэтому все начинается с консультации, которая, кстати, у нас абсолютно бесплатна и ни к чему не обязывает. All on 6 дает дополнительный запас надежности, конечно, все, что на 6. И сейчас действует специальное предложение. От 990 шекелей в месяц за все на 4 и от 1190 шекелей за все на 6. И напомню, что также это вся рассрочка беспроцентна на 24 платежа.
9: Я вас понял, Михаил, это все решают специалисты. А насчет сертификатов, кто у нас решает?
10: О, насчет сертификатов, наверное, все-таки я. И мы их дадим всем, кто позвонит нам на этой рекламной неделе. Абсолютно все получат сертификат на 500 шекелей. Они абсолютно без ограничения времени и без имени. Вы можете его использовать сами, сейчас или позже, или передать его кому-то из своих близких.
9: Итак, дорогие друзья, надеюсь, всем все понятно. Звоните звездочка 9442 и бронируйте за собой эти акции и скидки. Спасибо, Михаил.
8: Реклама.
11: Первое радио.
0: Ну, я думаю, что Шкипер чуть-чуть ошибся. Песня называется не «Song», а «Sing», но группа «Трэвис». И думаю, что он имел в виду как раз-таки эту композицию. Выполняем заявку нашего радиослушателя.

0: Трэвис. Sing. Sing, sing, sing. Так, еще сообщение. Слава нам поправляет антиарсовату. По-моему, пишет он, слова про цитирование антиарсовата принадлежат Брюсу Ли в фильме «Остров дракона». Но там была доска, а не кирпич. Вы знаете, я тоже помню, что, по-моему, это Брюс Ли сказал, что там доска сдачи не дает, поэтому нечего тут. Ну, антиарсоват обязательно проверит и поставит нас в известность. Так, Талибан пишет, Арсават, подписывайся, хейтер, больше подходит. Ну, у него есть анти в подписи, и это тоже ему подходит. Он все время против чего-то, в основном, пишет нам сообщение. Я один услышал, что песню у кого-то кто-то спионерил. Это про песню, что была до загадки «Счастливчик». Ширава Индиани? Не знаю. Добрый день, Павел Михайлович и радиослушатели. Первый подсказала победу Аргентины в чемпионате в своем клипе «Ноа Кирл» и тем самым подняла вой петровских антисемитов. Дима Петровских предсказала. Окей. Не знаю, о чем речь. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Папа Андрей, всем привет. А я хочу порекомендовать жемчужины Греции Пелопоннес. Вчера вернулись, были там 9 дней. Это просто райский уголок. И цены, и людей очень мало, и бухты, и горы, и треки. И таверны, и все, что хочешь. И людей совсем нет. Совсем практически нет людей. Пелопоннес, Атофин, всего 2.5 часа. Рекомендую.
0: Все, едем в Пелопоннес. Там, говорят, рай. Вот наш радиослушатель только что оттуда вернулся. Доброго всем дня. Извините за опоздание. Вчера, когда был второй полуфинал, на поле в основном составе вышел сын знаменитого тренера Атлетико Мадрид Симеоне. Вы обратили внимание, как он играл? В смысле сын. Он был просто зверь, жаждущий крови. Такое впечатление, что Симеоне старший ему сказал перед матчем: пока не заработаешь 2 желтые карточки, не смей уходить с поля. Все было на грани. Ну просто животное. Респект Аргентине. Всем прекрасного финала. С уважением, Михаил из Рамадгана. Иронис Сулейманов, мягко говоря, не друг Израиля. Всегда он все время говорит или ни о чем, или приводит грубые ругательства в адрес США. Я и другие слушатели не раз обращались по этому поводу к Мариане. С ее стороны ноль внимания, и это непонятно. Не нужно нам, слушатели, навязывать людей, которые недружелюбны Израилю и США, пишет Эдуард. Хочу добавить, что есть другие достойные знающие специалисты, востоковеды. Эдуард советует Мариане, с кем ей разговаривать. В 6 утра можно провожать ночное солнышко. Луна... вот. Думал, исчезло сообщение. Закат ночного солнца после его ночного бодрствования и встречать восходящее солнышко. Восход. Марк Оригинал. Спасибо, что вы нам напомнили о существовании Луны и Солнца, которые то появляются на небосклоне, то исчезают. Реклама сейчас.
2: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Жаркое лето в «Центркар».
5: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: «Центркар Азур».
5: Дерех Ашива 9.
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
7: Деликатесы по суперценам в Мадане и Мане. Красная икра Лембек. 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. Французские вина Гранд Версаль и итальянское Пичино Кьянти. Всего 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия. Мадане и Мане. С нами вкусно!
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
9: Жаркое лето в Центр-кар.
10: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
9: Звоните 03-558-5458.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
11: Реклама.
0: Так, господа, мы обещали еще раз в этом часе поговорить о проекте компании «Тидар», «Мифца Синай» с Лилией Городецкой. И раз обещали, то и поговорим. Лилия, вы у микрофона? Вы? Нет. Ну-ка.
12: Меня слышно.
0: А, вас слышно. Окей. Значит, мы решили в этот раз поговорить, напомнить о местоположении всего этого проекта, да, где это находится в Батьяме. Напомните, расскажите нам.
12: Ну, место расположения, я думаю, очень важно. Не так, как и так же, как и квартира. Рамат Йосеф, кто не знает Бат-Ям, Рамат Йосеф — это обновленный район. Там активно идет строительство. Вот. И наши дома, они в районе, где развитая культура и городская инфраструктура. Что такое городская культура? Это значит дворец культуры. Кто знает Эль-Хала Тарбут в пешей доступности, это переходите дорогу и попадаете в дворец культуры. Есть торговый центр с большим выбором магазинов. И рядом расположен открытый университет, университет Птуха. Вот, и 10 минут пешком есть большой торговый центр Батьяма. Это 10 минут ходьбы.
0: Каньон Батьям, рядом. Да?
12: Каньон Батьям, да. И самое главное, это удобный и быстрый выезд на шоссе Айлон, без всяких пробок. Вот, сейчас у вас возможность приобрести эту квартиру по максимально выгодной цене, потому что через год она будет еще дороже, а когда квартиры уже будут готовы, дома, то квартиры будут еще дороже, так для инвестиций тоже это очень выгодно.
0: Вы нам говорили, что, и мы всегда это подчеркивали, но напоминаем для тех, кто, может быть, первый раз в жизни покупает квартиру, что квартира на стадии строительства стоит намного дешевле, чем если вы придете ближе к окончанию строительства. Цена будет совсем другая. То есть, и поэтому можно не только для себя этот вариант рассматривать, но и как инвестицию. Вы вложите одни деньги, через два года это будут совсем другие деньги, потому что, как вы, наверное, знаете, господа, цены на квартиры в Израиле только растут.
12: Это еще поможет тем, кто боится. Вот сейчас я вложу в 20%, а потом я не смогу выплатить. Так вот,
0: вот что делать в этой ситуации?
12: Вот в этой ситуации квартира через год будет дороже. Вы можете ее продать этому же застройщику и получить еще то, что за год накопилось.
0: Больше, чем вы заплатили сегодня.
12: Да,
0: за
12: это нее, тоже да. Вот
0: а, можно
12: вариант.
0: Прямо застройщику ее продать?
12: Вы... Если я помню, да. Вот. Но ее, в принципе, можно продать за дороже, потому что чем выше строительство, вот чем этаж выше.
0: Чем выше этаж, да.
12: Да.
0: Смотрите, я всегда говорил людям, которые вот опасаются из-за этих соображений покупать квартиру. Ну вот я сейчас заплачу там первый взнос, да, а через год-два, ну, не будет у меня вообще ситуация такая сложится, меня уволят с работы, мне нечем будет выплачивать машканту, и что мне делать? Я говорю, ну, если уж совсем вот такая ситуация, продашь эту квартиру, господи ты,
12: Боже мой,
0: продашь.
12: Совершенно верно, продадите квартиру.
0: Это не смертельная ситуация, скажем так.
12: Да. И специальная скидка для слушателей первого радио.
0: Так.
12: И до 250 000 шекеля, чуть ли не сказала долларов. Вот это я попала.
0: 215, вот. Вы говорили, да?
12: 215 000 шекелей, да. Это в зависимости от квартиры. Есть трехкомнатные, четырехкомнатные, пятикомнатные и пентхаусы.
0: А и пентхаусы тоже что-то
12: да,
0: есть.
12: Ну
0: я
12: и
0: хочу пентхаус.
12: Пентхаус, это хорошо. Вот, и, естественно, к каждой квартире прикреплена личная стоянка и кладовая.
0: Который Махсан мы называем. Ну и, естественно, в каждой квартире есть мама, то есть комната безопасности. Это стандарт сегодня строительства в нашей стране. Окей. Так. Что еще? Значит, вы говорили, система оплаты 20% сегодня и остальная сумма при заселении квартиры. Окончание проекта июнь 28 года, вы сказали.
12: Очень удобные условия оплаты. 20% при подписании договора. Оставшаяся сумма перед заселением. Это 80% цена фиксированная, не привязана.
0: То есть это не
12: индексу.
0: Будет привязано к какому-то индексу там еще к чему-то. Вот та цена, которая будет записана в договоре, то и вам и надо будет в конце концов заплатить,
12: да.
0: Правильно?
12: Звоните звездочка 83-83, заказывайте встречу с нашими консультантами. Смотрите, сначала выберите квартиру, которая вам по душе, а потом закрывайте цену. Звоните звездочка 83-83.
0: То есть только первый придет, можно выбрать квартиру. Когда ты придешь через год-полтора, скажешь, ну вот у нас осталась вот такая квартира, вот такая квартира. Почему они остались? Потому что все остальные разобрали. А если придешь раньше, тебе скажут, ты выбирай вот такую, вот на этом этаже.
12: Я
0: на этом,
12: повторяюсь.
0: С видом туда, туда, сюда, куда тебе угодно.
12: Да, так я повторяюсь, будет. Что если придете раньше и выберете квартиру, которая еще не построена, есть абсолютно бесплатно возможность ее переделать.
0: Перепланировки внутри.
12: Да.
0: Окей. Звездочка 8383, Тидар, Мефца, Синай, господа. Думайте, звоните, приходите и принимайте решение. Лилия Городецкий. Лилия, спасибо за информацию вам.
12: Спасибо.
0: И успехов вам. Спасибо.
11: Реклама. Первое радио.

0: Чингисхан, спели нам песню «Чингисхан». Так, мы у финиша. Нам «Живика» — это подпись. Мой кот — футбольный эксперт, который раз предсказывает победителей.
1: Окей.
0: Вацлав, 2 недели в Грузии, вырвал зубы. Это сколько зубов у человека? Ну, когда приехал в Грузию, было больше, чем когда уезжал из Грузии. Но он их восстановит, все будет нормально, не волнуйтесь. Во втором сообщении: Вацлав, на советской армии чуть не расстреляли за эту антисоветскую песню «Чингисхан». Господи ты, боже мой. Да, Слава абсолютно прав. Фразу «доска не дает сдачи» произнес Брюс Ли в фильме «Выход дракона». А вот фразу про кирпичи произнес Боло Йен. Так что и я, и вы, уважаемый Слава, абсолютно правы. Всем хорошего уикенда, антиарсоват. Так, так, так, так, так, так. Проверяю, проверяю, проверяю. Проверил. По-моему, все прочитал, что пришло сегодня. И поэтому можем спокойно завершать неделю, господа. Всем спасибо за внимание. Встречайте Беленькую и Кричевского с итогами недели в программе «Детали». Встречайте выходные, готовьтесь. Напомню, мой совет: начать отмечать выходные сегодня вечером. И поэтому, когда вы уставшие придете домой, у вас впереди будет еще 2 выходных дня. Какой кайф! Спокойствие на дороге, терпение к близким. Шаббат шалом. Услышимся в воскресенье. Бай-бай.
2: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
3: Реклама. Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: «ДАКС» в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. «ДАКС» Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и «ДАКС» Ашдот, Вайцман 2.

0: только в «Трейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто! Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте CityWash.co.il. Работаем до 9 вечера. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
2: Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
5: Реклама.
6: Новости.
7: КСИР нанес удары по Иордании, Кувейту и Бахрейну. Подробнее через несколько секунд. Часов и 1 минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Командование вооруженных сил Бахрейна сообщило о перехвате нескольких иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов. В заявлении подчеркивается, что целью удара были мирные жители государства. Командование призывает население не приближаться к подозрительным объектам, а оповещать представителей властей. В заявлении отмечается, что обстрел мирного населения представляет собой нарушение международного права. Корпус стражи Исламской революции подтвердил, что сегодня утром были нанесены удары по территории Бахрейна, Иордании и Кувейта. В то же время армейская пресс-служба сообщила, что Иран не находится в конфликте с братскими соседними странами. Как сообщает 12-й телеканал, израильские военные обнаружили тело, привязанное к носилкам недалеко от минного поля возле деревни Раба-Талатин на юге Ливана, неподалеку от израильской границы. Тело было доставлено в Израиль для проведения экспертизы. Как сообщает полиция, после начала расследования обстоятельств смертельного ДТП, молодая женщина, погибшая на шоссе номер 65 возле развязки Ирон, вышла из автомобиля по требованию инспекторов дорожной полиции, остановивших ее машину для проверки, и была сбита проезжавшим транспортным средством. По данным информационного портала «Вести», председатель партии ШАС Арье Дери выступил с резкой критикой в адрес начальника генерального штаба ЦААЛя генерал-лейтенанта Эйяля Замира, направившего комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне письмо с протестом против закона о замораживании арестов отказников ультраортодоксов. Дери, инициатор закона, в интервью сайту Кикара Шаббат обвинил Замира в политизации армии и заявил, что это опасный прецедент, нанесший ущерб ЦААЛю. Начальник генштаба в предвыборный период однозначно пытался помочь левому блоку, заявил лидер ШАС. Это крайне серьезно. Он мой друг, я его ценю, но, к сожалению, уже давно вижу, что он утратил контроль. В свою очередь, глава блока Бейяхет Нафтали Беннет осудил лидера партии ШАС Арье Дери, который подверг критике начальника генштаба Эйяля Замира и обвинил его в политизации армии. Только в правительстве 7 октября такой человек, как Дери, все дело жизни которого поощрение массового уклонения от службы, осмеливается обвинять начальника генштаба в своем провале, написал Беннет в сети X. Лидер партии Яшар Гади Айзенко также осудил высказывание Дери. «Нет ничего еврейского в том, чтобы отправлять лишь часть сынов Израиля на войну. Нет ничего лидерского в превращении начальника генштаба в инструмент вашей грязной политической игры», написал Айзенкот. Вчера на 50-м году жизни умер бывший украинский и российский футболист Владислав Дуюн, о чем сообщают российские СМИ. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. В 1996 году Владислав Дуюн сыграл один матч за молодежную сборную Украины. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Ашдоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров. Медузы встречаются редко в связи с завершением их сезонной активности. Это были новости. Далее в эфире «Детали» с Марианной Беленькой и Марком Кричевским.
5: В эфире программа «Детали».
6: Дорогие друзья, как всегда, вот... Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Детали». Марьяна Бенька.
8: Марк Кричевский.
6: Ну и, разумеется, Дарья Достоевская с нами. Ну и перед тем, как начать с нашими гостями, я... Знаешь, помнишь, узок круг был этих людей, далеки они были от народа, сказал Ленин про декабристов, да? Так вот, я прочитал сегодня интервью Дана Илуза, молодого депутата от партии Ликуд, ну, он вышел из партии, в общем, он человек с принципами, но дело не в этом. И когда я сегодня прочитал его интервью, ну, то есть он категорически был против вот этих всех законов, которые сейчас принимает партия Ликуд по отношению к Харидим, все это, в общем, понятно. Ну, по отношению, но он сказал так, что после 7 октября не нужно было выборов, а нужно было в партии, так сказать, сменить премьер-министра на другого, ну и так далее. Как это, например, делается вот в Великобритании. Проиграли они местные выборы, лейбористы, показали плохой результат. Стармер вот сейчас уходит в отставку, и вместо него будет другой, не будет общих выборов, другой лидер Ликуда, ну и Ликуда, прошу прощения, партии, лейбористской партии. Да,
8: мы поняли.
6: Да, и это норма. И этот парень, который родился... Ну, в семье марокканских евреев, но он родился в Монреале, он говорит с таким легким, очень красивым французским акцентом, прям замечательным. Он закончил очень престижный канадский университет, юрист, очень такой яркий парень. И вот он рассуждает о вещах, которые здесь невозможны.
8: Почему?
6: Невозможно.
8: Ну, нет, ну, чисто теоретически.
6: Нет,
8: почему?
6: Еще раз. Давай так. Чисто теоретически ты можешь встретить динозавра. Чисто теоретически ты можешь встретиться
8: с
6: метеоритом.
8: У нас, по-моему, так меняется закон,
6: вот.
8: Что
6: чисто,
8: возможно,
6: чисто теоретически ты можешь все выйти сейчас на улицу.
8: Ну почему? Были же у нас, например, прямые выборы премьера, потом
6: еще
8: отменили,
6: раз, это
8: потом
6: немножко
8: это.
6: Другое, ну... Это немножко другое.
8: Почему не
6: партии,
8: может поменяться
6: объясняю,
8: лидер
6: объясняю,
8: праймериса,
6: объясняю. Партии
8: устроить
6: Ликуд,
8: партию?
6: За все время партии Ликуд были Бегин, Шамир, Шарон и вот...
8: Были, не значит, что не может не быть.
6: Они все уходили... Или как Бегин сам, или как Шарон, который просто покинул партию, Нетаньяху. Все, там в этой партии хорошо, это плохо, или я даже не отговорю. Лидеры не меняются, если они сами не уходят, или они...
8: Не, ну ты просто, это не может, если такого не было, то не знаешь, что это не может быть. Мы, может быть, это с тобой не увидим.
6: Когда речь... Нет, ты знаешь, я услышал здесь другое. Я услышал здесь инопланетянина, который говорил, что да, нельзя, чтобы вот правительство, которое виновато в 7 октября, но выборы нельзя было проводить, потому что война, надо было просто поменять лидера партии, многие об этом говорили, то я услышал инопланетянина, приехавшего к нам с другой планеты, действительно, который думал, что он приехал в такую же западную демократию, как, например, где он вырос в Канаде. И рассуждает о вещах, которые невозможны. И я вот понял, что... Он, может быть, и хороший парень, и чистый парень, и светлый парень. Я так его вот воспринимаю. Но он, несмотря на то, что вот он как бы... Он не понял, где он живет.
8: На Востоке, на Ближнем Востоке.
6: Да, он просто не читает твой блог. Да.
8: Ну, вот,
6: он бы тогда узнал, где он живет. Ну а если серьезно, вот именно поэтому вот это вот и вызвало у меня... Еще раз, я очень желаю, он сделает карьеру, он действительно он хорошо образованный, знает, но я понял, ну, ребят, живя на Ближнем Востоке, надо как минимум понимать, что это Ближний Восток, это не западная демократия, но в классическом смысле этого слова. Ну, хорошо. Это то, что я хотел сказать, а теперь давайте...
8: Продолжим о демократии.
6: Да. Итак, у нас утвержден был... Можно мне наушнички? Спасибо, Даша. Да, утвержден основной закон об изучении Торы. Закон о заморозке ареста уклонистов, но его заморозил замороженный закон богац. Отменена реформа кашрута, которую приняли при предыдущем правительстве. Прошел закон о гендерной сегрегации в университетах при обучении на вторую и третью степень. Закон о разделении должности юридического советника правительства, который вот резко снижает контроль юридической системы над правительством. Сегодня будет принят закон о СМИ. Ну, вот как-то так. И об этом мы поговорим с политическим обозревателем, я даже не знаю, Михаилом Пелевертом, который, ты знаешь, я вот всем советую подписаться на телеграм-канал Пелеверта, потому что он берет вот эти вот все дискуссии по иудаизму, вопросы, да, которые нам кажутся совершенно оторваны от реальности. И просто говорит, что вот по этому поводу говорят раввины, пишут.
8: А я люблю Мишину историю про израильтян, которые остались.
6: Ну вот видишь, каждый, называется, каждый берет от Пелеверта свое.
5: Детали политические.
6: Михаил, добрый день.
8: Добрый день.
9: Добрый день, друзья. Спасибо, спасибо за комплимент.
6: Ну и теперь скажи мне, что вот это вот, что мы наблюдаем? Я хотел сказать, это было, но это есть, это продолжается. Что мы наблюдаем? Для чего? И самый главный вопрос, я просто вот, почему Бениамин Нетаньяху идет на то, чтобы часть избирателей, которые, ну, в ужасе от всего происходящего, не голосовали за Ликуд, ну, потому что трудно голосовать за партию, которая вот идет на все эти законодательные процедуры.
9: Ну, в целом мы в политике наблюдаем просто, да, реализацию физического закона о нарастании энтропии или хаоса. Нарастает хаос в замкнутых системах, и мы видим, что Израиль слишком демократическая в этом смысле страна, да, то есть отсутствует всякая дисциплина, да, отсутствует какое-то нормативное или этические такие якоря, да, которые бы заставляли людей ни в коем случае не делать те или иные вещи. То есть мы на самом деле демократия в кубе, да, там, или в квадрате. И, к сожалению, в отсутствии конституции, да, вот в отсутствии каких-то жестких законов, которые бы случайная коалиция, случайное большинство не могло бы менять, да, вот мы и наблюдаем, повторяю, этот политический хаос в стране. Относительно Нетаньяху или других политиков, я, кстати, не вижу, как то или иное решение того или иного политика заставит, как бы, людей голосовать или не голосовать за него. То есть уже, мне кажется, страна поделилась на, да, на спортсменов и на болельщиков.
8: Но есть еще неопределившиеся, которые сидят на запасной.
9: Они, это, конечно, важная какая-то часть израильского общества, там от 8, видимо, до 15 мандатов, которые и решат, да, исход этих выборов. Но в общем и целом сегодня люди голосуют не потому, что они рационально приняли решение, что та или иная партия, да, сделать там то или иное, а потому что они болельщики вот этого клуба, да, который называется «За Нетаньяху» или «Против Нетаньяху», там «Либерман» или сейчас «Айзенкот», который является дежурным мессией, ну и так далее. Есть, конечно, вот эти около 10-15 мандатов, там 8-15, смотря какой смотреть опрос, которые повлияют на исход выборов, но будущая коалиция будет очень хрупкая, это будет 60 или 61 или 62 голоса, и поэтому я не думаю, что следующая коалиция или Кнессет проживут долго.

0: и не голосует, то есть он просто так издевается над всеми или говорит, я тут ни при чем, хочу остаться с чистыми руками, но никто не поверит. В чем смысл?
1: Ну, травма со времен размежевания, когда он был пойман на голосовании за. И травма со времен его встречи с Ясером Арафатом, со времен Хевронского соглашения, когда он подписал передачу Хеврона палестинской автономии. Но Нетаньяху понимает прекрасно, что мы живем во время полной дигитализации, и вот эта картинка очень часто гораздо сильнее, чем подпись к этой картинке там, или к ней комментарий. И он, понимая это, не ходит на голосование, которое большей частью израильтян или большой частью израильтян воспринимаются как антисионистские, да, или антигосударственные. Но при этом мы видим, что он очень часто как бы считается, что он как бы, да, религиозные партии якобы, да, кукловоды. Да, он как бы кукла, но это не так. Нетаньяху продолжает контролировать коалицию, процессы. Например, вот возьмем его историю с Хаймом, с Кацом, да, с Исраилем Кацом, министром обороны, которому он обещал чуть ли не под камеру, что он придет голосовать за все законы, связанные с освобождением ультраортодоксов от задержания. Да, и только на этих условиях Кац согласился проголосовать в качестве министра обороны.
2: Ну да, министр обороны, голосующий за уклонистов, это все-таки нонсенс, да. Нет?
1: За минуту до голосования Нетаньяху получает срочной государственной важности. Звонок выходит из зала, оставляя Каца, значит, в сложной ситуации, что делать, голосовать, не голосовать. Кац проголосовал за. Нетаньяху там не было, но при этом вот эта история показывает его мастерство, не как бы со знаком минус в данном случае, но все-таки, да, большое политическое мастерство добиваться своих целей. Сейчас у него цель одна. Она называется удержаться у власти. Нетаньяху врос в руль государственного управления и никак не может от него отцепиться. И это, как бы, понимаете, это уже некая такая патология. Я не психолог, но я предполагаю, что от власти... От власти, я предполагаю, это наркотик гораздо сильнее какого-нибудь.
2: Ну героя. Да, именно поэтому, собственно говоря, во многих странах есть законы, а в Латинской Америке, которые травмированы военными переворотами, вообще один срок, 4, есть 5, есть 6 лет максимум, и все, до свидания, переизбираться нельзя ни при каких обстоятельствах, это записано в конституциях. Хорошо, давай тогда... Вот о чем я хочу поговорить, и ты мне, пожалуйста, ну, нам объясни. Смотри, Эйаль Замир, перед тем, как они голосовали о законе о уклонистах, то, что нельзя ультрарелигиозных уклонистов задерживать, там целый закон, что армия должна разбираться, кто учится в вишивах, кто нет, он написал большое письмо руководству страны, говоря, что, в общем, все плохо. Я не буду сейчас цитировать много, у нас мало времени. Так вот, его сначала выступил Боас Бисмут, руководитель комиссии КНЕСТа по иностранным делам и обороне, он сказал, да если б ты раньше написал, да я бы, конечно, поздно написал, приходится голосовать. Потом выступила Тали Готлиб, требуя уволить господина Замира, сказала, ну что же он с политическими-то вопросами лезет. Теперь вот мы слышали в новостях, я честно не слышал, но в новостях сейчас не читался, было, что Арье Дери резко раскриковал Замира, как он мог. Так вот это политический вопрос или вопрос безопасности? Вот это письмо Замира, и действительно ли его за это надо уволить, как ты думаешь?
1: Ну, здесь я полностью доверяю Замиру. Мне кажется, что это очевидно, что армии в той ситуации, в которой мы находимся, не хватает солдатов. Мне кажется, здесь не надо быть ни левым, ни правым, ни центристом, да, чтобы прийти к этому заключению. У меня вот сын призывается, да, там на первом этапе как бы призыва ему в военкомате, так, он проходит отбор в различные военные подразделения, ему напрямую сказали, что сегодня так сильно нужны солдаты, да, вот пехота, то, что называется, что его шанс попасть при его очень хороших оценках, но при этом тоже...
2: Да-да, сейчас 8200 не берут. 8200 не берут.
1: Идут прежде всего пехоту. Хир, да.
2: Все пехоту. Я знаю, да. Ребята, я прошу прощения, с пятью ну, баллами за математику, да.
1: У моего 10 вместе с компьютерами.
2: Они
1: там
2: все
1: еще...
2: идут в пехоту, совершенно верно.
1: Они
2: да,
1: все
2: я прошу
1: идут
2: прощения.
1: В пехоту. Нужна страшная пехота, поэтому я верю Замиру и не верю Бисмуту, как бы в принципе я советую нашим зрителям, слушателям, как бы политикам меньше верить.

0: чем чиновником. В этом смысле как бы замир является чиновником, да, который отвечает за веренное ему ведомство. Но и в принципе освобождать человека от службы в армии только потому, что он определенным образом молится Богу или одевается, мне кажется, просто it's not done в нормальной демократической стране. Да? То есть у нас, понимаешь, у нас вот такие встроенное неравенство, оно ведь не только относительно ультраортодоксов, у нас оно относительно и то, что называется хофшейкипот, да, условно как бы, да, религиозных сионистов.
1: Они тоже служат например, меньше, они, да, два
0: они,
1: года.
0: У них там женщина, например, имеет возможность выбрать, служить или не служить. Мою дочь, например, никто спрашивать не будет.
1: Не будет.
0: А у парней из этого сектора, у них есть возможность пойти, то, что называется мехинат своит, и отслужить полтора года, да, там годы да. три, а не три года. Ну и, соответственно, вот такие у нас, понимаешь, у каждого племени у нас в Израиле свои законы. И вот мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда Израиль с помощью этих новых законов продолжает распадаться на какие-то вот эти подплемена. Ну, я не понимаю, кому это нравится, но здесь, слушайте, вот очень важная мысль, я не думал...
1: Давай, тем, скажи мысль.
0: Я с вами начал говорить. Израиль в этом смысле по-настоящему демократическая страна. То есть здесь нету тирана, который навязывает свою волю. К сожалению, все, что мы сейчас наблюдаем, это, видимо, то, что очень большая часть израильского общества хочет. Она хочет разделение гендерное в университетах. Она хочет освободить, большая часть израильского общества, освободить ультраортодоксов от службы в армии, потому что они верят, что изучение Торы приносит пользу и защищает не меньше, чем солдаты. Они хотят ослабить суды и силу юридической советницы. Они хотят больше власти политиков. Все, что мы сейчас видим, к сожалению,
1: конечно,
0: это не тот Израиль, в котором я бы хотел жить, но это при том то, что очень многие в Израиле хотят.
1: Именно это я сегодня, кстати, вот сказал профессору Ханину, да, именно это то, что хотят в Израиле. И если они хотят... Ну вот превратить Израиль в Турцию, что называется, ну, на здоровье, почему нет? Эрдоган прекрасный правитель, замечательный, дружит с Трампом, все у него хорошо, ну, кроме экономики, свободы, СМИ, судьи
2: там
1: судят.
2: Нет такой демократии, как здесь, да, все-таки в Турции. И
1: правильно, что нету, потому что люди захотели Эрдогана. Совершенно верно. Так что здесь все, мы идем верной дорогой. Михаил Пелеверт, спасибо тебе за участие в нашей передаче.
0: Спасибо вам, друзья. Пока.
1: Нет, ну, что, я в Турции была демократия. Пусть она была несовершенна.
2: Тоже было своеобразно. Понимаешь, Миша, ты говорил наоборот, что сейчас у нас демократия. Каждый добивается того, что хочет и живет.
1: Нет, нет, но он сказал, что... И я согласен. Что очень большая часть общества...
2: А ты хочешь диктатуру, чтобы только так, как хотелось тебе,
1: боже упаси,
2: понимаешь?
1: Боже упаси. Я хочу... Есть классическое определение демократии. Разделение властей, борьба властей между собой. Кстати, власти должны между собой быть в постоянном диалоге и войне. И так далее. Там свободная СМИ. Может быть, я хочу много. Да, но я хочу жить в условиях демократической структуры. Потому что в другом случае те люди, которые хотят так же жить, они побегут из этой страны. И эта страна прекратит существование как развитая. Вот и все. Вот и все. Я этого очень-очень боюсь. И поэтому, да, я вот выступаю за демократический Израиль. Пусть
2: такой,
1: меня...
2: как хочу я.
1: Нет! Еще раз. Разделение властей, усиление свободы слова, усиление контроля над правительством и так далее. Это какой хочу я? Какой написан в учебниках обществоведения?
2: Ну, со свободы слова пока у нас, слава богу, все хорошо.
1: Слава богу, но сегодня принимают закон о СМИ. А после небольшой рекламы мы продолжим.
3: Программа «Детали». Реклама.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: Покупайте Big Ur Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
6: Что-что? Повтори, пожалуйста.
5: Ты все правильно услышала. Покупаете Big Ur Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните 3414. Big Ur Laser. звездочка 3 4 1 4. DAX в Ришон-Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX. Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Не снимать на ночь, не держать в стакане с водой. All-on-4 и All-on-6 – это просто новые зубы, которые остаются с вами постоянно. Клиники доктора Бангиева – специальное предложение до конца месяца. От 990 шекелей в месяц, без процентов. Позвоните прямо сейчас, звездочка 9442.
8: Жаркое лето в «Центркар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центркар Азур».
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Реклама. В эфире программа «Детали».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Следующий наш гость.
2: Журналист и блогер Дмитрий Дубов.
1: Ну да.
3: Детали международные.
1: YouTube-канал.
2: А, блогер, это, да. Это и, подразумевает.
1: И телеграм-канал, в общем, вместе. Дмитрий Дубов, заходите, слушайте.
2: Я думаю, мало кто не знает.
1: Ну, мало ли что. А, Дмитрий. Да, во-первых,
10: добрый день.
2: Привет.
10: У меня вопрос, если давай. Можно. Как отличается, чем отличается журналист от блогера? Я все время, постоянно, в последнее время
2: понимаешь,
10: думаю.
2: Понимаешь, про блогеров закон еще не придумали, а для журналиста обязаны их соблюдать.
1: Я не знаю. Я тоже как бы типа блогер еще. Ну, не знаю, может быть, немножко более разнузданный. Может быть, блогер по сравнению с журналистом. Конечно.
10: Я пытаюсь так, в качестве кого мне выступать сейчас у нас в эфире? В качестве журналиста или блогера?
1: А ты знаешь, там все равно, слава богу. Слава богу, пока все равно. Давай начнем вот с чего. Мы хотели поговорить о возможном визите Нетаньяху, но визит отложился. Я хотел бы перекинуть тебя на другую, так сказать, сторону. Вице-президент Джей Ди Венс дал интервью популярному подкастеру Джо Рогану. Смотрел ли ты это интервью, читал ли ты о нем?
10: У меня сегодня даже целое видео на моем канале в YouTube вышло. О! Если хотите, посмотрите, конечно.
1: Да, обязательно, спасибо. Так вот, значит, что он заявил? Вы видите секретную, хорошо финансируемую компанию по подрыву переговоров и сделки с Ираном. Есть статья в журнале Time, которая стоит прочитать, потому что в ней подробно рассказывается о том, скольким людям платили из израильского правительства. Эти люди резко нападают на меня за попытку достичь цели, но имеется в виду мир с Ираном, которую президент поставил перед страной, ну и так далее. Дальше я тоже там буду цитировать. Скажите, вот это интервью Джей Ди Венса, на ваш взгляд, что это такое? Для чего? И что этим вице-президент хотел добиться?
10: Ну, давайте тогда я немножечко еще и дальше хвастаться буду. Я же не просто еще журналист и блогер, но и немножечко американист.
2: Ну, мы, собственно, и в этом смысле тебя, тема, да,
10: да, эта тема как раз на самом деле, чтобы никто не удивлялся, это определенная цикличность, как говорил царь Соломон, все, что есть, уже было. Вот. И это уже было. Действительно, есть такой, был такой известнейший американский летчик Чарльз Линдберг, который летал через Атлантику. Кроме того, что он был героем, он был еще очень странным человеком с точки зрения его политических предпочтений. Так вот, он в начале 40-х создал комитет, который, вы не поверите, как называется, назывался он «America First», «Америка прежде всего». И тогда он тоже очень часто выступал с речами, которые сегодня, наверное, бы транслировались именно в таких вот подкастах, где он говорил о том, что евреи захватили прессу, Голливуд, банки, я не знаю, телефон, телеграф и все остальное, и стравливают нас с Гитлером. Это была его такая вот изоляционистская, такая крайне правая такая идеология. И я вижу сегодняшних заявлениях Венца нечто очень похожее. Безусловно, боже упаси, я не буду проводить прямых параллелей, но когда в этом подкасте Венц говорит «я не антисемит, запятая, но», тут, конечно же, остается уже поле для интерпретации. Ведь дело не в том, что Венц называет ровно то же самое, что говорил Линдберг, только немножечко другими словами. Если Линдберг говорил о том, что евреи, мол, напрямую захватили, то Венц говорит о чем? Он говорит о кампании по формированию общественного мнения в Соединенных Штатах. Это плюс-минус политкорректно, другими словами, но то же самое. Да? Это повторение. Причем, кстати говоря, когда его спрашивают, а как конкретно где-то что-то, он говорит, ну я не могу сказать, там была еще одна фишка странная с Эпштейном, которую он приплел туда и говорил о том, что там Моссад, ЦРУ, может быть Моссад, может быть ЦРУ, но глубинное государство. Вот когда вы слышите глубинное государство из уст какого из либо политиков, вы можете смело записывать этого политика в либо крайне левые, либо крайне правые популисты, в данном случае между крайне левыми и крайне правыми разница не суть важна, вот, но это скорее не фактологическое объяснение, а эмоциональное, когда ты проводишь линию, вот эта вот линия современного изоляционизма, не потому что Америка перестала хотеть быть мировым полицейским, а потому что она спрашивает, а зачем нам, а что нам с этого, да? Венц — это человек, который отражает именно эту идеологию, которая периодически возникает в Соединенных Штатах, и как были уже прецеденты, только что я вам его один из таких назвал, и не первый, кстати говоря, и периодически такие настроения возникают, и как только они возникают, возникают люди, которые являются переносчиками, если угодно, подобного рода настроений. И Венц, разумеется, один из таких вот сегодняшних политиков. И тот факт, что он является вице-президентом США, вторым человеком в стране и претендентом, безусловно, одним из участников будущей президентской гонки, это, конечно, нас не может не напрягать. Окей, еще, но да, риторика Венца, она чисто популистская, она эмоциональная, она никак не привязана к какой-либо фактологии, она направлена на крайне правое крыло мага.
1: Окей, еще одна цитата из Венца. Значит, он назвал себя разумным центром между безусловными сторонниками Израиля и его противниками и добавил, Израиль является союзником США, но таким же, как и Франция и Великобритания, по одним вопросам мы согласны с ним, по другим не согласны, наши, так сказать, расходятся наши мнения. Вот все-таки, как ни крути, при всем, так сказать, уважении к Франции, Великобритании и другим замечательным странам, положение Израиля все-таки несколько отличается от положения Франции или Великобритании, нет?
10: Безусловно. Безусловно, именно в этом и состоит подмена понятий. Популисты, а Венц принадлежит к этой именно конве, что называется, к этому течению, они всегда будут подменять понятия. Они всегда будут ставить в один ряд благополучные Великобритании и Францию, которой никто не угрожает, даже Путин, и государство такое, как Израиль, которое находится во враждебной среде. Кстати говоря, в скобочках, открою-закрою быстренько, если уж, например, говорить про страну, которая имеет возможность проводить кампанию по формированию общественного мнения в Америке, то это не Израиль с деньгами, которые нам и не снились, а, например, Катар, который действительно этим занимается, но Венц почему-то его не упоминает.
1: Венц сказал, упомянул, я прошу прощения, он сказал, что да, ходят слухи, что я беру деньги от Катара, это все чепуха.
10: Ну правильно, надо же оправдаться. Все понятно, я не обвиняю, не дай бог, конечно же, это все из теории, из разряда домыслов. Но когда... Понимаете, в чем дело? Израиль не претендует на исключительный статус стратегического партнера Америки, потому что нам так хочется. Мы бы, наверное, с удовольствием пожили бы без этого стратегического внимания и без, наверное, американских стратегических заправщиков, которые у нас тут паркуются в Бен-Гурионе. Дело-то не поэтому, что мы в подобном статусе. Мы в подобном статусе, потому что без подобного сотрудничества, именно на этом уровне, без безусловного предпочтения Израиля на Ближнем Востоке, и нет сотрудничества, которое обеспечит нам выживаемость в сегодняшней враждебной среде. И тот факт, что Венц говорит о том, что мы похожи на Великобританию и Францию, скорее играет нам в минус, чем в плюс. Потому что, ну, конечно, лестно, когда нас сравнивают в одном списке союзников с этими европейскими державами, но у них нет войны по периметру. У нас есть, и в этом заключается коренное различие, на которое Венц аккуратно не обращает внимания.
1: Дмитрий Дубов, огромное спасибо за участие в нашей передаче. YouTube.
2: Спасибо.
1: Журналист.
2: Спасибо.
1: И блогер. Спасибо. Ну, а мы давай поговорим уже о экономике, потому что, ты знаешь, очень мало времени не так. Очень мало говорят про экономику, очень мало говорят про цены, очень мало говорят о сколько стоит, о наших зарплатах. Как-то вот в Израиле, вот в Америке, вот обрати внимание.
2: Деньги прежде всего.
1: Да, да. Чуть-чуть поднялась цена на бензин. Все, Трамп, паники в истерике, надо договариваться. Здесь это вообще не имеет значения. Человек живет на минимуме, но голосует за власть, потому что так.
2: Оказывается, все хорошо.
1: Потому что у нас все хорошо, да. Ну, давай так. Индекс потребительских цен в Израиле в июне не изменился. По сравнению с маем, сообщило Центральное статбюро, годовая инфляция замедлилась с 1,9% до 1,6%, что является самым низким уровнем за последние 5 лет.
2: Видишь, все хорошо.
1: 100%. А цены только растут. О том, как, жилье у нас дешевеет, о том, насколько у нас все хорошо и будет еще лучше. Да. Мы поговорим с экономистом Константином Блюзом.
11: Детали экономические.
1: Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
12: Добрый день.
1: Вот говоришь про политику, и все плохо. Говоришь, смотришь на экономику. Вау, да у нас все хорошо. Поэтому вы сегодня у нас отвечаете за наш оптимизм. Да, пожалуйста.
12: Да, просто волшебно. Это напоминает, помните, когда-то в «Гражданине поэте» была пародия на Некрасова, и там в конце была прекрасная фраза. «Но, боже право, в судный день, как круто нефть подорожает! Жаль, что не ищется людей, чтобы воспользоваться ей». Вот. Тут смотрите, у нас действительно очень хорошие экономические показатели в данный момент, в моменте. По крайней мере, они очень красиво рисуются, потому что мы вышли из войны. Не знаю, насколько благодаря или вопреки желанию руководства, но из войны мы на данный момент вышли. То есть наши военные расходы сейчас и наше привлечение средств на рынке, оно сокращается, оно довольно стабильное. То есть там увеличение на 15 миллиардов бюджета обороны, оно не очень сильно влияет. Мы там привлекаем средства достаточно спокойно. Вот. Цены действительно успокоились. По крайней мере, пока абсолютно все посмотрел несколько основных, несколько финансовых прогнозов, там Мейтав, Экселленс, они все говорят примерно про 1,7-1,8% на ближайший год, что, в общем-то, довольно, довольно хорошо, лучше, чем в большинстве стран в той же Америке. Вот. И даже цены на квартиры понизились, но они понижаются, потому что очень серьезная проблема со спросом. И вот эта вот картинка, которая сейчас хорошо выглядит, она не совсем понятна, куда она, собственно, катится. Потому что, например, рынок квартир, он пребывает, рынок недвижимости, пребывает в состоянии некоторого ужаса. Потому что квартир построено немало, и они сейчас не продаются, просто потому что их некому продавать. В области хай-тека, который наш локомотив и который двигал нас все эти годы, сейчас есть некоторое похолодание. Там сокращают людей, там меньше новых ставок, там требуются специалисты в новых областях, их надо как-то переучивать, их надо где-то брать. И люди не очень-то бегут брать сейчас там машканты, ипотеки.
1: Я прошу прощения, Константин, я прошу прощения, но ведь Израиль молодая страна. Количество детей у нас гораздо выше, чем в других западных странах. И как ни крути, несмотря на то, что вы сказали, какое-то там похолодание в хай-теке, но людям где-то надо жить по-любому. Как с этим?
12: А я вам скажу, дело в том, что людям, чтобы жить, нужен стартовый капитал. И этот стартовый капитал им не так просто получить, потому что первую свою новую позицию, поколение, скажем, которое зашло на рынок труда в 2010 году, оно заходило в неплохие условия. Те, кто действительно вошли в область хай-тека, они изначально получили достаточно высокую зарплату, они зашли, купили квартиру. Но теперь это стало гораздо сложнее, потому что для получения квартиры нужно иметь своих примерно ну хорошо, если там 500 000 стартового капитала, и плюс берешь 1,5-2 миллиона ипотеки. И
1: вот а эта ипотека это 9 000, если берешь 1,5, там это где-то 9 000 в месяц надо, да, платить, на секундочку.
12: Вот. Да, это 9 000 в месяц, потому что, да, ставка процента понизилась, и она даже собирается понизиться еще, если опять-таки не будет войны, но все равно это много денег. И вот для, начальные условия для входящего сегодня, они очень проблемные. Вот. И как этот весь рынок подстегивался раньше? Он подстегивался тем, что люди продавали, так это называется филтеринг, люди продавали свои предыдущие квартиры и покупали больше для большей семьи следующие. Вот. Но теперь люди как бы не очень-то бегут, скажем так, расставаться со своей текущей, часто неплохой квартирой, чтобы взять еще машканту, еще ипотеку в миллион и войти в следующую. Потому что немножко опасно, немножко как-то стрёмно. И поэтому рынок съемного жилья, он наоборот, он растет. То есть цена на съемное жилье растет, потому что многие очень люди, да, люди подрастают, да, людям нужно где-то жить, и они заходят на рынок съемного жилья. Они сразу рвутся покупать.
1: Ну да, получается, так, да, вот интересная картина, которую я увидел. Цены на съем растут, а вот цены на покупку чуть-чуть падают. Да,
2: и все равно некому покупать.
12: Они падают, потому что очень тяжело запрыгнуть в этот поезд. То есть высокая очень подножка, понимаете?
1: Ну да, да. Вот.
12: И так что, в общем-то, в этом как раз никакого отсутствия логики нет. То есть как бы все вполне в данном случае нормально. Ну и кроме того, многие люди сидят на заборе и ждут, потому что общая как бы политическая ситуация и общая ситуация в стране, она немножко нервная, как мы знаем, я думаю, что вы об этом
1: говорите. Да, и, кстати, очень многие считают, посмотрим, что будет после выборов, и тогда мы примем решение. Так, к сожалению, да, именно так оно и есть. Экономист Константин Блюс, спасибо вам за участие в нашей передаче. Успехов вам, да, ну и будем надеяться, что наша экономика вывезет.
2: Я думал, ты скажешь, будем надеяться, что будет у всех покупательная способность.
1: Кстати, это замечательный
2: это
1: тост.
2: Хорошо,
1: за это стоило бы даже выпить. Да. После небольшой рекламы продолжим.
13: Программа «Детали».
14: У нас
13: реклама.
15: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
16: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Мадан и Мания». Сосиски «Бавария» 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Бенедиктинер» 4 бутылки за 29,90.
17: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: В соответствии с условиями мероприятия.
19: «Мадан и Мания» – с нами вкусно!
20: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
21: Дешевле только под дождем.
22: Запись на сайте «Ситивош». COIL.
15: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
23: DAX в Ришон Ле Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон Ле Цион – Лишанский 3 и DAX Ашдот – Вайцман 2.
24: Суперцены в «Мадан и Мания». Креветки «Тампура» с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк «Мьюков Делюкс» 5 звезд 99,90. Водка «Русский стандарт» 89,90 за литр.
25: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
26: В соответствии с условиями мероприятия.
19: «Мадан и Мания» – с нами вкусно!
15: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
27: Жаркое лето в «Центр Кар».
28: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
29: «Центр Кар Азур».
13: Реклама. В эфире программа «Детали».
1: Ну что ж, дорогие друзья, наша программа продолжается, и мы не могли не поговорить о том, что стали известны финалисты чемпионата мира по футболу. Марьяна, ты смотрела вчера финал? Полуфинал.
2: Последние 15 минут смотрела.
1: Боже мой, это первый матч на этом чемпионате мира, в котором я от первой до последней минуты получил удовольствие. Да. Я просто кайфану. Милан Левитин сегодня делится с нами своими впечатлениями. Ну, кто не знает, сборная Аргентины вышла в финал, победила Англию 2-1. Ну, рассказывай, что ты пережил вчера, потому что, мне кажется, это очень важно.
0: Ну, во-первых, полуфинал высокого уровня, на самом деле, действительно, Марк, тут я с тобой согласен, потому что перед этим мы с большой болью смотрели на матч. С большой болью смотрели на матч Испания-Франция. И знаешь, я тогда наградил Дидье Дешама разными эпитетами.
1: Это тренер Франции.
0: Да, все верно. И, видимо, Томас Тухель обиделся, что это высокое звание.
1: Томас Тухель — это тренер Англии.
0: Он, видимо, обиделся, что сей высокий эпитет получил не он. И решил все-таки добить. Ну, во-первых, вот статистика против него. Ни разу еще команда с иностранным тренером не побеждала на чемпионате мира. И,
1: видимо, что ты говоришь? Я такого не слышал.
0: Действительно, все победители чемпионатов мира только с родными тренерами.
1: Да?
0: Да, так было всегда. И Томас Тухель мог, единственный, кто мог это сделать.
1: А что у него не получилось? Давай так. Вот они, когда забили гол, они испугались собственной тени, и аргентинцы включились по полной. Вот. И я вот тогда думаю, ну почему? Вы же сборная, блин, Англии. Почему вы так испугались, чтобы не говорить?
0: Я думаю, что это была вот основная задача. Значит, Томас Тухель решил, что перед ним, не знаю, там сборная Кюрасао, и можно посидеть в глубоком автобусе. Но проблема автобуса против Аргентины...
1: Автобус — это, друзья мои, это когда все в защите. Ну, на футбольном сленге. Нет, просто смотри, объясняю. Когда у нас программа со Швидлером, это спортивная передача, и слушают люди, которые любят спорт. А здесь... Люди разные, когда нет, человек там
2: вот
1: Тухель, автобус там, понимаешь?
0: Ну, Марк, ты был свидетелем, мы состоим в одной, значит, группе любителей футбола, да, на Первом радио, и я прям написал, когда Англия еще вела 1-0, что сейчас Аргентина забьет первое, она добавлена и забьет еще.
1: Ну, это
0: еще
1: было, да, как привыкли.
2: Как воду
1: говорить. Да, как мы привыкли, да.
0: Но на самом деле это было понятно, потому что Тухель почему-то реально избрал вот эту вот тактику глубокой обороны, защиты против Месси и компании, хотя мы прекрасно видели, что этого делать нельзя, причем некоторые моменты я видел, что даже в любительском футболе так защиту не выстраивают, когда Месси может пробить из-за пределов штрафной просто вот 7-метрового ворота.
1: Они Месси на самом деле вчера они не дали ему пробить. Но ты не можешь не дать Месси отдать передачу.
0: Ну, во-первых, лидеров в Аргентине достаточно, помимо Месси.
1: Нет, лидеров там нет, лидеров там Месси.
0: Ну, согласись, что, несмотря на все, одним Месси выиграть чемпионат
1: мира
0: нельзя.
1: Но ты обратил внимание, когда бьют по ногам кого-то, ну, я имею в виду в Аргентине, ну, ударили, когда бьют Месси, вся команда как стая. Ты знаешь, вот что
0: как
1: мне...
0: Как хоккей с вратарем.
1: Что да. Мне напомнили, да, как хоккей с вратарем, что мне они напомнили, ты знаешь? Вот эти, вот Аргентина — бедная страна. И мне они напомнили, знаешь, такую банду из подворотни. И когда есть вожак банды из подворотни, которая готова рвать чужаков, ты из какого называется, из какой улицы, ты чего здесь ходишь, они готовы рвать и умирать. А англичане готовы были играть в футбол. А с аргентинцами или ты готов умирать, или ты должен сдаваться.
0: В любом случае, вот я смотрел вчера игру и анализировал обеих команд, и мне почему-то кажется, что против сборной Испании ни та, ни другая с такой игрой выиграть бы не смогла. Сейчас, конечно же, может быть, Аргентина и что-то перестроит, подготавливаясь конкретно к финалу, но мне кажется, что с Испанией сейчас бороться будет крайне сложно.
1: А ты знаешь, я настолько не уверен, как ты. Да, да.
2: Не, я спросила, на кого ставит Милан.
1: Но
2: на Испанию.
1: Видишь, раз он сказал на Испанию, да, но я, честно говоря, не уверен, потому что испанцы, я тебе скажу почему. Потому что как очень плохой спортсмен, очень плохой, неудачный спортсмен, но все-таки много лет я занимался спортом. Я понимаю, что в спорте, кроме умений, речь идет о духе, о злости, о стремлении, а вот о том, что, знаешь, вот иногда бывала ситуация, я просто вспомнил вчера, когда ты бьешь человека, и ты понимаешь, я бы уже сдался, а он нет, и ты проигрываешь, потому что сила духа, несгибаемость, это банда. Аргентина — это банда, они могут перекусить эту Испанию и просто заставить, как уличные хулиганы, убежать.
0: Я тебе хочу сказать, что вот...
1: Может быть, это эпично, я сказал.
0: Вчера просто... Вчера аргентинцы были настроены именно на такую игру. Они дали англичанам играть, дали первый тайм абсолютно практически полностью, дали пол второго тайма. И как только поняли, что англичане померли, если можно так сказать... Да, и засели у себя в обороне. То все, просто дело техники осталось. Ты же видел, сколько штанг было, да, сколько опасно. Да, Пикфорд тянул просто все, что угодно, держались за голову, как вообще такое можно брать. Да, вчера реально могли и 4, и 5 голов забить аргентинцы.
1: Ну, в общем, короче говоря, финал воскресенья в 10 часов по израильскому времени. Полуфинал второй произвел на меня такое впечатление, что я просто даже не мог долго заснуть. Первая игра, на самом деле, Кабо-Верде Аргентина, вот тогда вот по... По драматургии это, конечно, опять же, Аргентина и Египет, но вот по качеству игры вчерашний матч произвел на меня классное впечатление. Спасибо тебе за участие в нашей передаче. Спасибо. Сегодня у нас что?
0: Сегодня у нас четверг.
1: А это значит?
0: В смысле, ты хочешь сказать, что, чтобы я представил, что я сегодня буду в эфире?
1: Да. Все.
2: А потом прямой ответ.
1: А теперь после красивого мужчины у нас прекрасная женщина.
27: Детали культурные.
1: Влада.
2: Привет.
3: Да, здравствуйте.
1: Привет.
3: Марк, здравствуйте, Марьяна.
1: Да, ты заменяешь Милу.
3: Начну с благотворительности. Да, 30 июля в Ява состоится благотворительный вечер, мероприятие под названием «Добрый вечер». Вас ждут диджей-сеты от диджей Кира Портал, диджей Алекс Бубнов, выступления стендап-комиков, среди которых Влад Слободов, Миша Слоуш, Сергей Куринец, Дима Киселев и многие-многие другие. Ведущий вечера Иван Зуев, это тоже стендап-комик, и еще будет концерт рок-группы Артери Спейс. Все собранные... Да, что-то по артериям, видимо, пойдет. Все собранные деньги пойдут в фонд помощи онкобольным детям «Шанс на жизнь». Адрес Кикар Хакедумим, Тель-Авив, Яху, 30 июля. Да. Следующее. 31 июля пройдет лекция Руи Хэна в Ришон Лиционе в Гихалатарбуд. Называется она «От Пушкина до Пуха». Руи Хэн, я думаю, что многие из вас знают, что это писатель, драматург и переводчик, и драматург театра «Гешер». И он расскажет о всей своей деятельности, как он называет это, о трех своих шляпах. Писателя, драматурга
1: и переводчика.
3: Руи
1: Хэн — это человек, с которым можно говорить бесконечно. Он прекрасен, просто прекрасен.
3: Да.
1: И я завидую тем людям, которые будут на его выступлении. Это говорю совершенно откровенно.
3: Да, следующее продолжу выставками, которые можно посетить всей семьей. Первое — это «Звездное лето» в Модотек в Хайфе, от новаторских роботов до далеких галактик. Там будет, можно будет увидеть, как далеко люди продвинулись в изучении окружающего мира и в создании инноваций, которые еще недавно казались научной фантастикой. Там будет демонстрация уникальных роботов, в том числе и знаменитого человекоподобного робота Омека, хуманоид-робот, которого называют одним из самых совершенных в мире.
1: А что он умеет? А что он умеет? Вот такой совершенный.
3: Он умеет реалистично передавать мимику, вести, ну, как говорят, почти естественный диалог с человеком. То есть он полностью повторяет все действия человека.
2: Обнимать.
1: Гладить он умеет. Гладить,
3: кого?
1: Забирать вещи.
2: Кого
1: вещи гладить?
2: Вещи
1: гладить.
2: Цинично.
3: Вас погладит, если вам все будет одиноко.
1: Нет, я просто видел, например, в Шанхае, это там и гладят, и собирают вещи, кладут на место.
2: В общем, есть прикладное применение.
1: Да,
2: помощник. Вот это вот, а поговорить.
1: А вот это вот, давайте, ну зачем? Вот если он умеет что-то полезное, опять же, картину повесить, я не знаю, электричество.
3: Мне кажется, это самое легкое. Какие-то бытовые вещи, а сложнее уже пофилософствовать, когда
2: ты
3: не
2: знаешь,
3: с кем.
2: Философствовать вы и сами.
1: Да, правильно, Марьяна говорит. Философствовать каждый дурак умеет, а ты мне дай робота на час. Знаешь, как...
3: Окей, ну вдруг, если вам будет все же интересно, я думаю, что радиослушателям будет интересно посмотреть на этого робота, Modatek Haifa. Следующее, это выставка «Чудесный мир животных», это грандиозная выставка в Хайфе. Там будет все, от акул, китов, горилл до муравьев, то есть все подряд. С сегодняшнего дня, да, с 16 июля по 15 августа, это интерактивная выставка, там 60 гигантских фигур животных, окружение которых воссоздает их привычную среду обитания. Дальше, что хочу сказать, это спектакль «Параллели Высоцкий», премьера будет в Ашкелоне, кто-то, если там живет или кто-то может доехать, то я бы посоветовала. Как говорят организаторы, спектакль «Параллели Высоцкий» не о Владимире Высоцком и даже не о его эпохе, не о нас сегодняшних, а попытке мучительной, упрямой, местами отчаянной отыскать смысл в реальности, которая рассыпается под ногами. Вот философствовать можно там, кстати, не с роботами, а вот там как раз. Ашкелон, 21 июля, зал «Эшколь Апайс». Следующее скажу о том, ну, Марк, конечно же, не знает, кто это, что это за певица, но, тем не менее, я скажу, это не Анасти, а это Мия Бойко.
2: Знаешь, я тоже не знаю.
1: Кто это? И даже Дарья Достоевская понятия не имеет об этой
3: великой... Да что ж такое-то? Что ж такое?
2: Ты нас единственное просвещаешь, понимаешь?
1: Кто это Мила Бойко?
3: Да. Ну, это Мия Бойко, это молодая певица. Ой, слушайте, я пою очень плохо, не смогу.
1: Ну, хорошо.
2: Придется попросить.
3: Там последняя песня у нее экспонат, она очень загрузилась.
2: Я только знаю другой экспонат.
1: Ну да, на Лабутенах, да, который.
3: Нет, не тот экспонат, этот более приличный, без матершинных слов. Мия Бойко — это молодая певица, которая прославилась благодаря миллионным просмотрам в ТикТок, но при этом она изначально была певицей, она очень сейчас популярна среди молодого поколения, извините уж.
1: Дарья, извини. Среди... Дарья,
2: я посмотрела,
1: уже...
2: ровно 20 среди... лет разница со мной, понимаешь?
1: Да, Дарья...
3: Вот, да.
1: Дарья не катит.
3: В общем, она приезжает в клуб «Малина» в Хайфу 31 июля.
1: Почему все там... в Хайфе?
2: Все хорошее в Хайфе.
3: Не знаю, как это так получилось.
2: Прекрасный город, потому что. И мы тебе обещаем на север, понимаешь?
1: Ну ладно,
3: да.
1: Хорошо.
3: Смотрите, в Рамадгане, вот сейчас в центре, вот, да, в Рамадгане 28 июля будет встреча с блогером Эзрой Мором. Знаете такого блогера?
2: Этого знаю.
1: Ну да.
3: Эзра Мор. Да, он, ну, там будет лекция, он будет отвечать на вопросы, рассказывать о том, ну,
1: давай
3: о
1: политике. Давай я промолчу, я не...
3: Окей, окей. Дальше, для всей семьи. 16 июля в кинотеатрах сети Cinema City стартует показ полнометражного анимационного фильма «Маша и Медведь. Парк чудес». Фильм дублирован на иврит. Uh-huh. Вот, так что с сегодняшнего дня вы можете прийти и посмотреть именно вот полнометражный фильм. Дальше. Напоминаю про грандиозную постановку «Тоска» Джакомо Пуччини. Она будет показана в Израильской опере. Она завершает 40-й сезон Израильской оперы.
1: Думаю, Карабу она помнит.
3: Да. Да, мы об этом уже говорили, но я напоминаю о том, что она будет. Это такой кинематографический... Ну, как она поставлена как кинематографический триллер. И я думаю, что будет довольно
1: интересно.
3: Я завидую,
1: честно говоря, людям, которые любят оперу, потому что я раз в 5 ходил на оперу и всегда уходил после первого...
2: А зачем ходил?
1: Я думал... Нет. Поспать я мог дома. Я думал, что я... Ну, что называется, пойму.
2: Это была ошибка, да?
1: Нет, что я смогу понять, я смогу оценить. К сожалению, нет. К сожалению, опера прошла мимо меня. К сожалению. Я понимаю, что это моя большая недоработка. Да, и последнее.
3: Последнее. Мюзикл «На льду» — это уже не опера, а именно мюзикл. Я думаю, что будет поинтереснее вам. С хитами «Frozen 1 и 2» — грандиозное шоу для всей семьи, которое уже было показано во многих городах Европы и покорило зрителей там, и теперь приезжает в Израиль. Это яркий букет эмоций и впечатлений, где вместе показывается, и вы можете послушать живой вокал, фигурное катание и цирковые трюки на льду.
1: Ничего себе.
3: Да.
1: Все лучше. Вообще, я бы, честно говоря, их не страховал, этих артистов, цирковые трюки на льду. Ну что ж, спасибо, Влада Прешель, огромное тебе спасибо.
3: Спасибо вам.
1: Действительно, всегда замечательно тебя слушать.
2: Забыл.
1: Марьяна Беленькая, нет, боже упаси. Я, конечно, уже синильный старик, но не до такой степени. Дарья Достоевская, ну и встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю.
2: До свидания.
1: Пока.
27: Программа «Детали». Реклама.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Терех Ашива 9.
6: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Жаркое лето в «Центр Кар».
28: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: «Центр Кар Азур».
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите.
27: Реклама.
7: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
27: Тройной www.891fm.co.il.
8: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
27: «Хит по радио».
7: На Первом радио.
9: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
10: Война, это все продолжается постоянно.
11: Я буду ждать выборов.
12: Ракеты к нам летели, конечно.
29: Ракеты много куда летят.
30: А что аналитика у нас очень страдает.
9: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. Прямой ответ.

0: Авторадио. Новости.
1: В Израиле выявлен первый в текущем году случай лихорадки Западного Нила. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. У жителя Тель-Авива диагностирована лихорадка Западного Нила. Это первый подтвержденный случай заболевания в Израиле в летнем сезоне текущего года. Министерство охраны окружающей среды распорядилось усилить в соответствующем муниципалитете профилактику, наблюдение за популяцией комаров, обработку территорий и информирование населения. При этом с начала нынешнего сезона в отловленных в Израиле комарах вирус пока не обнаружен. Лихорадка Западного Нила передается человеку через укусы комаров, питающихся кровью зараженных птиц. В большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме, однако в редких случаях может привести к воспалению мозга или мозговых оболочек. Жители призывают осушать емкости со стоячей водой, использовать средства от комаров, устанавливать сетки на окнах и сообщать в муниципальные службы по телефону 106 о скоплениях комаров и открытых источниках стоячей воды. По данным информационного портала «Вести», центр Ликуда отложил голосование по предложению премьер-министра Бениамина Нетаньяху и министра Хаима Каца о предоставлении председателю партии брони на 8 мест в партийном списке. Ранее окружной суд в Лоде постановил остановить процесс выборов до тех пор, пока не будет представлено на голосование альтернативное предложение. Израильтянин Эхуд Тененбаум, известный под прозвищем «Эналайзер», был задержан в Польше и экстрадирован в Нидерланды. Следствие подозревает его в ключевой роли в международной преступной сети, занимавшейся мошенничеством под видом инвестиций. По данным нидерландской полиции, злоумышленники использовали фальшивую рекламу с изображением известных людей, убеждая жителей Нидерландов и Бельгии вкладывать деньги в якобы прибыльные проекты. Более 200 потерпевших лишились десятков миллионов евро, а общий доход сети, по оценке следствия, превышал 100 миллионов евро в месяц. 47-летнего Эхуда Тененбаума задержали 26 мая в польском аэропорту по запросу властей Нидерландов. Сейчас он находится под стражей. Полиция утверждает, что его технические знания позволяли преступной организации долгое время избегать разоблачения. Эхуд Тененбаум получил известность в 1998 году, когда в возрасте 18 лет был задержан после взлома компьютерных систем НАСА, Пентагона, американских военных и Кнессета. В Израиле его приговорили к 1,5 годам заключения, из которых он отбыл 8 месяцев. Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 32-летнего Эйтана Шанани, жителя Хулона, которого в последний раз видели 15 июля в Гиват-Шмуэль. Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, короткие темные волосы, короткая борода, карие глаза, носит очки. Был одет в светлую рубашку и темные брюки. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обращаться по телефонам 100 или 03 502 79 99. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 140 сантиметров, медузы встречаются редко в связи с завершением их сезонной активности. Это были новости. Далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: песни на 101-м километре.
1: 15 часов 8 минут. Принимаю эстафету от моих коллег Марианы Беленькой и Марка Кричевского. Программа «Детали позади». Впереди авторская песня. С нами продюсер Дарья Достоевская. И мы отправляемся в путь сегодня, 16 июля. В этом заключительном на этой неделе выпуске программы «101 километр» я представлю вам еще одну премьеру, которую мы оценим. Вернее, которую оцените вы. Я не оцениваю. Более того, не высказываю своих мнений. Мне запрещено. Но открывал нашу программу американский музыкант, композитор Александр Бутов-Деренбойм. Песня называется «Улыбайся». И я хотел, чтобы вы немного улыбнулись. Тем более, что мне уже улыбались те зрители, которые пришли в прямую трансляцию. Сегодня четверг, а у меня традиция по четвергам запускать трансляцию в ТикТоке. Да, у Первого радио есть аккаунт в ТикТоке. Он называется «Первое радио». И я бы хотел, что если у вас есть минутка, другая, если вы не за рулем, пожалуйста, загляните к нам в прямую трансляцию. Там мы сейчас собираем большую компанию, которая, по идее, должна отправиться на виртуальную экскурсию по радиостанции. Поэтому welcome, ladies and gentlemen. Давайте начнем, в том числе, смотреть, не только слушать программу. Следующую песню исполнит израильская певица Ольга Фурман. Песня называется «Голубые глаза». И должен сказать, что песни, которые звучат в наших эфирах, за них можно голосовать на сайте в разделе «Хит 101».

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Спасибо Оле Фурман за очень красивую песню «Голубые глаза». Я еще раз хочу напомнить нашей аудитории, что идет прямая трансляция в ТикТоке Первого радио, и там у нас замечательная компания. Сейчас выясняет, кто на каком количестве языков разговаривает. А я хочу поздравить с днем рождения артиста, который к нам приезжал в студию. Кто к нам только не приезжал. Он в том числе. Это Тимур Шаов. 14 июля ему исполнилось 62 года. То есть позавчера. Я так понимаю, что он должен был приехать в том числе с концертами сюда, но война отодвинула его приезд. Но я не думаю, что навсегда. Я уверен, что он снова приедет. И, разумеется, у нас всегда именинники поют. В данном случае, вы знаете, я вот буквально накануне этого эфира зашел в комнату, где курят мои коллеги. У нас есть специальная такая прозрачная закрытая комната, такой бокс. Я не хочу говорить слишком так резко, но через 2 минуты мне стало дурно там, дурно. А они продолжали курить, да еще и разговаривать, и обсуждать что-то. Я выполз оттуда по-пластунски и не смог доползти до кабинета, и там я слег. Я просто говорю о том, что пассивное курение – это вообще страшная вещь. Вообще страшная вещь. И к чему все это, и вы спросите? К тому, что Тимур Шаов поет песню «Бросай курить».

0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Впервые в истории чемпионатов мира в финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Действующий чемпион Южной Америки против действующего чемпиона Европы. В полуфинальной встрече вновь Аргентина уступала в счете. Англичане забили первыми на 55-й минуте. Отличился Энтони Гордон. И за 5 минут до финального свистка Энцо Фернандес сравнивает счет. А в компенсированное время Лаутаро Мартинес забивает второй. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье. За бронзу сыграют Англия и Франция.
1: Круги по воде.
2: Первый полуфинальный матч Испания-Франция по-прежнему тема для обсуждений. Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказал любопытное мнение. Люди не проявляют уважения к Айарсабалю, потому что он играет за Реал Сосьедад, а не за Барсу, Атлетико или Мадридский Реал. Теперь они будут это делать. Кукурелли невероятен. Над ним смеются, но никто его не превосходит. Выдержать с 30-й минуты с желтой карточкой и обороняться, выигрывать дуэли Валисы и Дембеле, он держал их в кармане, приводит слова Анри издания Mundo Deportivo. Напомним, что Микель Айарсабаль в матче с французами отличился уже в 5-й раз на Мундиале, сравнявшись по результативности с двумя легендами сборной Испании Давидом Вилли. Он забил 5 мячей на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР, и Эмили Бутрагене. Он забивал 5 раз на чемпионате мира в 1986 году в Мексике.
1: На капитанском мостике.
2: Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации Рафаэль Лусан заявил, что на этом чемпионате мира было 48 сборных, добавился еще 16 участников, для которых это праздник, как для Кабо-Верде или Кюрасао, и в итоге осталось прекрасное впечатление. Изначально я тоже был настроен скептически, но в реальности все оказалось иначе. Сейчас не исключается формат чемпионата мира с 64 сборными, и аргумент, на мой взгляд, не самый плохой. Состоит он в том, что сейчас есть группы из 4 сборных, из которых некоторые выходят в плей-офф с 3-го места, но в этом случае будут выходить только 2 команды, и все будет понятнее, сказал Лусан.
1: Против течения.
2: Идея еще большего расширения участников чемпионата мира чуть ли не основной предвыборный лозунг действующего руководителя ФИФА. Немецкий футбольный союз отказался подписать письмо в поддержку кандидатуры Джани Инфантино. Президент немецкого футбольного союза Берт Нойндорф дистанцировался от Инфантино, особенно после дела о красной карточке форварда сборной США Флориана Балагуна, приостановленная дисквалификация которого позволила ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. Кандидатуры на следующие президентские выборы ФИФА могут быть выдвинуты до 18 ноября, а выборы состоятся 18 марта 2027 года в Марокко. Это были некоторые итоги 35-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Клево на 101-м.
4: Реклама.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Покупайте Big Ure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
7: Что-что? Повтори, пожалуйста.
6: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ure Laser. Звездочка 3414.
8: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
5: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
0: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: В новом филиале Madana Imania Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madana Imania. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа. Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
10: Жаркое лето в «Центр Кар». 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. «Центр Кар Азур». Дер Хашива 9.
4: Реклама.
3: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
11: Да, продолжается программа «101 километр». Вы свидетели этому. Вы сейчас на волне нашей радиостанции, равно как и прямая трансляция в ТикТоке идет вовсю. Игорь Аравский и песня «Мой друг» открывают вторую часть нашей программы, и мы приближаемся к премьерной рубрике.

0: песни нашего двора.
1: Игорь Аравский, мой друг. Песня, которая прозвучала и привела нас к рубрике «Суд идет».
2: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
3: Простите, часовню тоже я развалил?
4: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
5: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
1: Ну вот, наступает звездный час наших радиослушателей. Телезрители, кстати, тоже могут переформатироваться в тех, кто отправит мне в мессенджер WhatsApp оценки. Да, потому что сейчас премьера. Впервые вы услышите эту песню. Ее споет нам израильская певица, которая уже не раз в нашем эфире появлялась. И не только сама, но и в дуэте. Это Люба Котлярова. Песня называется «Танец одиночества». И я только напомню и тем, кто постоянно голосует, и тем, кто впервые услышал эту рубрику, у вас есть возможность оценить песню по 10-бальной системе. Вы выбираете сами оценку и не поленитесь написать мне комментарий. Кстати, в WhatsApp сейчас вот начнется уже виртуальная экскурсия, и зрители пойдут по радиостанции. Да, ну а возвращаясь к премьере, хочу сказать, что WhatsApp, куда мы ждем ваши оценки, WhatsApp, куда мы ждем ваши комментарии, имеет постоянный номер. Номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. Посему я настраиваю вас на максимально ответственную оценку. Мы слушаем премьеру «Танец одиночества» Люба Котлярова.

Говорят, не богат, богачом не кажись, но чего-то я все-таки стою. Пусть весь

0: Ты возьми эти дни, даже если они из последних, что мне остаются.
1: Это Игорь Слуцкий, песня «Три дня». Но у нас вовсю уже разгоняется голосование. Мы оцениваем новую песню, которую исполнила для нас Люба Котлярова. Песня называется «Танец одиночества». Оценки по десятибалльной системе и ваши мнения, комментарии в WhatsApp на 054-2070-800. Реклама.
2: Реклама.
3: Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня весь день в сети клиник доктора Бангиева. И с нами весь день Михаил Ашкеназов. Расскажите нам, дорогой Михаил, чем, на ваш взгляд, отличается клиника, которая действительно умеет работать со сложными случаями?
4: Захар, наверное, знаешь, тем, что здесь не обещают за один визит то, что физически невозможно сделать за один визит. Вся эта реклама и все остальное. Мы начинаем с полной диагностики. Был пациент, которому в трех местах сказали: удаляем все, ставим импланты. Мы посчитали, половину зубов можно оставить во рту. В итоге сохранили 8 зубов человеку.
3: Ну хорошо, а если зубов уже совсем нет или их осталось мало, тогда что вы предлагаете?
4: Вот тут вот как раз и подходит та система, все на 4 или все на 6. Вся челюсть восстанавливается не отдельными имплантами, а тотально вся челюсть на 4 или на 6 опорах. Импланты мы будем называть опорами. Сейчас действует специальное предложение. От 990 шекелей в месяц и от 1190 шекелей, соответственно, за все на 6. Это все беспроцентная рассрочка, и все это очень удобно, и можно начать лечение без каких-то вложений.
3: Замечательно, Михаил. Ты дал уже много, поэтому я от себя наберу смелости и добавлю сертификаты всем, кто позвонит сегодня. Сертификат на 500 шекелей, не ограниченный ни по времени, ни по тому, кому он принадлежит. Звоните только сегодня, звездочки 9442, получайте скидки, получайте сертификаты, восстанавливайте свое здоровье под руководством самых лучших специалистов с самым большим опытом в самых современных клиниках сети доктора Бангиева. Звездочка 9442 – это единственно правильный телефон для решения ваших стоматологических проблем.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидка до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Жаркое лето в «Центркар».
8: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
7: «Центркар Азур», Эрехашева 9.
9: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ле Цион», «Бенцви 23». И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
10: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Мадан и Мания». Сосиски «Бавария» 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Бенедиктинер» 4 бутылки за 29,90.
11: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: В соответствии с условиями мероприятия. «Мадан и Мания» – с нами вкусно!
12: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: Жаркое лето в «Центркар».
8: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: «Центркар Азур».
8: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
13: В эфире 101-й километр.
1: Еще пару минуток у нас есть на то, чтобы оценить новую песню в исполнении Любы Котляровой.
2: Похулиганили мы, поразводили мосты, поразжигали костры там, где не нужно

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

0: Александр Юрупалов, Евгений Кемеровский.
1: И теплее друзей объятия.
0: Друг не бывает вдруг.
2: Красивая, какая ж ты красивая.
3: Хорошие песни на 101-м километре.
0: Идет прямая трансляция в ТикТоке Первого радио, идет прямая трансляция в нашей аппликации и идет прямая трансляция на волне 89.1 FM. Это Первое радио, программа авторской песни. У нас закончилась виртуальная экскурсия. Те, кто смотрели трансляцию в ТикТоке, уже погуляли по Первому радио. Сейчас мы завершаем голосование. Еще будет, наверное, минутки три. Да, мы дадим еще вам три минуты. Нет, ну я посмотрю. Да, три минуты точно я сказал. Мы дадим вам для того, чтобы оценить новую песню, которую сегодня нам представила Люба Котлярова. Эта песня называется «Танец одиночества», премьера. По десятибалльной системе мы оцениваем песню, присылаем оценки в WhatsApp на номер 054-20-70-800. Да, и, кстати, пишем свои комментарии в том числе. Это важно, потому что я их буду озвучивать. Ну, а продолжит программу Март Бабаян. Песня называется «Детство». Очень красивая песня, кстати, как и многие другие, которые звучат в нашем эфире. Сразу после нее я подведу итоги голосования.

0: Отец, ты знаешь, как же мы похожи. И взгляд, и голос, я стал теперь тобой.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Так, ну что ж, вот сейчас я буду подводить итоги голосования. И замечательно, что у нас оценки прилетели, и даже вот в эти минуты, когда я говорю, оценки еще залетают, но сейчас продюсер мне скажет средний балл, а я, соответственно, его объявлю. Так, пока говорят, я скажу вот о чем. Как и что писали нам радиослушатели, оценивая песню в исполнении Любы Котляровой, значит, Михей написал нам «норм». Норм и поставил 8. Виктория Резник, оценка 10, заслуженная. Так, добрый день, композиция никакая и нет желания еще раз ее услышать, пишет нам Рита Роза и ставит 2. Это по старой школьной традиции. Виктория, это уже другая, Виктория пишет, песня очень понравилась, моя оценка 10. Так, дальше. Стелла нам пишет. Люба Котлярова, песня «Танец одиночества», 10 баллов. Леонид из города Ждот пишет нам. Добрый день, Влад, песня понравилась, 10. Снайпер, наш постоянный снайпер. Да, он постоянный наш снайпер. Ставит 10 и пишет, отличная песня. Дима ставит 10, говорит, что это хорошо. Очень красивая песня, хорошее исполнение от Томаса, приходит сообщение, и 10. Так, и вот мне продюсеры говорят, 8,87, с учетом оценок, которые пришли вообще без комментариев. То есть по 10-бальной системе песня «Танец одиночества» получает 8,87. Ну, это не самая высокая оценка, особенно учитывая, что, как правило, за звание лучшей премьеры месяца конкурируют песни, которые набрали более 9 баллов. Но в любом случае это хороший успех. Это не 6, не 5, не 4. Зрители приняли, и я искренне рад за певицу Любу Котлярову, которая представила новую песню. И, кстати, насколько я знаю, у нее есть еще одна новая песня. Она уже об этом тоже заявляла. Теперь я должен сказать, что, исходя из временного промежутка, у нас остается только время на то, чтобы я вам пожелал шаббат шалом и хорошо провести выходные, которые будут жаркими, причем, может быть, даже будет до 35, аккуратней. Во-вторых, я хочу поблагодарить телезрителей, которые сегодня со мной были на протяжении всего эфира в ТикТоке. Там шла трансляция и поставили почти 11 тысяч лайков, и у нас была виртуальная экскурсия. И сказать, что далее эфир принимает программа «Снова Вергунова», которую ведет Екатерина Вергунова. И, как я понял, речь пойдет о репатриации и о вещах, которые, в принципе, вам пришлось привести и которые у вас до сих пор, может быть, вызывают и то ли ностальгию, то ли какие-то ассоциации. Но Катя расскажет более подробно. И в 16 часов на YouTube у нас выходит эксклюзивное и, я бы даже сказал, каким-то образом сенсационное интервью. Поэтому, если вы подписаны на наш канал, вы можете зайти. Если нет, просто зайти посмотреть. Если хотите подписаться, подпишитесь. Дело в том, что буквально в мае этого года из иранской тюрьмы в Тегеране, из элитной иранской тюрьмы Эвин, освободился человек по имени Михаил. Он еврей. И он был в Израиле, он был здесь по программе «Масса», и, может быть, даже по программе на «Але». И они, следователи КСИР, об этом узнали. И вот это интервью он дал нам, нашей радиостанции, эксклюзивно. Поэтому в 16:00 я предлагаю вам посмотреть это интервью и понять, в какой рубашке родился этот парень, которому иранские власти объявили срок 3 года. Но это в 16. В 17 часов Милан Левитин и программа «Хит по радио», лучшие хиты нашего эфира. В 19 Марианна Беленькая представит очередной выпуск программы, который называется «Прямой ответ». И должен сказать, что непосредственно в этой программе речь пойдет о взаимоотношениях с Турцией, с Эрдоганом, насколько Реджеп Эрдоган готов зайти далеко, скажем так, нападая, по крайней мере, словесно на нашу страну. Прямая трансляция будет идти и на нашем канале в YouTube. Ну, а я завершаю эфир песней «Ландыши», которую исполняет для вас израильская группа «Бирур», за что им тоже спасибо. А всем вам берегите себя, ребята. До воскресенья.

0: 101, и это правильно.
1: Я это...
2: Что? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
3: Реклама.
5: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: DAX в Ришон Ле Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон Ле Цион Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
10: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
11: Абалонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden & Money. Сосиски Winner. Новый. Всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой. 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме. 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов. 14,90 за 400 граммов.
14: В соответствии с условиями мероприятия.
13: Madden & Money. С нами вкусно.
6: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
15: Жаркое лето в «Центр Кар».
16: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
15: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
8: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Иран приказал хуситам готовиться к блокаде Красного моря. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Иран приказал йеменским хуситам быть готовыми к блокаде Баб-эль-Мандебского пролива в случае американских ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Об этом информационному агентству Reuters сообщили три источника, добавив, что идея обсуждается руководством Исламской Республики. Пролив, имеющий важное значение для международной торговли, соединяет Красное море и Аденский залив. В Петах-Тикве на улице Авшалом-Гисин на строительной площадке рабочий мужчина в возрасте 40 лет получил тяжелые травмы в результате падения с большой высоты. Он был доставлен в больницу Бейлинсон. Начато расследование обстоятельств этого происшествия. По данным информационного портала «Вести», Высший суд справедливости отклонил ходатайство об отмене налоговых льгот для ешив, в которых учатся призывники, не урегулировавшие свой статус. Судейская коллегия заявила, что государство уже постановило прекратить выдачу или продление льготных лицензий этим учебным заведениям, а также распорядилось об отзыве существующих лицензий. В связи с этим требования заявителей утратили смысл. Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, бывший кандидат на пост президента России, получил от службы судебных приставов уведомление о запрете на выезд с территории Российской Федерации. Ночью на госуслуги пришло приостановление о запрете мне... Пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами, написал Надеждин, добавив, что намерен обжаловать решение, которое его адвокаты охарактеризовали как незаконное. Надеждин, признанный за несколько дней до того иностранным агентом, был задержан 13 июля в Подмосковье по статье о демонстрации экстремистской символики, но позднее отпущен под обязательство прибыть в суд 17 июля. В эфире YouTube-канала The Breakfast Show оппозиционный политик признался, что задумывается об эмиграции. Это обсуждается. Когда вы не очень молодой, не очень здоровый, у вас еще есть дети, которых поднимать надо, тут поневоле задумаешься, заявил Надеждин. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей и 0,5 агары, что на 334% выше, чем сутками ранее. Курс евро повысился на 0,74% и составляет 3 шекеля 44,5 агары. И о погоде. По данным метеорологической службы, в ближайшие выходные и в первой половине следующей недели, с 17 по 21 июля, в Израиле будет ощущаться повышение температуры воздуха и уровня влажности. На возвышенностях и во внутренних районах страны температура будет намного выше среднесезонных показателей. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит снова Вергунова.
19: Снова и снова, снова и снова.
20: Снова Вергунова.

0: 16:06 в студии Первого радио. Мы прозвучали любимые слова. Ла-ла-ла, ла-ла. Наши любимые слова. И тем самым говорит о том, что эта неделя завершается. Кстати, это была 29-я неделя. Мы ее завершаем именно здесь, в программе «Снова Вергунова» у микрофона. Я Екатерина Вергунова и рада вам сообщить, что практически этот день тоже завершен. И совсем скоро мы приходим к тем нашим любимым выходным — пятнице и субботе. Разумеется, готовимся к выходным, значит, поднимаем себе настроение, поднимаем себе и другим окружающим. Если вы в дороге, то сразу же открывайте окна настежь. Пусть все слышат, и пусть тоже у них настроение поднимается. Плейлист сегодня очень клевый. Готов, я его вижу. Будем танцевать, подпевать. И наши любимые слова готовы. Ля-ля-ля, на-на-на. Это все, что нам нужно запомнить. Ну и тема программы тоже сегодня есть. Будем заглядывать в наши секретные шкафчики нашей памяти. Будем открывать чемоданы репатриации, вспоминать священный трепет перед отправкой деревянных контейнеров или каких-то других, начиная с того самого легендарного первого вашего года прибытия в Израиль, и будем вспоминать, что такого мы привезли, притащили, и это теперь у нас на антресолях, или ваши родители притащили, лежит грузом, и вы так и не воспользовались. Ну или о чем вы пожалели, что так и не привезли в нашу красивую страну под названием Израиль. Всем привет!
1: Лучшая музыка. Первое радио.
0: Обещала много подтанцовки. Заряжаемся. Ну и местами танцуем. Все вместе.

0: Снова Вергунова.
1: Да, это я снова у микрофона. Зовут меня Катерина. Я рада приветствовать здесь на нашей волне всех и каждого на волне Первого радио 89.1 FM. Это в случае, если вы случайно забыли. Ну что ж, вспоминаем, наши чемоданчики достаем и вспоминаем, что мы привезли в Израиль очень много-много лет назад или совсем недавно. Но тогда, когда вы переезжали, вы репатриировались, наверняка казалось, что вы уезжаете, если не на Марс, то точно в какую-нибудь пустыню, где нет ничего, кроме верблюдов и кактусов. Это было очень давно. Но давно-давно. Сегодня, конечно же, все по-другому. Репатрианты вообще едут налегке, как мне показалось. Но тогда в ход шло все. От бабушкиных чугунных сковородок до годовалого запаса макарон-рожки. Мне это рассказывали знакомые и друзья, которые перевозили сюда прям килограммами. Ну а вдруг здесь нет, понимаете? Люди везли действительно с собой целые библиотеки классиков, да, марксизма и ленинизма. Этого я тоже здесь насмотрелась в библиотеке. И пианино «Беларусь» тоже было притащено. У кого-то оно играет, у кого-то уже не доехало еще тогда. Но действительно, мы свято верили, что без трех комплектов шерстяного белья в Тель-Авиве просто не выжить. И тащили все. Пишите в комментариях, пишите в наших WhatsApp-эсках, какую самую безумную вещь вы или ваши родители притащили тогда в Израиль в твердой уверенности, что здесь этого нет, или что вы без этого не сможете здесь жить. Ну и пока вы вспоминаете, я готовлю следующую композицию. Скажу только одно, что когда мы репатриировались и остались здесь уже раз и навсегда, я очень жалела о двух вещах. Это пельменницы, той самой чугунной настоящей, потому что здесь были пластиковые на тот момент, это совсем не оно, а вот именно настоящая пельменница. И, если кто-то помнит, была такая, даже не знаю, как она толком называется, конфетница, в которой можно было делать рыбки, конфетки, да, и петушок, петушки на палочке. Вот те самые такие формочки, куда заливалась сладкая жидкость, сироп, и застывала, и получались конфеты на палочке. Вот две штуки. Ковину мне страшно не хватало. Ну а потом, когда уже время прошло, я поняла, что здесь-то, в принципе, и лепить-то толком не надо, так себе в удовольствие. А пельменей здесь много. И вы знаете, да, сегодня у нас спонсор программы, разумеется, Мантис. Вот у них пельмени самые лучшие, ну, из последних, которые я пробовала. Спасибо им, что мне не приходится сейчас лепить вручную, бегать и искать эту самую пельменницу. Итак, 054-20-70-800. Это номер нашего WhatsApp. Пишите, какую самую безумную вещь вы или ваши родители притащили в страну в твердой уверенности, что здесь этого нет, и без этого вы здесь жить не сможете, а теперь эта вещь лежит на антресолях.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ну и, разумеется, просто так не сидим, местами подпеваем, если можем, если знаем, ну или потанцовываем.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Летят ваши WhatsApp-очки, вижу их уже много, совсем скоро перейду к ним. Но пока пишите и наслаждайтесь классными.

0: снова Вергунова.
1: Да, это я, и зовут меня Катерина, и очень хорошо, что только мне доверяете. Сегодня говорим о тех самых вещах, которые мы или наши родители притащили еще оттуда, в нашу репатриацию, и теперь этот груз лежит где-нибудь на антресолях. Вспоминаем, пишем 054-20-70-800. Моя личная боль, о которой я жалела годами, это была обычная советская тяжелая металлическая пельменница с круглыми такими сотами, наверняка вы знаете, о чем я. Было очень легко с ней работать, поскольку здесь, в Израиле, я не нашла такой, купила пластиковую, попробовала, честно признаюсь, выброшенные деньги были. И вот таким образом, кстати, я научилась самостоятельно лепить быстренько огромное количество пельменей. Но сегодня мне это не надо, потому что есть, например, Мантис, и он же спонсор программы. Магазин кейтеринг при фабрике Мантис. И если вы действительно ищете настоящие вкусы этого Востока, ну и Кавказа тоже, то в Мантис, напомню, есть все. Это и золотистые чебуреки, и сочная самса, и домашние пельмени, и вареники, кюрзы. Вы учили это слово, да? Вместе со мной вы знаете, что это такое. И хинкали, и сытные ароматные бахши, и лагман, и дюшпейре. Если вы еще не выучили, я даю платные, но недорогие уроки по произношению этих слов. Кюрзе, дюшпейре. Приходите на Первое радио, я вас быстро научу. Ну, а также приходите, конечно же, в Мантис, потому что там ждут вас, помимо всего, что я уже перечислила, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Выбирайте на вкус. И все эти блюда создаются, разумеется, вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. Но главное, по очень приятным ценам, и это правда. И если вы хотите приготовить шедевр дома, то можете запросто купить полуфабрикаты ручной работы, привезти с собой домой, пересыпать себя немножко мукой и сказать мужу или там родственникам, жене, что вы так старались, у вас была вторая смена, вы отработали на своей работе, приехали домой на вторую смену и уже отстояли, отпахали на кухне. Вот тебе, дорогой или дорогая, вкуснотища. Ну а для гурманов есть особые, конечно же, и вкусняшки. Это по многочисленным просьбам. Теперь сам шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов каждый день, кроме воскресенья. Так что можно не ждать четверга и пятницы, а уже прямо в понедельник приехать в Мантис и купить все самое свежее и вкусно. Ну что ж, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра, фукача с разными вкусами и, разумеется, ждут вас по очень простому адресу. Ришон ле-Цион, красивый город, промзона Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Мы это уже выучили как песня, как рэп. Такой маленький Ицхак Бен Цви, 23. Бен Цви, 23. То есть, если вы слышите 23, у вас уже должно всегда автоматом идти Бен Цви, Ицхак Бен Цви, 23. Это как Вергунова без снова не работает, да? Дополнительную информацию и полное меню Мантис смотрите в соцсетях. Фабрика Мантис сделана вручную, приготовлена с душой, и все для вас. Приезжайте.
0: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидка до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: ДАКС в Ришон ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
7: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Абалонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Возраст не мешает красиво улыбаться. Отсутствие зубов тоже не приговор. Современная методика All-on-4 и All-on-6 помогает быстро вернуть красивую и несъемную улыбку. Клиники доктора Бангиева. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Навиглави. Камарчоба.
12: Жаркое лето в Центр Кар.
13: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
12: Центр Кар Азур. Дерехашева 9.
14: Реклама.
15: Снова.
14: Снова Вергунова.
15: Словно.

0: продолжение по волне 89.1 FM. Вижу ваши WhatsApp-эсочки. Надеюсь, все успеть прочитать обязательно, но совсем скоро. Сейчас же давайте вспоминать все-таки, у кого вот сейчас, сегодня, на антресолях или на балконе до сих пор лежит та самая вещь из прошлой жизни, которая рука не поднимается выбросить. Вы приехали вместе с ней сюда еще из прошлой жизни. Это чугунный утюг, бабушкин хрусталь, шерстяное одеяло или, может быть, это собрание сочинений Ленина. Что это и зачем оно вам в нашей стране, в Израиле, в этом году? Почему оно у вас лежит? Присылайте ваши ватсапески 054-20-70-800. Ну а пока давайте все-таки поговорим о важном. О стоматологии.
1: Реклама. Добрый день, дорогие друзья! Мы по-прежнему в сети клиник доктора Бангиева. Мы сегодня целый день с Михаилом Ашкеназером. Миша, скажи нам, пожалуйста, если человек 5 лет не был вообще ни у одного стоматолога, и боится, что придется выслуживать нотации. Как у вас с этим обстоит дело?
2: Дорогой Захар, у нас с этим все очень просто. На самом деле, мы никогда, и у нас это главное правило, никого не стыдим. У меня был недавно пациент, который 8 лет не был у стоматолога. 8 лет. Зашел он к нам, практически вот видно было по нему, что он извиняется. А вышел с полным планом лечения на 2 месяца и спокойным лицом.
1: Замечательно. А что вообще меняется в жизни у таких пациентов после лечения, ну, кроме самих зубов, которые видно?
2: Чаще всего меняется то, что люди перестают избегать ситуаций, где боятся улыбнуться. Кто-то стеснялся съесть в компании, например. Улыбнуться в полную силу и сделать фотографию, понимаешь? Ну, естественно, после All on 4 или All on 6 это все уходит. То есть мы делаем полную реставрацию обеих челюстей, и человек улыбается полнейшей, прекрасной, красивейшей улыбкой. И сейчас у нас действует специальное мероприятие и предложение на эти системы от 990 шекелей за 4 импланта и от 1190 шекелей за 6. Так что звоните скорее и успейте, так как мы записываем вас все то время, когда Захар находится в наших клиниках.
1: Ну, давай добавим для тех, кто особо стесняется, какой-нибудь еще бонус.
2: Давай добавим сертификат на 500 шекелей каждому, кто позвонит сегодня, сейчас.
1: Спасибо, Михаил. Звездочки 9442 – это нужный вам номер телефона. Есть 6 филиалов по всей стране. Выбирайте самый удобный для вас. Звоните прямо сегодня, получайте скидки, а мы еще встретимся.
2: Обязательно.
3: Реклама.

0: Продолжаем движение по волне 89.1 FM. Это первое радио. Вы здесь? А, я вижу, что вы здесь. Замечательно. Прилетают ваши ватсапесочки. Их много. Боюсь, что я все не успею прочитать, поэтому прихожу к ним прямо сейчас. Сегодня вспоминаем 90-е. Кто-то раньше, кто-то позже. Чемоданы, что мы тащили в страну и почему пельменница, например, больше не нужна. Итак, прилетело действительно много ватсапесок. Прихожу к ним. Леонид пишет: «Доброе утро». Как всегда, доброе утро, Леонид. Пишет: «У меня в кладовке стоят Кама и Десна». Но если кто-то забыл, это были велосипеды, хотя школьник мне больше подходит. Вот школьник сразу понимаешь, а тут я даже напряглась, вспоминая, что такое Десна. Ну, как-то у меня что-то с рыбой связано туда. Да, рыбаки меня поймут. Михаил пишет, вот я зачитываю, как есть, да, с рыцарь килограмм ненужного инструмента. И ты думаешь, самого рыцаря, вот как инструмента, притащили в Израиль? Или все-таки килограммы того ненужного инструмента? Михаил, это разве бывает так, что инструменты ненужные? Ну ладно, бог с ним. Марк с нами здесь, пишет: «Всем доброго вечера, я привез с собой БСЭ, это большая советская энциклопедия». Тут я начинаю завидовать. 32 тома. Марк, серьезно? 150 килограмм книги? Вот это да! И все это еще живет, и не пожелтело, и странички не слиплись от нашей погоды здесь. Марк, дописывайте. Кто-нибудь из детей и внуков туда-сюда читал? Соседи просили, что вы с этим... Боже, это такая запись. 32 тома. Кто помнит большую советскую энциклопедию? Это же обалденно. Была еще одна красная, огромная такая. Вообще неподъемная, на мой взгляд. Но это молодец, Марк. Да, это интересно. Так, здесь Дмитрий Крымский с нами тоже пишет. Добрый день. Утюг. И да, шапка-ушанка. Неужели вы этим не пользуетесь, а? Ну, признавайтесь, Дмитрий Крымский. Хочу видеть фотку у вас с утюгом и в шапке-ушанке. Присылайте. 05-420-70-800. Здесь с нами тоже человек, который вроде бы не подписался, пишет. Ну, мы притащили телевизор и микроволновку. Кстати, оказалось, что здесь их не то, чтобы не было, а вот денег сэкономили здорово. А еще вилки, которые папа привез из Германии в 45-м году. Здорово. Кстати, если вы везли из Германии в 45-го года вилки того производства, да, того года, то наверняка на них интересные узоры. Поделитесь, посмотрите, поделитесь, что там у вас на этих вилочках нарисовано. Потом эта мода ушла. Я помню до сих пор свою ложечку, на которой была корона. Это была такая ложка для принцессы. С нами еще человек, который тоже не подписался, пишет: «Шубу натуральную привезли, мама специально покупала для отъезда, до сих пор висит в шкафу, уже у меня ни разу не использовалась». А шуба — это, конечно, гениально, хотя сейчас в моду входят эти дела, но, может быть, ее как-то можно было бы уже и продать, не знаю. Но шуба тоже прикольно, зато какая память, а смотрите, сколько всего, и утюги, и велосипеды, и вот это вот все. Бабушка в 92-м году привезла в Израиль в багаже закладки для лота. Серьезно, кругленькие маленькие пластиночки. Сказала, пригодятся. Так, человек не подписался, но вы, человек, знаете, что мы вместе с вами будем сидеть и ждать, когда же эти маленькие пластиночки пригодятся. Вы там только маякните нам, а мы поддержим. А вдруг действительно пригодятся. Сергей из Пятахтекова пишет: «Привезли много чего, но в первый день родственники нам сказали, что мы обязаны полуторалитровую бутыль от дешевого сладкого напитка заполнить водой и всенепременнейше засунуть в бачок унитаза. Мол, вода очень дорогая». Напугали, смотрите как. Сергей, ну сейчас-то вы не верите в эти все, да, сами расходы считаете, небось, никакие родственники вам там не указ. Леонид из Арзода тоже пишет здесь: «Добрый день, дорогая Катенька, хороших выходных. Мы привезли много вещей, в том числе и пианино. Беларусь, пожалуйста». Но моя бабушка прихватила с собой стиральную доску. Стиральную доску. Тык-дык-тык-дык. Музыкальный инструмент. Тык-дык-тык-дык. Но это было 35 лет назад. Будьте здоровы и благополучны. Желает всем Леонид из Ашдода. И мы, конечно, ему тоже. И доски стиральной, и пианино Беларусь тоже долгих лет. Юпитер с нами здесь пишет. Оно самое. Здрасте, Екатерина Александровна. И присылает мне фотографию той самой пельменницы, о которой я жалела, что не взяла с собой. Чугунная, настоящая, классическая. Привет. В 89-м приперлась акваланг «Украина-2». Серый написал. К чему? Это не очень понятно, но иногда приходится расшифровывать ваши ватсапыски. Ну, что делать? Итак. «Добрый день, Екатерина Александровна. Мы ничего лишнего не тянули. Привезли ни капли, не жалеем, что привезли мультиварку. Очень спасла в первое время. Да, и сейчас в ней готовим. Да, и сейчас. А брат привез из Украины в подарок мотышницу. Вот это сейчас было больно. Мотышница. Это же... Угу. Ну, я в мантис пойду, знаете ли, Виталий Криворожский. Кстати, он уже вот совсем скоро 7 лет, как в Израиле. Много-много. О, да, есть такая вещь. Это сервисы Мадонна, пишет Людмила. А вот что мне... сервис. Это не сервис Мадонна. Господи, как же я могла-то забыть про сервис Мадонна. И Людмила пишет, а вот что мне по сей день не хватает и очень хочется, пресс-сковорода чугунная для цыпленка-топака. Искала, не нашла. И еще вспомнила, сколько искали цветной самовар. Зачем? По сей день не знаю. Цветной самовар. Классная штуковина, кстати, очень здорово. Сейчас может вписаться в любой современный интерьер. Если посмотреть немножко под другим уклоном. Людмила, не жалейте. А вот чугунная сковородочка для цыпленочка, это да, это здесь такого, наверное, вряд ли можно найти. Но опять же, у нас сегодня столько всевозможных магазинов, где можно и заказать, и попросить, и привезут, и все такое. Да, дальше. Здесь просто главное, чебуреки прилетело в WhatsApp-эско. Разумеется, чебуреки это главное, потому что они золотистые. Но там же есть еще и сочная самса и домашние пельмени. Человек не подписался. Но пока переходим все-таки к следующей композиции, потому что уже 16 часов и 42 минуты, а в WhatsApp-эске все летят и летят и летят.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Задача у нас простая, все-таки поднять себе настроение, вспомнить и улыбнуться, ну и подвигаться. Тяпница и субботница на носу, а настроение? А? 29-я неделя заканчивается. Оп!

Это можно с ума сойти, как быстро время с вами летит. 16 часов 45 минут. А вот запаски летят быстрее, чем время.

0: Очень быстро попробую пробежаться по оставшимся ватсапескам, потому что просто будет жалко. Дед Федя написал, что очень жалеет про фотографии, которые не взял. Армейские дети, разумеется, спрашивали: а папа служил в армии? А где? Фотографии, да? Ну и еще он дописывает, что пельмени он делает сам. А первая ватсапеска, которая прилетела от Михаила, и он писал, что привез килограмм ненужного инструмента. Это был не один килограмм, это было 30 килограмм, если кто-то не понял. Но мы поняли. 30 килограмм — это очень много, это же прям чемодан. Андрей, люстра хрустальная, сосульки, кто помнит, а? Ну да. И вот интересная ватсапеска пришла от Игоря из города Ашдод. Пишет: мой дед в 90-м привез с собой камасутру на хинди. Окей. Кстати, ему было на тот момент 88 лет. Нашел ее пару лет назад, а так как картинки частично стерлись, обидно, да. На хинди мы не владеем, да, не читаем, додумывали сами. Чуть не закончилась катастрофой. Игорь, ну, во-первых, Камасутра была и на русском языке, я знаю точно. Не помню про картинки, но то, что она была на русском языке, и, по-моему, она еще и есть, существует. Какая проблема? Взяли, посмотрели, если интересно, зачем же катастрофой? Ну, а во-вторых, храните, потому что это вообще будет интересно, особенно когда внуки, может, какие-то соседи найдут эту книжонку и спросят у вас: Игорь, а ждет, а что это? Значит, вот тогда бы я хотела посмотреть, понаблюдать за вами, как вы будете рассказывать, что ваш дед когда-то привез. Ага. Ригас Бала с нами здесь тоже. Привет. Привез шикарную коллекцию машин в масштабе 1 к 43, только советские. Около 300 штук. Коньки хоккейные. Конспекты по химии очень классные. Готовился в медицинский. Так, ну конспекты по химии зачет. За коньки хоккейные молодец. Прям отдельное спасибо. Это классно, что они у вас есть. Ну и вот эти маленькие советские машиночки, да, около 300 штук. Ну, это же можно хвастаться и вообще делать выставки. Аня из Ашкелона пишет: добрый день, мама привезла полное собрание книг, классики и современники, и хрусталь, полконтейнера, мантышницу, которую не хотели сюда пропускать, сказала, что она из цветного металла. А, вот оно в чем дело, теперь я поняла. Ну и Рита Роза тоже с нами здесь пишет: добрый вечер, Катюша, я, пожалуй, скажу из вещей, которые привезла оттуда изначально, да, была польза. Теперь все реже использую, например, мельница ручная для перца и кофе, маленький казанок из хорошего металла, хорош для выпечки, да много чего. А вот самый ценный мой — блокнот с рецептами. Кстати, интересно, а блокнот с телефонами у кого-нибудь остался? У меня да, но эту тему мы оставим на воскресенье.
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
4: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центр Кар Азур». Эр-Хашива 9.
5: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдод Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
6: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
7: Что-что? Повтори, пожалуйста.
6: Ты все правильно услышала. Покупаете Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
8: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
9: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
1: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Маданной Мане». Сосиски «Бавария» 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Бенедиктинер» 4 бутылки за 29,90.
10: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: В соответствии с условиями мероприятия. «Маданной Мане» – с нами вкусно!
11: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
14: Жаркое лето в Центр-Кар.
15: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
14: Центр-Кар Азур. Дерехашева 9.
16: Реклама.
17: Снова Вергунова.

И еще раз хочу напомнить вам, что спонсор нашего сегодня с вами настроения, спонсор программы – это магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». И если вы действительно ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то вам в «Мантис», потому что там есть все. Мы вспоминали и про золотистые чебуреки, и про сочную самсу, и домашние пельмени. Сегодня вспоминали о пельменнице, да? Больше крутить не надо, можно сходить в «Мантис», вареники купить, кюрзе, хинкали сытные и ароматные бахш, лагман и дюшпюре. Если вы хотите приготовить шедевры дома, забирайте в «Мантис» полуфабрикаты ручной работы с собой, готовьте на здоровье, угощайте семейных, близких, ну и друзей. А теперь шеф-повар лично для вас, дорогие гурманы, готовит наваристый настоящий восточный плов каждый день, кроме воскресенья. Ну и, конечно же, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра, фукача с разными вкусами. Приезжайте, ждут вас по адресу Решенный Цион, промзона Рамат Илиагу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка, ну а всю информацию дополнительную и полное меню смотрите в соцсетях. Все это «Мантис», спонсор программы. В той самой программе, где мы с вами подняли настроение на ближайшие выходные. Напомню, что уже в воскресенье начнется 30-я неделя, 29-я этого года заканчивается. Мы ее отпрыгали, отработали, отпахали. Ура! Свобода! Вспоминали сегодня про самые тяжелые вещи, которые тащили с собой из 90-х сюда, в нашу страну. Посмеялись от души, особенно про утюг, шапку-ушанку, килограммы каких-то железячек и инструментов. Надеюсь, что в воскресенье встретимся с вами здесь вновь в 16 часов, вспомним еще что-нибудь и вновь улыбнемся и будем настраиваться на предстоящую уже 30-ю неделю. Ну а пока я передаю эту студию Милону Левитину, который будет сопровождать этим вечером вас классными треками, отличной отборной музыкой, ну и своим хорошим настроением. С вами была Екатерина Верганова. Всем пока!

0: Снова Вергунова.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
0: Реклама.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
3: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
5: «Мантис». Вкуснейшее блюдо восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
6: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
7: Суперцены в Маданей Мане. Креветки тампура с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк Мьюков Делюкс 5 звезд 99,90. Водка Русский Стандарт 89,90 за литр.
8: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
10: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер-Хашива 9.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Обнаружены человеческие останки под Иерусалимом. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция начала расследование по факту обнаружения человеческих останков в районе деревни Лифта под Иерусалимом. Некоторое время назад в полицию обратился гражданин, который сообщил об обнаружении черепа в лесном массиве на месте деревни Лифта. На место происшествия прибыли криминалисты и следователи. Они оцепили район, где были обнаружены останки. Начат сбор материалов. Полиция предупреждает об изменениях в организации движения из-за демонстрации ультраортодоксов, запланированной сегодня в районе Бнейбрака. Примерно с 16:00 перекрыто шоссе номер 4 в обоих направлениях на участке от развязки Алуф-Саде до развязки Эмма-Машавод. Кроме того, возможны пробки и временные перекрытия на улице Жаботинский в Бнейбраке. Полиция рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные маршруты и не приближаться к району проведения акции. На месте будут дежурить сотрудники полиции, которые займутся регулированием движения и обеспечением общественного порядка. Позже ожидается демонстрация у тюрьмы номер 10 в связи с арестом ультраортодоксального призывника. В полиции подчеркнули, что не допустят беспорядков, ограничения свободы передвижения и действий, угрожающих безопасности граждан. Информационное агентство Sabirin News, связанное с проиранскими группировками в Ираке, сообщило о звуках взрывов, которые были слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Агентство также сообщило о морских столкновениях в этом районе. Как сообщает информационный портал «Вести», полковник Эль-Ад Цури вступил в должность командира 99-й бригады Цааля «Хеврон», сменив на посту полковника Йоава Брунера, который занимал эту должность в течение последних 2 лет и продолжит службу в должности командира курсов командных и штабных кадров. Церемония смены командования состоялась у мемориала в Мошаве Натива-Асара на северо-западе Негева в присутствии командующего центральным округом генерал-майора Ави Блута и других командиров. «Эта земля обязывает нас взять на себя ответственность и обеспечить безопасность жителей региона и на всех аренах всех граждан Израиля. Это место – дань памяти погибших и напоминание о цене провала. В то же время это свидетельство героизма бойцов и гражданских лиц», заявил на церемонии генерал-майор Блут. Полковник Цури сказал, что он принимает командование с чувством миссии и пониманием масштаба возложенной на него ответственности. Во время празднования своей победы, которую аргентинцы одержали над сборной Англии со счетом 2-1, тем самым выйдя в финал чемпионата мира по футболу, аргентинские футболисты развернули баннер «Мальвинские острова – это Аргентина». Тем временем ФИФА строго запрещает политические акции во время футбольных матчей. И о погоде. По данным метеорологической службы, в ближайшие выходные и в первой половине следующей недели, с 17 по 21 июля, в Израиле будут ощущаться повышение температуры воздуха и уровня влажности. На возвышенностях и во внутренних районах страны температура будет намного выше среднесезонных значений. Завтра, 17 июля, на большей части территории страны ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду, атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 37, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Далее на первом хит-параде с Миланом Левитиным. А следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.

0: самые горячие хиты.
1: Ну, здравствуйте, здравствуйте. 17.04 в Израиле. Это значит, что, ну, во-первых, четверг. Это означает, что хит-парадио наконец-то вступает в свои права. И мы завершаем эту неделю лучшими хитами, которые только звучали на этой неделе в эфире Первого радио. Хит-парадио всегда подводит итоги вместе с вами, конечно же. Все песни, за которые вы голосовали всю эту неделю, уже распределены. 10 лучших песен мы сегодня, конечно же, услышим. Также, безусловно, новинки, лучшие песни различных чартов мировых тоже сегодня послушаем. В некоторых, конечно, изменений нет никаких, но новинки тоже мы сегодня услышим, а также некоторых претендентов на будущее в нашем чарте мы тоже послушаем. В общем, хорошее настроение и прекрасные два часа ближайшие с лучшей музыкой мы проведем. Будем ехать домой, настраиваться на прекрасные выходные, прекрасный вечер. Зовут меня Милан Левитин, я буду вас сопровождать, рассказывать вам о треках, которые играют. В общем, ничего нового. Каждую неделю мы занимаемся одним и тем же. И радую я вас с этими песнями. Ну, я надеюсь, во всяком случае, на это. Ну что ж, будем начинать. Репит вот весь этот месяц. Не совсем обычные, не те песни, которые я, ну, прям заслушал до дыр, но всегда хотел приносить все песни, которые актуальны на данную минуту. Ну и мы, конечно же, знаем прекрасно, что финал чемпионата мира в первую очередь пройдет на испанском языке. Обе команды, и сборная Аргентины, и сборная Испании, именно на этом языке разговаривают, общаются и поют песни, безусловно. Ну, я решил посмотреть, а какой же трек вообще испанский и вообще от испаноговорящего исполнителя я могу принести, но, конечно же, это одна из самых знаковых поп-песен конца 90-х. Для меня вообще конец 90-х, начало 2000-х, это вот та эра, когда я начал следить за футболом. Ну и в целом я из тех людей, которые считают, что тогда футбол был лучше и интереснее. Но и именно эта песня превратила этого исполнителя из латиноамериканской звезды в мировую суперзвезду и запустила так называемый Latin Pop Explosion. Это Рики Мартин, конечно. Ну и если мы говорим о Рике Мартине, конечно, мы сразу же вспоминаем песню, которая была номером один в Billboard «Горячие сотни» целых 5 недель. Лучшая песня в Великобритании, лучшая песня в Канаде, еще более чем в 10 странах. Ну, какая еще, какие еще должны быть доказательства того, что это одна из самых знаковых песен? Ну и самый, между прочим, продаваемый сингл Рики Мартина, конечно же, это «Living La Vida Loca». Переводится буквально как «Жить безумной жизнью». Но вы знаете, да, что в Латинской Америке вообще, ну, такая вообще природа в целом. Что-то громить, все время веселиться, радоваться, улыбаться. И, конечно, футбол является основной религией этого региона. Ну и, да, фраза вообще «La Vida Loca» давно существовала в испанском языке, но именно эта песня сделала ее известной практически во всем мире. Так что, если вы не знаете испанский, то эта фраза вам тоже, конечно же, известна. Ну что, будем начинать хит по радио. Это Рики Мартин и «Living La Vida Loca».

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Безусловно, без новиночек сегодня не обходимся мы с вами. Лучшие песни — это хорошо, но как мы узнаем о том, что песня лучшая? Конечно же, из новинок. Сначала это просто песня, а потом набирает популярность и становится лучшей. Ну, так это обычно происходит. Я очень люблю разные новинки приносить. Сегодня будет действительно такой интересный разброс у нас. Но как только я вижу таких исполнителей такого уровня, как Олег Скрипка и Вопли Видоплясова, конечно же, они тут же попадают в эту рубрику. Для тех, кто вдруг свалился с луны и забыл или не знал, кто такой Олег Скрипка, это, между прочим, украинский музыкант, певец, композитор, безусловно, лидер той самой группы Вопли Видоплясова. И ее обычно еще ВВ вот так сокращают, если вдруг кто так ее знает. И, безусловно, он вместе со своей группой является одним из основоположников современного украинского рока. Я даже видел видео, где абсолютно потрясающе в конце 80-х, я даже не понял, где это, огромные площади собирал Олег Скрипка со своим коллективом. Основались они в 86-м году в Киеве. И вот за период с конца 80-х, начала 90-х стали, безусловно, одной из самых ярких групп сначала Советского Союза, а потом и независимой Украины, благодаря, безусловно, необычному сочетанию рок, панк-рок, фолк, безусловно, что добавляет им украинская народная музыка. Вот что я лично очень люблю, когда смешивается народная музыка с современным звучанием. Ну, нельзя сказать, что Вопли Видоплясова — это прям современное звучание, но новинки я всегда от них жду. Потому что сейчас, даже вот прямо сейчас, если зайти и посмотреть, какие лучшие песни в украинском чарте, сейчас очень много искусственных песен, что меня, конечно же, не радует. Но Олег Скрипка и Вопли Видоплясова и новинка, которая называется «Цветы», в общем, является таким оазисом музыкальным, и мы продолжаем вместе с ними.

0: Алекс Крипка и вопли Видоплясова. «Святые» называется песня. Новинка на первом. Ну что ж, давайте с вами дальше продолжать. Тут хочется напомнить о спонсоре программы. Это BQ Laser Plus. Летняя акция для всей семьи. Если вы покупаете BQ Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да, и это, между прочим, это и не шутка совсем. Покупаете BQ Laser Plus, получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов и, между прочим, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля, что, между прочим, немаловажно. И, ну и, конечно, количество ограничено, поэтому для подробной информации звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414. Вот это спонсор программы, спонсор хит по радио. Ну и мы дальше влетаем в нашу десятку. Конечно же, самое время. У нас песня, которая еще не была у нас в этом нашем списке лучших песен, ну, в смысле, в верхней его части, чтобы прозвучала в эфире, только как новинка звучала. Ну, а теперь вы определили на этой неделе. Между прочим, чтобы голосовать, нужно всего лишь потратить 2 минуты своего времени, зайти на сайт Первого радио 891fm.co.al, и там в разделе «Хит по радио», ну, или на главной странице, кому как удобно, проголосовать за любимую песню. Так вот, Broken Strings от Алана Уокера, Изабеллы Мелгман и Кэтрин О'Райан сегодня именно начинают этот список. Ну и мы вместе с ней идем дальше.
1: Десятое место.
2: Десятое.

0: Хит-парадио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
4: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
5: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88.
7: Год без забот.
8: Реклама.
9: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
10: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
11: Ты как будто помолодел. Просто снова начал улыбаться. Современная имплантация «Олон-4» и «Олон-6». До конца месяца в клиниках доктора Бангиева специальное предложение и беспроцентные платежи менее 1000 шекелей в месяц. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
12: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
13: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха, и каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
14: «Оболонь». Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Яла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
12: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
17: «Дакс» в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. «Дакс» Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот, Вайцман 2.
14: «Оболонь». Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
18: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
19: Жаркое лето в Центр-кар.
20: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
19: Центр-кар Азур. Дерехашева 9.
21: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
22: Что-что? Повтори, пожалуйста.
21: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414.
23: Big Cure Laser.
21: Звездочка 3414.
8: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
0: Ну, в этой рубрике я знакомлю вас не только с теми песнями, которые вышли за эту неделю, но еще и те композиции, которые попадают в наш длинный список. Вот одна из таких песен, вот Dati, Take Me There. Ну, для нас это, конечно же, новинка. Эта песня не звучала еще в эфире Первого радио, поэтому смело называем новинкой, но я надеюсь, что будет отклик от вас, и вы будете голосовать за этого молодого артиста и продюсера. Он начал активно выпускать музыку только в прошлом году. Тут, конечно же, мы напрягаемся, а не связано ли это с развитием искусственного интеллекта, но нет, человек работает над своей музыкой, я за это отвечаю, я это слышу. Но, безусловно, пока это не мировая суперзвезда, скорее новое имя на электронной поп-сцене. Широкое внимание получил благодаря своему коротенькому альбомчику Dati Verse. Ну, а песню, которую слушать сегодня мы будем, называется Take Me There. Романтичный дэнс-поп, хаус-трек с абсолютно потрясающей гармонией. Я просто всегда преклоняюсь, когда такие интересные ходы гармонические используются, классные аккорды, последовательность их. Лично я сразу же такой, знаешь, небольшой завистью думаю, а что это я с такой гармонией ничего не написал? Вот это вот бывает такое. Песня не прям вот супер хит, но при этом музыкально абсолютно потрясающая. Ну, что можно сказать? Главная идея трека — желание вырваться из рутины, довериться любимому человеку, позволь мне оказаться там, где мы будем счастливы. Не драматичная, скорее, история расставания, вот, а про побег вдвоем, надежду какую-то. Да, хотя песня еще совсем свежая, она уже набрала более 11 миллионов прослушиваний в Spotify. Для молодого артиста это очень и очень сильный результат. Ну, я надеюсь, что вам эта песня тоже приглянется немножечко, и мы уже совсем скоро сможем ее слышать и в нашем списке. Ну что, давайте слушать прямо сейчас. Это Dati и Take Me There.

0: Реклама.
1: Добрый день, дорогие друзья! Мы по-прежнему в сети клиник доктор Бангиева, и весь день нас сопровождает Михаил Ашкеназер. Поэтому зададим ему еще один вопрос. Михаил, наши слушатели уже давно знают вашу клинику. Что бы вы сказали тем, кто откладывает визит просто потому, что, ну, и так нормально?
2: И так нормально. Я слышу это постоянно, на самом деле. И в 9 случаях из 10 это неправда, на самом деле. У меня на прошлой неделе был звонок, женщина записалась на чистку, а при осмотре врач заметил там очень серьезные проблемы с зубом и кариес, который мог дать знать о себе очень скоро.
1: Ну, а если человек откладывает визит к вам, например, из-за денег?
2: Да, и такое тоже бывает. Тут как раз... И приходит нам на помощь все на 4 и все на 6, которое решает, в принципе, сегодня проблему и достаточно недорого. От 990 шекелей за челюсть на 24 без процентных платежа вы можете сегодня отреставрировать полностью всю челюсть. Или от 1190 шекелей на всю челюсть на 6 имплантах. Так что не откладывайте в долгий ящик. Сейчас уже как раз то время пришло. Звездочка 9442. Позвоните, запишитесь на консультацию, познакомьтесь с нашими врачами и примите правильное решение.
1: Ну, Михаил, мы же говорим о тех людях, у которых нет денег. Давай им еще немножко поможем.
2: Еще немножко поможем. 500 шекелей сертификат поможет?
1: Да, однозначно.
2: 500 шекелей сертификат всем, кто позвонит прямо сейчас по телефону звездочка 9442 и придет на абсолютно бесплатную, ни к чему вас не обязывающую консультацию, в любом случае получит сертификат на 500 шекелей без имени и без срока действия.
1: Ну что ж, дорогие друзья, даже те, у кого совсем нет денег, звоните звездочка 9442 и до новых встреч.
0: Реклама. Парад хитов на Первом радио.
3: Радио. Включаюсь к вам с нашим списком, и мы идем дальше. На одну вперед мы продвигаемся. И далее у нас располагается песня «Hollow» от Ибо. Да, эта песня появилась в нашем списке не так давно. Вот буквально вот с моим вот большим паком на 10 песен. Я вообще вот за последние 2-3 месяца обновил полностью наш список. Старых песен практически просто не осталось. Но это говорит о том, что хиты — это вещь такая живая. Мы тут не official chart, где целый год может быть одна песня на первом месте. Мы все-таки стараемся голосовать за разное вместе с вами, за что я вам благодарен. Вот песня «Hollow» — это как раз-таки из тех композиций, которые вот совсем недавно появилась в нашем списке и уже занимает достаточно прочное 9-е место в нашей десятке. Что ж, мне очень нравится, что песни у нас настолько разные и по смыслу, и по стилю. И прямо сейчас будем слушать эту песню. 9-я строчка, и едем дальше.
0: 9-е место.

Потрясающая ночная композиция «Hollow Out Eben», и мы продолжаем. У нас еще огромный список, но еще другие есть списки, например, Apple Music, песенный чарт за сегодняшний день, точнее, за вчерашний, за сегодняшний еще не подвели, но каждый день обновляется, поэтому очень сложно следить. Мы следим только раз в неделю, но этого достаточно, чтобы понимать, что вообще происходит здесь. Да, на Оливия Дина «Man I Need», песня 332 дня в этом списке, и 10-я строчка. Дрейк и его Genesis STFU на 9-м месте. Оливия Родриго и ее Drop Dead чуть выше. Далее, 95 дней здесь Майкл Джексон, Билли Джин, но мы прекрасно понимаем, что во всяких списках далеко не 95-й день эта песня. Все благодаря байопику о поп-короле, ну поэтому вот так вот вторым хайпом, так скажем, залетает. Оливия Родриго плюс одна позиция и The Cure, песня на 6-м месте. Пятерка выглядит так. Джастин Бибер, Beauty and the Beast, тоже написано 93 дня, но мы прекрасно понимаем, что это очень старая композиция. Ну, так бывает, что второе рождение, так скажем, есть у песен. Вот Шакира и Барнабой, Дай Дай, на 4-м месте в этом списке. Главная песня, саундтрек к чемпионату мира по футболу, и в Spotify это самое высокое место в этой композиции, 4-е место, что действительно удивительно. Оливия Родриго, ее Stupid Song на 3-м месте, Оазис и его Wonderwall, представляете, на 2-м месте, ну а первую строчку занимает Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Именно эту песню мы будем сейчас слушать, лучшая песня в чарте Apple Music Song.

0: Хит-парадио. Реклама.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», Ришон-Ле-Цион, Бен-Цви, 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
8: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Маданой Мане». Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданой Мане» – с нами вкусно!
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
10: Жаркое лето в «Центр Кар».
11: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
10: Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
12: Парад хитов на Первом радио.
13: Продолжаем мы парад хитов. 17:47 в стране. Это значит, что у нас осталось не так много песен вообще в этом сегменте, но все песни мы за нашу программу прослушаем. Но я напомню, что у хит-парадио тоже есть спонсоры, и с удовольствием о спонсоре программы поговорю. Ведь летняя акция для всей семьи, если вы покупаете Big Cure Laser Плюс, современный медицинский прибор для облегчения боли, получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Понимаете, в подарок, да, и это не шутка. Вы покупаете Big Cure Laser Plus, получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов и, между прочим, одобрен FDA и, что самое главное, Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено, а для подробной информации звоните сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414. Ну, и мы продолжаем. Конечно же, у нас две композиции из нашего списка должны прозвучать в этом часе. И Зейн, и песня «Die for me» на 8-й строчке у нас расположился. И эта песня тоже у нас появилась совсем-совсем недавно и планомерно идет вверх благодаря тому, что что вы заходите на сайт первого 891fm.co.il в раздел «Хит по радио». Голосуйте за эту песню или за любую другую. Ну что ж, «Die for me». Поехали.
0: Восьмое место.
14: Восьмое.

0: подходит к концу наш первый час хит-парадио. Это значит, что главные песни второй половины уже отзвучали, а главные песни первой и самой верхней половины будут уже в следующем часе, поэтому не переключайтесь, все они впереди. Что у нас еще остались? Наши главные мировые чарты, ну и, безусловно, 6 песен из нашего списка в следующем часе. Ну а седьмая строчка будет звучать прямо сейчас. И на этой неделе вы определили на это место Тедди Свимс и Мистер Know It All. Тедди Свимс пока не может преодолеть этот рубеж второй половины. Вот его Bad Dreams уже был наверху, а вот Мистер Know It All вот все еще здесь. Хотя, знаете, я был удивлен, эту песню я слышал даже во время вводной паузы, как сейчас называется, на матче чемпионата мира, поэтому эта песня по всему свету играет. Но вот видите, у нас в чарте пока что не хватает какого-то вот этого запала для того, чтобы оказаться выше, чем на седьмой строчке. Но опять же, все зависит от вас. Что ж, не буду долго томить, просто скажу, что в следующем часе мы все так же будем слушать главные композиции и прекрасным настроением ехать домой. Сейчас все еще светло, но это не значит, что не надо ехать домой. Пора уже, да, вечер проводить вместе с семьей, с хорошей музыкой куда-нибудь пойти обязательно. Кстати, напоминаю, что в 19.00 будет прямой ответ с Марианной Беленькой, поэтому тоже есть что послушать на Первом радио этим вечером. Ну а пока Мистер Know It All завершает первый час, и это седьмая строчка.
1: Седьмое место.
2: Седьмое место.

0: Хит по радио. Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
4: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: только в Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
1: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. «Центр Кар Азур». Дыры Хашива 9.
4: Реклама. Новости.
5: Силами безопасности задержаны финансисты Народного фронта освобождения Палестины. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Цааль, Шабак и полиция сообщили о задержании нескольких руководителей организации «Союз комитетов здравоохранения», которую в израильских силах безопасности называют ключевой частью финансовой структуры террористической организации «Народный фронт освобождения Палестины». Организация была признана террористической в 2021 году после того, как, по данным следствия, использовалась для финансирования «Народного фронта освобождения Палестины». Израильские власти также связывают боевиков организации с терактом 2019 года у источника Эйн Бувин, в котором погибла 17-летняя Рина Шнерб. Судя по опубликованным данным, задержания связаны с подозрениями в возобновлении деятельности организации. Некоторым задержанным уже предъявлены обвинения, новые обвинительные заключения ожидаются в ближайшие дни. Арабские СМИ сообщают о звуках взрывов, которые слышны в портовом городе Бандар-Аббас на юге Ирана. Агентства также сообщают о морских столкновениях в этом районе. Других подробностей пока не приводится. Мы будем следить за развитием событий. Министерской комиссии КНЕСТа по делам службы общей безопасности Шабак одобрено сохранение государственной охраны главы правительства Бениамина Нетаньяху пожизненно, а также предоставление организации охраны супруги и сыновьям премьер-министра Бениамина Нетаньяху независимо от результатов выборов в Кнессет. Охрана Сары Нетаньяху будет осуществляться, пока жив ее супруг, сыновьям Авнеру и Яиру охрана предоставлена сроком на 5 лет. Комиссия единогласно приняла рекомендацию главы Шабака Давида Зини. Ранее Шабак и служба внешней разведки Моссад установили, что Нетаньяху, его жена и сыновья находятся под пожизненной угрозой из-за желания врагов Израиля совершить акты возмездия. По словам источников комиссии, решение в настоящее время распространяется только на Нетаньяху и его семью. Угрозы в отношении бывших премьер-министров будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Полиция начала расследование по факту обнаружения человеческих останков в районе деревни Лифта под Иерусалимом. Некоторое время назад в полицию обратился гражданин, который сообщил об обнаружении черепа в лесном массиве на месте деревни Лифта. На место происшествия прибыли криминалисты и следователи. Они оцепили район, где были обнаружены останки. Начат сбор материалов. Полиция предупреждает о серьезных затруднениях движения из-за демонстрации ультраортодоксов. Шоссе номер 4 перекрыто в обоих направлениях между развязками Алуф-Саде и Эмма-Мошавот. Возможно, ограничения на улице Жаботинский в Бней-Браке. Позднее ожидается акция у военной тюрьмы Бейт-Лид. В полиции заявили, что не допустят беспорядков и нарушений общественного порядка. Как сообщает информационный портал «Вести», полковник Эль-Ад Цури вступил в должность командира 99-й бригады ЦАЛИ «Хеврон», сменив на этом посту полковника Йоава Брунера, который занимал эту должность в течение последних 2 лет и продолжит службу в должности командира курсов командных и штабных кадров. Церемония смены командования состоялась у мемориала в Мошаве Натифа-Асара на северо-западе Негева в присутствии командующего центральным округом генерал-майора Ави Блута и других командиров. И к другим новостям. Во время празднования своей победы, которую аргентинцы одержали над сборной Англии со счетом 2-1, тем самым выйдя в финал чемпионата мира по футболу, аргентинские футболисты развернули баннер «Мальвинские острова – это Аргентина». Тем временем ФИФА строго запрещает политические акции во время футбольных матчей. И о погоде. По данным метеослужбы, в ближайшие выходные и в первой половине следующей недели в Израиле будет ощущаться повышение температуры воздуха и уровня влажности. На возвышенностях и во внутренних районах страны температура воздуха будет намного выше среднесезонных показателей. Завтра на большей части территории страны будет ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Твери и на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 37 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. Развитие событий в следующем выпуске.
4: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
6: Второй час хит-парадио. Мы начинаем именно с новинки. Я Милан Левизин, если кто вдруг забыл или только подключился от хит-парадио. Остался по второй и финальный час нашей программы. А, соответственно, лучшие композиции будут сопровождать вас этот час, пока вы будете ехать домой. Ну, а начнем мы с действительно большой новинки. Релиз, который состоялся позавчера, между прочим. Первый сингл с нового альбома «Everything Under the Sun» от группы Nickelback. Вот так вот вместе это представлено и как фит, совместная композиция с John Five. Ну а сам альбом выйдет лишь 30 октября этого года. И это будет первый альбом группы после Get Rolling 2022 года. Видите, 4 года пришлось фанатам ждать нового альбома, но еще приходится, потому что это только-только сейчас первый трек, и только сейчас мы можем судить вообще, что происходит у Nickelback с творчеством. Но я вам хочу сказать, что это тот еще рачок. Ну а Rattle the Cage — это раскачать клетку или сломать ограничения некие. В общем, какая-то, знаете, призывы к экстремизму, я вам хочу сказать. Ну а песня вдохновлена концертами Nickelback. Ну, фронтмен Чад Крагер рассказал, что хотел передать ту энергию, которая возникает, когда тысячи людей вместе кричат, поют, выпускают накопившиеся эмоции. Ну а звучит, знаете, как... Ну, сейчас чуть-чуть расскажу, а дальше вы сами послушайте. Это тяжелый прямолинейный рок в духе классических Nickelback. Это и мощные гитары, стадионный припев, минимум экспериментов, максимум энергии. Ну, собственно, то, что и ждут фанаты от Nickelback. Ну, я всегда говорил, новинки в хит-парадио всегда такие разные и такие классные, что, конечно же, хочется слушать и слушать. Новинка от Nickelback, Rattle the Cage, и поехали. Поехали.

Nickelback is back, и только не говорите мне после этого, что не играет у нас рачок на первом радио. Вот такое вот бывает, и такие новинки тоже мы слушаем. Между прочим, это я не то чтобы взял откуда-то из закромов. Эта песня сейчас вполне себе у нас в iTunes-чарте на 8-й строчке. Залетела прям с первого дня. Nickelback Rattle the Cage. Ну и, конечно же, многие ждут. Между прочим, в Австралии уже второе место. Первое место в Австралии, а второе в Соединенных Штатах, девятое в Великобритании и даже в Германии на 19-й строчке. Ну что ж, вот такое вот возвращение от Nickelback со стандартным своим, ну, не знаю насчет стандартного, у них более, конечно же, есть и мелодичные композиции, но вот такой вот рачок тоже иногда хочется, поэтому, любители, дайте мне козу в личку. Надеюсь, я вас уважил сегодня. Ну, а мы дальше будем продолжать смотреть на это iTunes Song Chart немножечко расширенно. Oasis и Wonderwall здесь на 10-м месте. Robin, минус 4 позиции и 9-я строчка. Dancing on my own. Ну вот как раз новинка от Nickelback здесь 8-я. Дальше Hugel и Solto. Jamaican здесь 7-е место. Это самая высшая позиция этих ребят. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, лучше в Apple. Здесь лишь 6-е место, но плюс 3 позиции. Bonnie Tyler внезапно Holding On Of The Hero. Я вообще хочу разобраться, почему вдруг Bonnie Tyler влетел таким образом в iTunes. Видите, не подготовился, даже не знаю, что вам сказать. Если кто-то знает, напишите в WhatsApp, почему вдруг Bonnie Tyler сейчас снова наверху, и не единая вот эта композиция здесь. Я уже целых 3 насчитал. Taylor Swift чуть выше на одну строчку. I knew it, I knew you. 41 день, 7 раз на первом месте и 4 место сегодня. Опять же, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Здесь 3-я строчка. Shakira и Барнабой все-таки скинуты с первой строчки. Готовил я эту песню, но обновился iTunes, и на первом месте Hugel и Mail Angel и Ultra Nate Moon to the Sun. Это именно эта песня лучшая сейчас в iTunes, и я меняю вот прям вот в прямом эфире. Хотел поставить вам Шакиру Дай-Дай, но буду ставить Moving to the Sun. Это лучшая песня в iTunes прямо сейчас.

0: Если вы что-то слышали, то вам послышалось. Люблю такие моменты. Moving to the Sun. Лучшая сейчас песня в iTunes. И это не может не радовать. Ну, а я немножечко пару слов о спонсоре программы еще скажу. Летняя акция для всей семьи. Покупайте Big Your Laser плюс современный медицинский прибор для облегчения боли и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. И это, между прочим, да и не шутка совсем. Покупайте Big Your Laser Plus, получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Просто в использовании. Произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Да, количество, безусловно, ограничено. Ну, нужно, безусловно, позвонить. Позвонить. Для подробной информации надо сейчас уже звонить. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Бикер Лейзер Плюс. Спонсор Хит-Парадио на сегодняшний день. Ну, а мы будем продолжать. У нас строчка выше. И на шестом месте сегодня Аля Фарбен и Рене Миллер Body Talk. Много раз уже, ну, уже рассказал об этом дуэте, поэтому нет смысла. Единственное, что скажу, что постепенно эта композиция движется вверх, с каждым разом прибавляя по одной строчке. И вот сегодня на шестом месте остановились они. Ну, а мы будем слушать шестое место и Body Talk.
1: Шестое место.

0: Хит-парадио.
1: Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
7: Покупайте Big Ure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
8: Что-что? Повтори, пожалуйста.
7: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ure Laser. Звездочка 3414.
9: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
10: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
11: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
13: Оболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
16: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Реклама.
17: Парад хитов на Первом радио. Радио.
18: Продолжаем. Мы парад хитов. Хит-парадио на связи. Будем дальше смотреть, что происходит у нас в мире. И у нас тоже. Решил зайти в Official Charts, главный британский чарт. Ну и европейский по совместительству, да. На 10 месте здесь Free Your Mind от Проспей Клуни. Как и на прошлой неделе, 10-й, но с этой песней мы с вами не знакомы. Но вообще бывает такое, что мы заглядываем в различные чарты и не понимаем, кто это. Но это, видите, разная публика слушает. А зайти вообще в японский чарт, так вообще мы не узнаем ни одной песни. Все слушают разное. Оливия Родриго и Drop Dead теряет одну позицию и на 9-й строчке. Сразу две позиции. Ее вторая же песня The Cure и 8-е место. Как и на прошлой неделе 7-я строчка за Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Harry Styles и American Girls на 6-е место падает с 4-го. А вот Ella Langley, песня, которая возглавляет американский билборд, с 9-го на 5-е поднимается, видите, и до европейского слушателя дошло современное кантри. Интересно, чем это вообще, как это продолжится? Есть ли шанс у классической, так скажем, американской музыки в европейском чарте? Даже интересно, что будет дальше. Майкл Джексон и Билли Джин все-таки начинают терять позиции потихонечку. Одна строчка сейчас потеряна. На 3-м месте Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me, плюс 2 позиции. На 2-м месте, как и на прошлой неделе, Оливия Родриго и Stupid Song. Ну а на 1-м месте пока несгибаемые Сэм Фендер и Оливия Дин и песня Rain Me In. Вообще, вдумайтесь, Оливия Дин и Сэм Фендер здесь находятся уже вообще в чарте больше года. И различные, конечно же, песни двигали с первого места эту композицию, но все равно она возвращалась обратно. Ведь видите, какая-то есть вот эта вот сила, что не дает ничему прорваться.

0: Реклама.
1: Добрый день, дорогие друзья! Мы по-прежнему с сетью клиник доктора Бангеева и по-прежнему с нами Михаил Ашкеназер. Миша, скажи, пожалуйста.
2: Добрый день.
1: Впечатление закончилось. И что дальше? Вы продолжаете сопровождать пациента, как ты с ним
2: Захар,
1: работаешь?
2: Честно, ну, не всегда идеально. Но в целом, через неделю после серьезного лечения звоним сами, спрашиваем конкретно, есть ли отек, есть ли какие-то жалобы или что-то еще. Очень стараемся и делаем это по возможности.
1: Ну, скажи мне, вот если человеку не нужно такое серьезное лечение, как мне, вот у меня все вроде бы стоит ровно, все работает, но не очень красиво. Как просто улучшить внешний вид улыбки?
2: Ну, послушай, тогда есть более эстетика, стоматологическая эстетика, это виниры, и сейчас на них у нас, кстати, тоже 45% действует скидка до конца месяца. Быстрое решение именно для тех, кому нужен красивый внешний вид.
1: Давай нашим слушателям дадим еще подарок.
2: Еще подарок будет в виде сертификата каждому, кто сейчас прямо позвонит по телефону звездочка 9442, получит сертификат в тот момент, когда он придет на консультацию. Звоните сейчас звездочка 9442, записывайтесь на бесплатную консультацию в сети клиник доктора Бангеева.
1: Итак, подведем итоги. 45% скидка на производство, изготовление и установку виниров, плюс сертификат стоимостью 500 шекелей, который можно использовать лично или передать своим родственникам, друзьям и коллегам. Все скидки действуют сегодня. Вы можете позвонить 9442, записаться на бесплатную консультацию, и у вас будет однозначно красивая улыбка. Так говорит Михаил Ашкеназер, за что ему огромное спасибо.
2: Всего доброго, всем удачи.
1: Мы провели этот день с сетью клиник доктора Бангеева, которая расположена в 6 городах нашей страны. Звоните звездочку 9442 и бронируйте за собой эти акции и скидки.
0: Реклама. Парад хитов на Первом радио.
3: Впереди лишь 5 лучших композиций нашего списка, за которым вы голосуете. Ну что ж, могу сказать, на 5-м месте у нас Алекс Уоррен и минус 1 позиция с предыдущей недели. Но я хочу сказать, что песня Ordinary здесь самый долгожитель в этом списке. Ну и как бы я ни цеплялся сам за эту песню, вы голосуете за нее. А значит, что эта песня, как я уже неоднократно говорил, будет, наверное, через, ну, скажем, 10-15 лет, ну, вот песней этого времени. Так бывает, вот мы сейчас не задумываемся, какие песни будут классикой через какое-то время, а вот сейчас оглянитесь назад, что было популярно 20-30 лет назад, мы точно можем сказать, что какие-то песни повлияли. И вот мне кажется, что на музыку в целом повлиял и Алекс Уоррен, и песня Ordinary, которая тоже в Billboard был неоднократно наверху. Сейчас, конечно же, другие песни там, но его рекорды, конечно же, впечатляют. Ну а нас пока на 5-м месте Алекс Уоррен и песня Ordinary.
0: 5-е место.

0: если не ординарий, сейчас мы посмотрим, кто там в Billboard сейчас самый главный. Man I Need от Оливии Дин спускается на 5 аж позиций вниз, на 10 место становится. Кстати, ни разу не была с этой песней она на первом месте, лишь на втором. Оливия Дин и So Easy to Fall in Love сегодня плюс 3 позиции и 9 место. Дженис STFU от Дрейка минус 4 позиции и 8 место. Бруно Марс плюс 3 из 10 на 7 поднимается с песней I Just Might. Плюс 1 позиция также и у Арианы Гранде Hate That I Made You Love Me. Плюс 3 позиции у Дракулы Тейм Импала. Ну, Дракула называется песня, а Тейм Импала исполняет эту песню. Также плюс 2 у Уэлла Лэнгли, Моргана Уоллена I Can't Love You Anymore. Ну а песня Be Her от той же Уэлла Лэнгли, как и на прошлой неделе, на 3 месте. Тейлор Свифт все еще не может никак забраться вновь на 1 место. 2 только покорилась на этой неделе I Knew It, I Knew You. Да, и ну, на первом месте вновь Уэлла Лэнгли и Choosing Texas. 38 недель и пиковая позиция, и очень много она проводит на этой позиции времени, что действительно классно. Ну а у нас 4 место, и это Боб Синклер и Киза, и песня I Can Wait.
1: 4 место.
2: 4.

0: Хит по радио. Реклама.
1: Пельмени?
2: Да.
1: Вареники?
2: О, да.
1: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
4: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
5: «Оболонь». Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: ДАКС в Ришон Ле Циони отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон Ле Циони Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
9: Жаркое лето в Центр-кар.
10: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
9: Центр-кар Азур. Дыр-Хашива 9.
11: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
12: Эй, вот это какой адрес у него?
11: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
7: ДАКС в Ришон Ле Циони отмечает свой 30-й день рождения. В салонах ДАКС огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от ДАКС на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу ДАКС Ришон Ле Циони, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в ДАКС.
0: Реклама.
13: Третье место.
14: Третье место.

0: Композиция от Леони и Калума Скотта «Stay» с первого места на третье перемещается на этой неделе. Но и опять же напомню вам, что все это благодаря вам происходит. Вы заходите на сайт Первого радио 891fm.co.al и в разделе «Хит по радио» 30 лучших композиций, которые могут звучать сейчас на данные моменты. Ну и, конечно же, я постоянно обновляю этот список, приношу вам, но вы уже можете голосовать еженедельно. Один раз можете проголосовать, ну а в конце месяца, как всегда, по традиции, подводим итоги и выявляем, какая же композиция стала лучшей в этом месяце. У нас остались две композиции, и вот песня, которая вот во всех чартах европейских и американских поднимается вверх, и у нас тоже поднимается вверх, но, как и на прошлой неделе, на второй строчке останавливается Оливия Дин, и песня, которая называется «So Easy to Fall in Love», здесь определена на этой неделе. Соответственно, у нас вновь кто-то новый на первом месте. Ну, или, может быть, кто-то старый. Но на прошлой неделе лидер «Stay» от Леони Коломского уже не может занять первое место. А значит, что новая композиция будет носить это звание уже целую неделю. Ну, а пока второе место. «So Easy to Fall in Love» и Оливия Дин.
1: Второе место.

0: Как говорит, легко утонуть в любви, да, упасть в эту любовь вместе со мной, поет Оливия Дин, но пока что этого не хватает для того, чтобы добраться до высшей строчки нашего с вами хит-парадио, главного чарта первого радио, да и страны, конечно же, это мы с вами решаем, ну и у вас есть ровно неделя, чтобы определить новый список, уже в следующий четверг будем подводить итоги следующей недели, опять же, заходите на сайт первого радио и голосуйте за эту композицию, за можете каждый раз за разные голосовать, тем самым влиять на этот список. Вы это делаете еженедельно. Я вам очень сильно благодарен. Таким образом, программа становится, безусловно, интереснее. Ну, а в следующий четверг, конечно же, вновь я, меня зовут Милан Левитин, привезу вам много каких-нибудь новиночек. Самое главное, главные песни различных чартов, наш список. Все это будет, и точно так же, как сегодня, с хорошим настроением будем ехать домой, готовиться к выходным. Ну, а я желаю вам прекрасных выходных, конечно же, и прекрасного сегодняшнего вечера. Оставайтесь на Первом радио, скоро новости с Евгением Забежинским, ну и программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Ну, а пока оставляю вас в компании лидера этой недели. Это Дэвид Эмс и песня «Rain Dance». Всем хорошего вечера, пока, ну и шаббат шалом.
1: Первое место.

0: Nine brown eyes.
1: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
2: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!

0: только в «Трейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
4: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Иранские источники сообщают о ракетной атаке в районе острова Кешм. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По сообщению иранских средств массовой информации, армия США нанесла ракетные удары в районе острова Кешм. Ранее арабские СМИ сообщали о звуках взрывов, которые были слышны в портовом городе Бандар-Аббас на юге Ирана. Агентства также сообщали о морских столкновениях в этом районе. Другие подробности пока не приводятся. Цааль-Шабак и полиция сообщили о задержании нескольких руководителей организации «Союз комитетов здравоохранения», которую в израильских силах безопасности называют ключевой частью финансовой структуры террористической организации «Народный фронт освобождения Палестины». Организация была признана террористической в 2021 году после того, как, по данным следствия, использовалась для финансирования Народного фронта освобождения Палестины. Израильские власти также связывают боевиков организации с терактом, произошедшим в 2019 году у источника «Эйн Бувин», в котором погибла 17-летняя Рина Шнер. Судя по опубликованным данным, задержания были связаны с подозрениями в возобновлении деятельности организации. Некоторым задержанным уже предъявлены обвинения. Новые обвинительные заключения ожидаются в ближайшие недели. Министерской комиссии по делам службы общей безопасности «Шабак» одобрено сохранение государственной охраны главы правительства Бениамина Нетаньяху пожизненно, а также предоставление охраны супруги и сыновьям премьер-министра, независимо от результатов выборов в Кнессет. Охрана Сары Нетаньяху будет осуществляться, пока жив ее супруг. Сыновьям Авнеру и Яиру охрана предоставлена сроком на 5 лет. Комиссия единогласно приняла рекомендацию главы Шабака Давида Зини. Ранее Шабак и служба внешней разведки Моссад установили, что Нетаньяху, его жена и сыновья находятся под пожизненной угрозой из-за желания врагов Израиля совершить акты возмездия. По словам источников в комиссии, решения в настоящее время распространяются только на Нетаньяху и его семью. Угрозы в отношении бывших премьер-министров будут рассматриваться в индивидуальном порядке. В центре страны из-за акций протеста «Харидим» возникли многокилометровые пробки. Протестующие против решения Багаца заморозить вступление в силу закона о прекращении судебного преследования уклонистов перекрыли 4-е шоссе в районе развязок Геа, Геват-Шмуэль и Бне-Брак. Также ожидается акция протеста возле военной тюрьмы номер 10, где содержатся двое задержанных дезертиров «Харидим». Водителям рекомендуется использовать интерактивные приложения для построения маршрута. По сообщению информационного портала «Вести», полковник Эль-Ад Цури вступил в должность командира 99-й бригады Цааля «Хеврон», сменив на посту полковника Йоава Брунера, который занимал эту должность в течение последних 2 лет и продолжит службу в должности командира курсов командных и штабных кадров. Церемония смены командования состоялась у мемориала в Мушаве-Натиф-Асара на северо-западе Негева в присутствии командующего Центральным округом генерал-майора Ави Блута и других командиров. Ну а теперь о погоде. По данным метеослужбы, в ближайшие выходные и в первой половине следующей недели в Израиле будет ощущаться заметное повышение температуры воздуха и уровня влажности. На возвышенностях и во внутренних районах страны температура будет намного выше среднесезонных показателей. Завтра, 17 июля, на большей части территории страны будет ясно, ожидается слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Твери и на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 37 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00. А далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.

0: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую всех радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Также напомню, вы можете задавать вопросы нашим гостям, когда передача идет в прямом эфире. Сегодня именно такой случай, а с нами востоковед и эксперт НЕСТ-центра Руслан Сулейманов. Здравствуй, Руслан. Руслан, привет.
2: Марьяна, здравствуй, но я не слышу тебя, к сожалению.
1: Так, у нас уже такое что-то бывало иногда. Сейчас мы попробуем это исправить. Мы исправим, я надеюсь. А я пока... Звукорежиссер пытается... Звукорежиссер творит волшебство. Спасибо, Женя, тебе женски. Вот. Что-то все. Так. У нас тут у меня иногда зрители ругаются, что я даю один анонс, а потом говорю на другие темы. И в этот раз я тоже так сделаю. Почему? Потому что угнаться за новостями, когда ты пишешь анонс, невозможно. А тут буквально перед нашим эфиром появились сообщения, что Иран давит на хуситов, чтобы они перекрыли... Бабаль-Мандебский пролив в Красном море, и то есть если Армузы перекрыты, Бабаль-Мандеб перекрыт, то совсем все плохо. И пользуясь тем, что ты очень любишь, я условно так аллегорически говорю, хуситов, антарала, то есть в них хорошо разбираешься, не могу не начать именно с этого. Как ты думаешь, пойдут они на такой шаг или пока просто это угроза?
2: В прошлом году, я напомню, Дональд Трамп 52 дня бомбил хуситов и объявил об их капитуляции 6 мая прошлого года. Но уже через 1.5-2 месяца они возобновили свои диверсии в Красном море. Конечно, их боевой потенциал, их возможности были существенно потрепаны. Но им достаточно перехватить одно судно, два-три торговых корабля, и это уже будет паралич для Бабаль-Мандебского пролива, и это им по силам. Когда я был в Иране в марте во время войны, мне говорили о том, что хуситы не вступают в военные действия, потому что их решили приберечь, что называется, на черный день, когда дела совсем будут плохи. Возможно, сейчас такой момент наступает, и я думаю, что действительно, как ты отметила, Иран начинает с угроз, пока это действительно угрозы, но не ровен час хуситы возобновят какие-то действия в Красном море, это им вполне по силам.
1: Да, собственно, я не сказала условия иранцев. Они сказали, что если США атакуют энергетические объекты в Иране, тогда хуситы атакуют Бабаль-Мандеб. То есть нужно осталось подождать действий американцев и посмотреть, что будет. Трамп, по крайней мере, угрожает вовсю тоже сделать, но тоже не всегда понятно, что он действительно делает, а что остается на словах. Так что посмотрим.
2: Да, именно так.
1: Да. И тогда перейдем, наверное, к основной теме. Я хотела поговорить про Турцию, и хотя к Ирану мы тоже вернемся, возможно, у наших зрителей будут вопросы, касающиеся Ирана, потому что в Иране, мне кажется, сейчас такая ситуация, когда вот идет обмен угрозами, обмен ударами, и не то чтобы все статично, не статично, естественно, развивается, но особо ничего такого не меняется. Поэтому, пользуясь такой странной то ли войной, то ли не войной, хотелось поговорить про Турцию, потому что тоже новостей на этой неделе много. В первую очередь, Высший уголовный суд Стамбула два дня назад, нет, день назад, да, постановила во вторник обратиться в Интерпол с просьбой выпустить красное уведомление в отношении премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Решение принято в рамках дела о перехвате так называемой гуманитарной флотилии, направлявшихся в сектор Газа. И Нетаньяху и еще несколько десятков израильских должностных лиц обвиняют в массе преступлений в Турции. И вот с Турции начали процессы. И я просто для тех, кто не в курсе и хочет Эрдоган получить разрешение Интерпола, или добиться, вернее, разрешения Интерпола на задержание Нетаньяху в тех странах, которые Интерполу подчиняются, соблюдают соглашение. Плюс еще было в последние вообще, в принципе, месяцы очень много угроз Эрдогана, вплоть до того, что президенту Трампу пришлось так виртуально не то чтобы мирить Эрдогана и Нетаньяху, но говорить, что типа «дети, я вас всех люблю, и вас, вы мне оба дороги, успокойтесь». Ну вот так, по крайней мере, это звучало на саммите Анкары. Как ты оцениваешь ситуацию в отношениях, турецко-израильских отношениях, и где здесь роль Трампа? Извините за такие длинные вопросы, я просто пытаюсь ввести людей в курс, кто пропустил.
2: Это следствие той взаимной вражды, которая продолжается между Эрдоганом и Нетаньяху с конца 2023 года. И это осознанный выбор каждого из политиков. Я напомню, что буквально за 10 дней до агрессии Хамас против Израиля 7 октября 2023 года в Нью-Йорке Нетаньяху и Эрдоган тепло встречались, пожимали друг другу руки, и тогда все шло к возобновлению отношений. Но 7 октября все перечеркнуло, и Эрдоган, видя настроение в целом в мусульманском мире, претендуя на роль ревнителя благ всех мусульман, решил занять жесткую антиизраильскую, я бы сказал, анти-Нетаньяху позицию, именно с довольно жесткой критикой израильского премьера, называя его то мясником Газы, то Гитлером 21 века. И то, что происходит сейчас, это тоже такая взаимная пикировка. Это скорее такие символические действия, которые не имеют реальных последствий ни для той, ни для другой стороны. Незадолго до решения турецкого суда, как мы знаем, Израиль пошел на признание геноцида армян, и решение турецкого суда это можно расценивать как такой ответный ход, но, повторюсь, это мало влияет на реальную ситуацию в турецко-израильских отношениях, потому что так или иначе, несмотря на все взаимные угрозы и обвинения, отношения продолжаются. Послы обеих стран были отозваны, но посольства не закрыты. Торговля между странами продолжается. Турция по-прежнему остается ключевым транзитером азербайджанской и иракской нефти в Израиль. Так что одно дело символические жесты, угрозы, решения судов, и совсем другое дело то, что происходит на практике. На практике, повторюсь, отношения продолжаются.
1: Ну да, это то, что ты сказал про нефть, причем на фоне заявлений и официального такого разрыва торговых отношений. То есть, с одной стороны, разорвали, с другой стороны, ну, как транзитер можно. То есть, так это выглядит. Не обижать ли Азербайджан?
2: Да, продолжается торговля и в таком формате, и через другие страны. Турецкая оппозиционная пресса часто рапортует о том, что Турция осуществляет поставки в Израиль через палестинские территории, то есть формально поставки идут в Палестину, но там какие-то очень запредельные объемы поставок каких-то различных товаров, используемых, скажем, в промышленности, которой на палестинских территориях просто нет. Отсюда турецкая оппозиционная пресса делает вывод о том, что это все-таки поставки в Израиль. И перед выборами в марте 2024 года, я напомню, партия Эрдогана потеряла очень много голосов из-за довольно жесткой критики оппозиции как раз за то, что торговля с Израилем продолжалась, и там были такие позиции, мне запомнилось, в списке поставляемых товаров, как колючая проволока, которую Израиль использует на храмовой горе в Иерусалиме. Вот до такого.
1: Да, Турция прекрасна, как всегда. Ну, собственно, как многие, когда речь касается выгоды, все забывают про свои принципы или заявления. А в этой связи, вот ты говоришь, что угроза в основном на словах, но вот в этом году, да и в прошлом году очень много писали, рассуждали на тему, что Турция и Израиль могут столкнуться в Сирии, то есть, по сути, в Сирии проходит теперь турецко-израильская граница, но, правда, присутствие Турции в Сирии не так широко, по крайней мере, на словах, как предполагали. Ты вот был недавно в Сирии, тебе виднее, насколько там турецкое присутствие действительно сейчас есть и расширилось после, ну, вот за зоны влияния, которые были при Асаде, на другие районы.
2: Турецкое присутствие ощущается главным образом на севере.

0: безопасности. Дамаск, новые власти, вернее, в Дамаске пока закрывают на это глаза, но не дают зеленый свет на расширение военного присутствия Анкары. Идея с созданием каких-то новых баз внутри Сирии не прошла. Говорилось, в частности, о Пальмире. Но здесь, понятно, есть и израильский фактор, потому что у Израиля также есть военное присутствие в Сирии, на юге. И я тоже видел своими глазами, просто на другой стороне горизонта израильские войска, вот их можно просто воочию наблюдать. И это реальность, в которой существуют новые сирийские власти, и они пытаются сохранять баланс. Именно поэтому, скажем, в Турции по-прежнему сохраняется российское присутствие. И это была идея Ашара.
1: В Сирии, сказал.
0: Да, извините, оговорился. В Сирии сохраняется российское военное присутствие, и Ашара пытается играть на этих противоречиях, в том числе за счет присутствия России. Идея Ашара была пригласить Россию на 9 пунктов на юге страны, в районе Эль-Кунейтры, где с 2018 года у России уже было присутствие, и таким образом Дамаск хочет урегулировать конфликт с друзами. Но, судя по всему, Израиль тоже был резко против этой идеи. Пока что все ограничилось инспекциями от России, российских специалистов, но дальше этого дела не пошло. Так или иначе, Дамаск пытается сохранять баланс и уж точно не допускать какого-то военного столкновения между Турцией и Израилем. И, очевидно, в Израиле и Турции тоже не хотят реального военного столкновения. Именно поэтому в прошлом году как минимум один раз представители двух стран встречались, я точно знаю, в Баку в апреле прошлого года были переговоры о разграничении зон влияния и недопущении каких-то военных инцидентов. Поэтому, опять же, одно дело воинственная риторика, какие-то угрозы со стороны того же Эрдогана, который грозился повторить, как он говорил, то, что делала Турция в Ливии, в Карабахе. Но на практике мы видим, этого не происходит. Это так и остается угрозой.
1: А что касается роли США вот, и отношений США с Турцией, отношений США с Израилем, ну, может быть, с акцентом больше на Турцию, насколько тебе кажется реальным, что Трамп сдержит свое слово и начнется продажа F-35 в Анкаре? Понятно, что там есть ограничения Конгресса и прочее, но вот, в принципе, насколько такой поворот реален?
0: Я думаю, это вполне реально, и в Турции убеждены в том, что решение уже принято, но при этом остается вопрос с российскими зенитными ракетными системами С-400, с которыми нужно что-то делать. По условиям поставок, напомню, без участие России, Турция не может самостоятельно принимать решение, скажем, о передаче этих систем в третьи страны. Поэтому сейчас ведутся консультации, пока очень завуалировано и в Москве, и в Анкаре говорят о том, что вопрос обсуждается. Это, в общем, уже какой-то сдвиг, потому что прежде российские чиновники говорили о том, что вопрос не подлежит обсуждению. Оказывается, что подлежит, и судя по всему, С-400 будут переданы либо в одну из арабских стран Персидского залива, либо в Сирию. Такой вариант тоже рассматривается.
1: А, кстати, интересно, да, если они будут переданы в Сирию, что подумают в Израиле? Раньше были категорически против, тоже такой неприятный момент. Я думаю, это не то, что хотел бы и Трамп на самом деле. А что касается стран залива, то здесь тоже они хотят F-35, та же Саудовская Аравия, тут тоже может возникнуть некая коллизия. Но давай мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и продолжим разговор через пару минут.
2: Прямой ответ. Реклама.

0: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
2: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
3: Что-что? Повтори, пожалуйста.
2: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
4: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
5: DAX в Ришон-Ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
6: Center Car Azur. Дере Хашива 9.
8: В новом филиале Madan Eymane Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madan Eymane. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
9: Реклама.
10: Прямой ответ.
11: Мы продолжаем наш разговор с востоковедом Русланом Сулеймановым. Мы говорили о Турции, США, возможности поставок сделок. Тут хотел задать, возможно, детский наивный вопрос. Кого Трамп любит больше, все-таки Эрдогана или Нетаньяху?
12: Я думаю, Трамп любит себя больше. И что касается Эрдогана и Нетаньяху, то он действует чисто по ситуации. Мы помним, какие сложные были отношения между Трампом и Эрдоганом при его первом президентстве, какие гневные филиппики он отправлял в его адрес. И в Турции сейчас, конечно, очень радуются, что те времена удалось миновать, и Эрдоган очень дорожит этими теплыми отношениями, за что турецкая оппозиция очень ругает Эрдогана за то, что он буквально, как говорят турецкие оппозиционеры, предает национальные интересы в угоду хорошим отношениям с Трампом. С Нетаньяху, как мы видим, тоже не все так гладко, как прежде, как, наверное, до 28 февраля нынешнего года. Сейчас уже американское руководство в лице Трампа не всегда и не во всем, мягко говоря, поддерживает правительство Нетаньяху.
11: Раз мы с тобой уже упоминали Сирию, хотел тебя спросить о твоих впечатлениях от поездки в эту страну. Ты только что оттуда вернулся. Что тебе бросилось в глаза? Какие изменения происходят в Сирии? Вот что тебе вот прямо вот так легло?
12: Пока по-прежнему бросается в глаза такой общий оптимизм, общее воодушевление большей части страны. И параллельно с этим есть огромный страх, есть растерянность у меньшинства, у представителей, понятно, этнических, религиозных меньшинств, я имею в виду алавитов, я имею в виду друзов, христиан, которые пока более-менее ощущают себя в безопасности, особенно в крупных городах, но полагают, что все может резко измениться. И сосуществование вот этих настроений в рамках одной страны, оно, конечно, оставляет впечатление. Страна по-прежнему в руинах, по-прежнему нужно сделать очень многое для того, чтобы Сирия вернулась к нормальной жизни. Но в целом, опять же, у большинства населения есть доверие к нынешним властям. В конце прошлого года компания «Арабский барометр» проводила социологические замеры, и по их результатам более 80% сирийцев доверяют президенту Ашара, дают ему вот этот кредит доверия. В то же время, опять же, грузы, алавиты, христиане, с которыми я общался, убеждены в том, что страна пойдет по пути исламизации, что вот это заигрывание с меньшинствами, вот это миндальничание продлится недолго, и будут какие-то репрессии и превращение Сирии в новую диктатуру. Но пока этого не происходит, и я думаю, что у каждого, кто посещает Сирию, есть историческая возможность наблюдать за формированием нового государства, пока еще действительно свободного. Сирийцы охотно обсуждают политику на улицах, в том числе критикуют свои власти и припоминают, например, аль-Каидовское и ИГИЛовское прошлое Ахмеда Ашара, и не стесняются об этом говорить на улицах, в кафе, в ресторанах, пока они ощущают себя свободными. Но, опять же, оговорюсь, что есть ощущение, что так будет не всегда.
11: Ты говорила об изменении, переходе к новой Сирии. На этой неделе как раз состоялось первое заседание парламента Сирии. Много предстоит, в том числе формирование конституции, парламент временный на 30 месяцев. Ну вот вообще, скажи мне, да, энтузиазм у людей есть, а вот видны какие-то подвижки, что действительно что-то меняется на местах, что делаются попытки восстановить экономику, что вкладываются деньги в население, в исцеление от ран в таком большом контексте. То есть что-то действительно делается, а не просто все пребывают в эйфории.
12: Что-то действительно делается. Например, сирийцы говорят о том, что сейчас хотя бы можно свободно перемещаться по стране. Сейчас в Сирию потекли различные товары со всех концов земного шара. Сейчас в Сирии нет дефицита топлива, хотя цены на бензин немного выросли из-за войны в Иране, потому что Сирия по-прежнему зависит от поставок нефти и нефтепродуктов из-за рубежа, но очередей на заправках уже нет. Вот в России сейчас всюду очереди на заправках, в Сирии такого нет. В Сирии нет дефицита, просто выросли цены. Появилось электричество в том же Дамаске. Раньше в лучшем случае его видели по 2-3 часа в сутки, сейчас оно подается бесперебойно, хотя цены на электричество тоже выросли. В отдельных районах Дамаска, я знаю, в 10 раз. Но сирийцы мне объясняли, что они готовы платить, лишь бы был свет дома. Выросли зарплаты, как минимум, я знаю, у преподавателей в вузах, у учителей в школах. Незначительно, но это уже не $100-200, как при Асаде. Сейчас, я знаю, есть зарплата $300-400 в месяц. Поэтому ситуация меняется, но это свойство по-прежнему крупных городов в центральной части того же Дамаска или Алеппо, которые вообще, по моим ощущениям, полностью в руинах. Но если вы отдаляетесь от центральной части города, едете куда-нибудь на окраины, то там вообще все в руинах. И у меня ощущение, что это даже не подлежит восстановлению. Я с трудом себе представляю, как вообще это можно восстановить.
11: Да, это очень печальное зрелище. Я помню, когда я последний раз была в Алеппо, там, по крайней мере, старый город восстанавливали. Не знаю, как сейчас. Было бы интересно, конечно, посмотреть, но вряд ли уже сейчас получится. Поэтому интересно, кстати, что в Сирии говорят об Израиле. Простые люди, может быть, ну, если ты говорил с официальными чиновниками на эту тему, что они говорят. Ну и вообще, эта тема в повестке, не в повестке, или про нее забыли?
12: Официальные лица довольно деликатны в том, что касается Израиля, стараются вообще избегать эту тему. И если говорят что-то про Израиль, то довольно сдержанно, без каких-то резких выпадов. И, что характерно, называют Израиль Израиль, чего не было при Асаде. И в сирийских СМИ теперь тоже есть понятие Израиль, не сионистское образование. Это определенный сдвиг и желание не идти на конфликт. И это осознание того, что военных возможностей в Сирии точно нет сейчас вести какую-то военную конфронтацию с Израилем. Но что касается населения простых сирийцев, то там, мягко говоря, не самые доброжелательные отзывы, особенно на фоне введения израильских войск вглубь страны, на фоне обстрелов сирийской территории в прошлом году и общей такой напряженности, нестабильности на юге страны. Ни одного положительного отзыва, честно говоря, об Израиле от сирийцев я не слышал.
11: А ты с друзьями говорил, просто интересно, на эту тему?
12: Встречались друзы, но не на юге, а в Дамаске. И они в целом устали от того, что с ними происходило в последнее время, без того, чтобы обвинять кого-то конкретно. Я не знаю, насколько они были искренни со мной, я думаю, что не до конца откровенны. Но есть такая общая усталость, ненависть и негодование вообще ко всем, будь то к сирийским властям, к израильским властям, и они уже ни от кого ничего не ждут. Я видел очень много палаточных лагерей по мере приближения к Эс-Суведе, и это те люди, которые бежали с юга страны. Я так до конца не понял, друзы это или представители других этносов. Но это большая проблема для Сирии. И, во всяком случае, арабы, с которыми я общался, склонны винить в происходящем Израиль.
11: Ну да. Иногда проще винить кого-то, чем иногда решать вопрос. Но здесь, может быть, не совсем тот случай, так или иначе. Что касается еще одно такое, Трамп, когда говорил о Сирии, все время говорит о том, что он хотел бы вмешательства Сирии в дела Ливана. Ашара это несколько раз опровергал, по крайней мере, сказал, что военным способом он вмешиваться не будет. Насколько, с твоей точки зрения, это искренний порыв? В принципе, как развиваются сирийско-ливанские отношения, что об этом говорят в Дамаске?
12: Сирийско-ливанские отношения развиваются, и у Дамаска и Бейрута очень много вопросов, которые требуют разрешения. Это и ситуация на границе, и выдача заключенных, и экономические отношения. Конечно, если поговорить с рядовыми бойцами на земле в Сирии, то у них свои счеты к Хизбалле, и они не против где-то в глубине души поквитаться с ней, но руководство Сирии воздерживается от вовлечения в какие-то военные кампании. Сирийские власти рассматривают это как ловушку. Они убеждены в том, что если Сирия сейчас будет вовлекаться в какие-то военные операции на территории Ливана, то она просто оттуда не выйдет. И это может вызвать негативную реакцию, в том числе и со стороны местного населения, потому что сирийцы устали от войны. Если Дамаск начнет какую-то военную кампанию, поход на Хизбаллу, то прилетать будет, понятно, и по рядовым сирийцам. Поэтому я далек от мысли, что сирийские власти согласятся на это. Хотя я был еще в Ливане, и представители Хизбаллы мне говорили, что они, в общем, ждут сирийские войска с распростертыми объятиями. Им свойственна такая бравада. Вот они убеждены в том, что если сирийцы войдут в Ливан, то, как они мне говорили, а сирийцы уже оттуда не выйдут.
11: Кстати, в сегодняшних новостях Хизбалла яростно отрицает появившиеся слухи, что ее бойцов заметили на территории Сирии. Ну, непонятно пока тоже, то ли кто-то распространяет эти слухи, то ли действительно что-то есть. По крайней мере, контрабанда между Ливаном и Сирией продолжается, хотя Дамаск пытается ее пресечь, поэтому здесь не очень непонятно, но они очень яростно отрицают. Раз ты уже был в Ливане, упомянул о встречах с представителями, разговорах Хизбаллы, в каком состоянии Хизбалла, можно ли судить из этих разговоров?
12: Понятно, опять же, что есть бравада, есть убежденность в своей победе, в своем успехе в противостоянии с Израилем, что Израилю, как говорят, опять же, сами представители Хизбаллы, ничего не удалось достичь. Но, конечно, это уже не та Хизбалла, что 2-3 года назад, она очень потрепана изнурительными обстрелами, войнами. Хизбалла лишилась всей верхушки, но при этом на низовом уровне по-прежнему сохраняется довольно широкая поддержка и осуждение действий Израиля, не только со стороны шиитов, потому что со 2 марта нынешнего года более 1 миллиона ливанцев стали беженцами, внутренне перемещенными лицами. Со 2 марта, кстати, Сирия приняла не менее 400 тысяч беженцев из Ливана, беженцев и репатриантов. Примерно 3000 человек были убиты в результате военных действий. И это довольно часто вызывает, если не какое-то сочувствие к Хизбалле и отношение к ней как такой национальной ливанской группировки, которая защищает суверенитет страны и противостоит Израилю, вот это ощущение у многих укрепляется. Хотя, опять же, есть просто общая усталость и желание, чтобы все поскорее закончилось, чтобы просто ливанскую территорию не обстреливали и сама Хизбалла не вовлекалась ни в какие конфликты. Я думаю, что это доминирующее настроение, но вместе с тем по-прежнему огромное число сторонников Хизбаллы, понятно, среди шиитов, или сочувствующих ей, в том числе и среди других конфессий.
11: Ну, насколько вот я вижу, опять же, из разговоров с ливанцами, не шиитов, а христиан и части суннитов, о том, что они, в общем-то, возлагают ответственность на то, что произошло со 2 марта на Хизбаллу, которая ввязалась в войну с Ираном и атаковала Израиль. Понятно, что любви к Израилю это не добавляет, но ответственность на Хизбалле основная, в принципе, ливанцами тоже понимается, осознается. Давай мы сейчас идем на рекламу, и ты мне расскажешь про это тоже. Я не убегаю от вопроса. Уходим на рекламу.
10: Прямой ответ.
9: Реклама.
13: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
14: Оболонь. Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Суперцены в Маданей Мане.
17: Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм.
18: В соответствии с условиями мероприятия.
19: Маданей Мане. С нами вкусно.
20: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максана» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максана» и «Хашмаль». Не пропустите!
21: Жаркое лето в «Центр Кар».
22: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
21: «Центр Кар Азур».
0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Маданэй Мания. Сосиски Бавария 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво Паулайнер 3 бутылки за 24,90. Бенедиктинер 4 бутылки за 29,90.
1: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: В соответствии с условиями мероприятия. Маданэй Мания. С нами вкусно.
9: Реклама. Прямой ответ.
11: Мы продолжаем разговор с Русланом Сулеймановым. И вот я до рекламы сказала, что, насколько я могу судить издалека, что часть его, ливанского общества, в принципе, возлагает ответственность большую на Хизбаллу в том, что случилось сейчас, потому что именно Хизбалла вступила в войну 2 марта, когда Израиль и США воевали с Ираном.
12: Действительно, часть ливанского общества возлагает на Хизбаллу всю ответственность за то, что...
11: А теперь мы тебя вообще не слышим, Руслан.
12: Так, сейчас...
11: Сейчас слышим, да.
12: Да, возлагает ответственность на Хизбаллу. И, конечно, многие, особенно люди с высшим образованием, представители такого... крепкого среднего класса, вам скажут, что Хизбалла иранская марионетка, что Хизбалла исполняет исключительно волю Тегерана и не является самостоятельной, но это часть общества. Ливан очень разделенная страна по этническому, конфессиональному принципу, и в этом сложность всего устройства и политического, и конфессионального, и социального. Поэтому можно услышать как такие отзывы, как и прямо противоположные, что, мол, Хизбалла находится на острие войны с американо-израильской коалицией, что если Хизбалла падет, то падет Иран, а Израиль не остановится на этом и пойдет дальше против мусульманских стран, то есть настроения и оценки очень разные.
11: Я не могу тебя не спросить немножко на другую тему, перескочить. Одна из главных новостей тоже недели, один из главных обсуждаемых. Это публикация «Нью-Йорк Таймс» и израильской газеты «Арец» о том, что Моссад пытался завербовать Махмуда Ахмадинеджада, бывшего президента Ирана, и ставил на него как на возможную замену власти в Иране. С одной стороны, звучит очень дико, потому что, будучи президентом, Иран был самым антиизраильским, наверное, настроенным человеком в Иране. Говорил о том, что Израиль нужно уничтожить. Потом он ушел в оппозицию властям. Но вот как тебе кажется, насколько эта идея, если это правда, мы не знаем, абсурдна, насколько это возможно, и вообще, что ты про это думаешь?
12: Я думаю, что это в любом случае часть войны, в данном случае информационной войны. Мы в последние месяцы видели много разных публикаций, которые, мягко говоря, были далеки от истины. Вспомним январскую публикацию «Таймс» о том, что Аятолла Али Хамини, тогда еще живой, пакует чемодан и собирается бежать в Москву. Как-то не подтвердились эти сообщения. Вспомним публикации первых недель, первых дней войны, что один из высокопоставленных генералов, руководитель подразделения Аль-Кудс Каани был казнен за работу на Израиль. Ну, как-то тоже это не подтвердилось. Поэтому я думаю, что всерьез сложно рассматривать такие публикации, даже если гипотетически допустить, что это правда. Мне трудно представить, что один Ахмадинеджад способен, скажем, изменить весь курс, весь государственный строй. Опять же, как ты упомянула, изменить свое отношение к Израилю и сделать Иран, что дружественной страной к еврейскому государству, признать государство Израиль. полностью изменить всю региональную политику Ирана и сделать Хизбаллу, хуситов и же с ними дружественными формированиями к Израилю, как-то у меня это, честно говоря, не укладывается в голове.
11: Ну, видишь, чудеса бывают, правда, конечно, не такого рода, не такого глобального, когда террорист, член Аль-Каиды, ну, иракской Аль-Каиды, Ашара, тогда Джулани, сидит сейчас с президентом Трампом, то есть человек, за которого голову американцы обещали очень много, теперь представляет Сирию, принимаемую и так далее. То есть всякое в жизни бывает, но понятно, что идеологически вряд ли Джулани теперь Шара изменился, так же, как не изменится и Ахмадинеджад.
12: У Ашары, я напомню, прозвище «Хамелеон», и для него никогда не было проблемы менять свои убеждения, менять названия своих группировок, отстыковываться сначала от Исламского государства, а затем от Аль-Каиды. И многие рядовые боевики на местах это, кстати, не приветствуют и отворачиваются от него сейчас и переходят на сторону Исламского государства, чем эта группировка прекрасно пользуется. Так что Ашара отдельный случай.
11: Кстати, если про Исламское государство, то есть растет влияние, не влияние, это, наверное, неправильное слово, растет мощность Исламского государства в Сирии сейчас, если ты говоришь об оттоке боевиков, которые не принимают изменения Ашара.
12: Да, после падения Асада активность Исламского государства в Сирии только увеличилась. Количество терактов возросло. И география терактов тоже увеличилась. Теперь это не только восток страны, пустынная часть Сирии. Теперь это и Дамаск. Вспомним нападение на христианский храм в июне прошлого года. Это нападение в Идлибе, в районе Пальмиры, нападение на сирийские, американские патрули. Это следствие того, что нынешние власти не справляются с ИДИЛ.
11: Кстати, ну что, далеко уходить, визит президента Макрона Франции в Дамаск, который тоже состоялся не буквально на прошлой неделе, тоже сопровождался терактами. Там, правда, обошлось без жертв, и я так понимаю, ответственность тоже в итоге возложили на Исламское государство.
12: Да, вроде бы так.
11: Хорошо, тогда если вернемся к Ирану, мы так перескочили, то есть тебе кажется это абсурдом и быть такого не могло?
12: Я не представляю, как может быть в принципе изменена такая громоздкая система, где все заточено на противостояние с Америкой и с Израилем. И это не только пропагандистская машина, это военная машина, это машина пропаганды. В стране, где повсюду антиизраильские, антиамериканские плакаты, где всюду восхваление тех, кто, как это гласят, собственно, плакаты, жертвами, мучениками на этом пути в противостоянии сионистам и так далее. Вот как может появиться один политик или несколько, которые возьмут и перечеркнут все это, скажут, что все, мы меняем курс и начинаем дружить с Израилем. Я себе, честно, не представляю.
11: Ну, с другой стороны, есть же, пусть и за рубежом, иранская оппозиция. Мы видели плакаты в честь Шаха, когда были протесты сына бывшего Шаха в Иране, когда были протесты и прочее, и люди, в общем-то, были готовы к переменам, по крайней мере, половина Ирана, ну, так, по таким грубым оценкам, Иран тоже расколот.
12: В Иране действительно есть те, кто поддерживает и возвращение Шаха, и смену режима, уж неважно на кого, главное, что смена режима. Но вместе с тем у этих людей нет никакой политической и тем более военизированной силы, на которую они могли бы опереться и которую они могли бы реально поддерживать. Это, опять же, не ситуация в Сирии, где много лет параллельно с властями в Дамаске существовала правительство, так называемое правительство спасения Сирии, со своими вооруженными формированиями, которые в итоге, как мы знаем, и свергли Асада. В Иране ничего подобного нет. И та иранская оппозиция, включая наследника Шаха, которая находится за рубежом, не имеет никакой реальной инфраструктуры, базы внутри Ирана. Силовики, духовенство, базар в широком смысле, главные столпы, составляющие иранского общества, как-то не присягнули на верность тому же Шаху или каким-то другим организациям за пределами Ирана. Я думаю, это связано с тем, что тот же Пехлеви и же с ними ничего для этого не делают. И у многих иранцев, которые в январе выходили за Пехлеви, сейчас огромное разочарование. Он призывал их выходить на улицы, обещал им светлое будущее, говорил, что наступил исторический момент. Он, кстати, это говорил еще во время 12-дневной войны. Но никакого исторического момента не произошло. Людей просто расстреливали, убивали, и никто им на помощь не пришел.
11: Собственно, Трамп прилетел, но поздно и не так, скажем так. И не до конца, тоже потом абстрактно. Что ж, мы будем наблюдать, что будет происходить в регионе. Спасибо тебе огромное. Там в целом картина понятная, но что будет происходить, никому не ясно. Спасибо нашим слушателям и зрителям, что были с нами. И подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать эфиры. С нами был востоковед и эксперт НС-центра Руслан Сулейманов. До свидания.
12: Спасибо.
2: Прямой ответ.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
4: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
23: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
24: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
25: 03-94-94-88-88.
26: Год без забот.
27: Реклама.
28: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
29: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
30: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
31: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
32: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите.
33: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
34: DAX в Ришон-Ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
5: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
5: Звоните 03-558-5458.
7: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
8: Суперцены в Маданэй Мане. Креветки тампура с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк Мьюков Делюкс 5 звезд 99,90. Водка Русский Стандарт 89,90 за литр.
10: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: В соответствии с условиями мероприятия. Маданэй Мане. С нами вкусно.
13: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
14: «Дакс» в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах «Дакс» огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от «Дакс» на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу «Дакс» Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот, Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в «Дакс».
15: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
16: Центр Кар Азур. Дыр-Хашива 9.
17: Реклама.
18: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
19: Я вот это что-то хотел. Это у меня проблема.
18: Конкретней.
19: Я это все время скучаю, понимаете?
18: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
19: Я все время скучаю по пятнице.
18: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
25: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
18: Леночка, есть еще пациенты?
26: На сегодня нет.
19: Тогда можно я тебя буду называть... Пятница. Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
25: Вечер.ком.
27: Как вы проводите свой выходной?
35: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
36: На дискотеку идем отрываться.
37: Конечно, спорт, тренировочка.
38: В театр ходим, в кино, все такое.
39: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
40: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
41: В этот день и в этот час.
42: Первое радио. Новости.
43: Иранские источники сообщают об американских ракетных ударах в зоне Ормузского пролива. Бениамин Нетаньяху получил пожизненную охрану. Израиль и Греция договорились об укреплении морского сотрудничества. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиль 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. По сообщению иранских СМИ, несколько объектов вокруг острова Кешм в Ормузском проливе были поражены американскими ударами. Также американскими ракетами были поражены несколько объектов в районе иранского портового города Бандар-Аббас. Об этом сообщается в заявлении провинции Хормазган, в котором также отмечается, что в результате американских ударов нет жертв или повреждений жилой или коммерческой инфраструктуры. Свидетели также сообщают о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах прозвучали взрывы. О взрывах в Дубае рассказывают очевидцы. Причины пока не ясны, мы будем следить за развитием событий. На переговорах между Израилем и Ливаном о буферной зоне, которую Цаль должен покинуть, было озвучено предложение разместить в этом районе итальянских военных, которые будут следить за разоружением боевиков Хизбаллы. Ранее в рамках переговоров, проходивших в Риме при посредничестве США, обсуждался и вариант, при котором контроль за процессом возьмут на себя силы ЮНИФИЛ. Однако Израиль и США категорически выступили против этого варианта. К другим новостям. Министерской комиссии по делам службы общей безопасности «Шабак» одобрено сохранение государственной охраны главы правительства Бениамина Нетаньяху пожизненно, а также предоставление охраны супруге и сыновьям премьер-министра, независимо от результатов выборов в Кнессет. Охрана Сары Нетаньяху будет осуществляться, пока жив ее супруг. Сыновьям Авнеру и Яиру охрана предоставлена сроком на 5 лет. Комиссия единогласно приняла рекомендацию главы Шабака Давида Зини. Ранее Шабак и служба внешней разведки Моссад установили, что Нетаньяху, его жена и сыновья находятся под пожизненной угрозой из-за желания врагов Израиля совершить акты возмездия. По словам источников в комиссии, решение в настоящее время распространяется только на Нетаньяху и его семью. Угрозы в отношении бывших премьер-министров будут рассматриваться в индивидуальном порядке. В центре страны из-за акций протеста Харидим возникли многокилометровые пробки. Протестующие против решения богатца заморозить вступление в силу закона о прекращении судебного преследования уклонистов перекрыли 4-е шоссе в районе развязок Геа, Геват-Шмуэль и Бней-Брак. Ожидается, что акция протеста должна пройти и возле военной тюрьмы номер 10, где содержатся двое задержанных дезертиров Харидим. Водителям рекомендуется использовать интерактивные приложения для построения маршрута. Сегодня Кнессет во втором и третьем чтениях утвердил законопроект министра связи Шлома Карая о реформе рынка телерадиовещания. Перед голосованием премьер-министр Бениамин Нетаньяху покинул зал, сославшись на срочный телефонный разговор, и в голосовании не участвовал. Реформа предусматривает сокращение бюджета общественной телерадиокорпорации КАН на 50 миллионов шекелей. 25 миллионов направят на поддержку цифрового телевидения, остальные на создание нового регулятора управления вещательных коммуникаций. Компания портов Израиля и посольство Греции достигли договоренности об укреплении морского сотрудничества. В ходе встречи между руководством портовой компании и послом Греции в Израиле обсуждались способы создания стратегического коридора, соединяющего Индию, страны Персидского залива и Израиль с Европой через греческие порты. В рамках подготовки к проекту и для того, чтобы обеспечить участие Израиля, а не Турции или Сирии, компания портов Израиля уже начала изучение мест для создания сухопутных портов, которые позволят эффективную и быструю транспортировку грузов. Ну а теперь о погоде. По данным метеорологической службы, в ближайшие выходные, в первой половине следующей недели, в Израиле будет ощущаться заметное повышение температуры воздуха и уровня влажности. На возвышенностях и во внутренних районах страны температура будет намного выше среднесезонных показателей. Завтра на большей части территории страны ожидается ясная погода, слабый ветер. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Твери и на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 37 и в Эйлате 41 градус. Это были итоговые новости на сегодня. Я желаю вам хорошего и спокойного вечера. Оставайтесь на Первом.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Center Car Azur.
5: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
2: Только в это воскресенье в сети магазинов «Максане» и «Хашмаль» состоится грандиозная распродажа. Распродаются абсолютно все товары. Скидки до 40%. Только в это воскресенье и только в «Максане» и «Хашмаль». Не пропустите!
3: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдот – Вайцман 2.
4: Жаркое лето в Центр Кар.
5: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: Центр Кар Азур. Дере Хашива 9.
0: Реклама.
6: Вы слушаете первое радио.
7: Всего! Носа, носа. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?
8: Acesse terrasertaneja.net.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году – это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотица, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

Give me some of it.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

0: what you just made me do.
1: Наша музыка.
2: Ваше настроение.
1: Первое радио.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Уля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Счастлив всех, и я с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: горячий песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Если всех, и я с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио.

0: спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: И быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Радио.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. 89,1
2: FM.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На первом радио
2: 89.1 FM.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?